0: Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжать максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 км пробега. А теперь посчитайте сами при ценнике под сотню за литр. За месяц обычной езды на работу и по делам набегает очень приличная сумма, которую вы раньше просто дарили воздуху. Четвертый момент – это элементарное техническое состояние вашего автомобиля, на которое многие почему-то забивают. Непонятно почему, но люди забывают элементарно проверять давление в шинах. А ведь слегка спущенные колеса сразу же увеличивают аппетит мотора на 5-7%, просто из-за сопротивления качению. Плюс постоянно лишний хлам в багажнике, который вы возите месяцами, и неиспользуемый автобагажник на крыше, который напрочь ломает аэродинамику машины. Выбросите все лишнее, накачайте шины до нормального давления, и машина сразу перестанет уходить в аппетитный загул на ровном месте. Ну и пятое. Перестаньте, наконец, кормить частников-перекупщиков. Когда на нормальных сетевых станциях выстраиваются очереди, у многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках, включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензо-Армагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. И мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5. От того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
2: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
4: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорит, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
5: Вот и в Сочи пришел бензина «Апокалипсис». Вот такая огромная пробка идет до заправки.
6: Все, ребят, приехали.
2: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
7: Сейчас транспорт России ездит на бормотухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Вот это самый острый кризис.
2: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Делягин о том, что для многих покинувших страну за последнее время денежный вопрос не главная причина.
9: Я плохо отношусь к людям, которые мигрируют. Я их понимаю. Они не хотят, как мне один молодой человек, он уезжал, очень хороший компьютерщик. Я его спросил, проблема, наверное, в зарплате, в жилье. Он говорит, да нет. Как бы я, в принципе, здесь нормально зарабатывал. Тогда еще не было разрушения коммуникационной среды. Просто я не хочу быть рабом идиотов. Вот и все. Это, вы думаете, только в IT-технологии такое проявляется? Такое высочайшее качество государственного управления.
1: Главные новости дня.
2: Бюджет несется к пропасти. Дефицит вырос до рекордных 6,5 триллионов рублей. Что будет дальше? Картина продолжает ухудшаться, заявили в Минфине. За 7 месяцев правительство собрало в казну 22 триллиона рублей налогов. При этом расходы составили 28,5 триллионов рублей. В результате на начало августа в бюджете образовалась дыра на 6,5 триллионов рублей. По сравнению с прошлым годом дефицит увеличился в 1,5 раза и уже почти вдвое превышает план на весь год. И денег взять негде. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев сократились почти на 17%. И это несмотря на подорожание нефти из-за войны в Иране. Всплеск нефтяных доходов оказался краткосрочным и был истрачен на субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят и останавливаются НПЗ. Сбалансировать бюджет становится все сложнее, и Центробанк активно печатает деньги, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Денег нет внутри системы. Центробанк просто печатает деньги. Центробанк пришел к открытой, ничем не маскируемой эмиссии, и он является единственным источником денег в стране. Вот это важно зафиксировать. Но эти деньги напечатаны, этих денег не существует в экономике. Они просто выпускаются, даются банкам, банки их прокручивают, и это разгоняет, естественно, объем денежной массы, которая просто рекордно опять начала расти, агрегат М2, я имею в виду. Естественно, это вызовет в определенный момент уже переход гиперинфляции.
2: При этом Минфин тратит все больше. Особенно стремительно растут военные расходы, говорят специалисты. И, судя по всему, расходы бюджета к концу года могут превысить план минимум на 5 триллионов рублей, а дефицит, по самым скромным оценкам, приблизится к 10 триллионам. Все зависит от того, сколько до конца года страна потратит на СВО, говорит экономический аналитик Александр Каляндр.
6: Резервы для наращивания военных расходов есть исключительно вне военной части экономики. Либо путем перераспределения, либо через инфляцию. Поэтому все упирается только в то, какую инфляцию и какое более глубокое объединение не военной части экономики готов себе разрешить Кремль. Поскольку до сих пор общий нарратив заключается в том, что это, кстати, не война на выживание, то способа пока сказать населению: вы, ребята, потерпите, потому что мы все терпим ради победы, мне кажется, пока нет. Изменится ли ситуация после преснопамятных выборов в Думу? Я не знаю, но, безусловно, это позволит больше денег забирать у частного рыночного сектора, гражданского, и отдавать войну, если в этом есть необходимость.
2: Так или иначе, чтобы сбалансировать бюджет, правительству придется либо урезать расходы по невоенным статьям, либо поднять налоги, считает экономист Игорь Липсиц.
10: Российская система налогообложения личных доходов чрезвычайно жесткая, одна из самых жестких в мире. И поэтому как бы люди платят все больше и больше. Очень значительная часть того, что выплачивалось во время войны, уходила в растущие налоги, съедалась инфляцией, особенно для бедняков. А теперь будет совсем плохо. Ну, потому что, у любой экономики есть запас прочности. В 5-й год войны, что же вы хотите, запас прочности кончается. И начинается уже как бы общий обвал по всему фронту.
2: После выборов в Госдуму фискальное ужесточение снова должно оказаться на повестке дня, считает экономист. Хотя это станет уже вторым повышением налогов за год. В январе, напомню, подняли НДС с 20 до 22%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Актер Дмитрий Дюжев в своей предвыборной программе предложил каждое утро в 8 утра проводить во всех дворах России 40-минутную зарядку.
11: Вообще хочу сказать, что я подал документы на праймерис партии «Единая Россия», и один из пунктов моей программы – это дружный спортивный двор. То есть я предлагаю в своей программе каждый день в 8 утра в каждом дворе страны есть ответственный человек, который в течение 40 минут проводит зарядку. Я уверен, что люди начнут подтягиваться каждый день к 8 утра до работы, до школы, готовы готов договариваться с ребятами, чтобы наши там чемпионы, спортсмены тоже ездили по дворам, по стране и давали такие вот тренировочки, зарядки. Будем здоровыми, будем сильными и будем дружными.
1: На радио «Лента» потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что страна погружается в глубокий кризис и безработицу.
12: Идет преддверие большого кризиса. Это уже все понимают. Идет рост цен, идут неплатежи, идут проблемы с работой. У нас у вас что, у нас самая низкая безработица? Так нифига. Сейчас безработица у нас появится настоящая. Она до этого была скрытая, а сейчас будет настоящая безработица. Вот. А настоящая безработица, безработицу можно оценивать по количеству людей, которые встали на биржу труда. Вставать на биржу труда, если вы не видите в этом особого никакого смысла, ну, многие не встают. Вот. Многие пытаются, ищут там какие-то подработки, где-то что-то, чем-то занимаются или не занимаются, сидят, ждут лучших времен. Есть такие, вот у них бизнесы просели, люди, они как бы вот не знают, куда себя сейчас пристроить и найти. Вот у меня много таких вот знакомых в спортзале. Вот. И есть безработица настоящая, то есть, которая появится, когда людям для выживания, те, которые привыкли с утра до вечера горбатиться, не будет возможности работать. Потому что бизнес проседает, сокращается, банкротится, людей отправляют на 4-3-дневную рабочую неделю, отправляют в отпуска неоплачиваемые, они, естественно, не встают ни на какую биржу труда. Но надо понимать, если у вас там в селе закрылся последний агрохолдинг, сейчас с крупными это непонятно, вот сейчас проблема, смотри, на 40% подорожала солярка, неизвестно, будет ли она завтра, неизвестно, насколько она подорожает еще, она уже на 40% подорожала. Плюс высокая ставка по кредитам. У людей сейчас вот уборочные начинаются, на юге уже кое-что там кто-то начинает убирать. И многие хозяйства, даже крупники-то, я не уверен, что они получат помощь из бюджета. В бюджете нет денег уже. Бюджет не может помочь своим там ключевым стратегическим направлениям. Им не хватает на оборону. Они колоссальнейшие триллионы тратят на это.
0: Специалист по банкротствам Алена Теплова о том, что не видит выхода из кризиса, и у людей начинается паника.
13: Очень тяжело комментировать, к чему мы идем. Есть ощущение некой паники уже со стороны наших граждан. Есть некое ощущение, ну, люди опускают руки. Потому что складывается впечатление, что как будто бы это уже никогда не закончится. Мы из одного кризиса в следующий кризис. И никто вот это вот, вот вынырнуть хотя бы, да, ну, ни у кого не получается. Я искренне не понимаю. Я же говорю, я сейчас нахожусь в такой вселенной, где у всех крах. Кто бы ко мне ни пришел, и у них у всех уважительная причина потери платежеспособности. Никому нельзя сказать, что ты транжира, ты там, ну да, есть моменты, где надо было остановиться и хотя бы не наращивать свою задолженность. Но откуда брать эти денежные средства, я искренне не понимаю, потому что, Павел, очень хороший вопрос. Да, люди-то уходят, увольняются, куда они идут?
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Житель Калуги рассказал, что в городе снова пропал бензин на автозаправочных станциях, и к ним уже выстроились гигантские очереди, которые затрудняют дорожное движение.
14: Ну вот, очередной коллапс в городе Калуга не заставил себя долго ждать. Что мы имеем? В городе пробки на подъездах ко всем автозаправочным станциям. Просто, ну, ехать практически нормально невозможно. Опять бензина практически нигде нет. Понятно, может быть, опять вы скажете, люди сами создают этот ажиотаж и так далее. Но я вам скажу так, что ближайшие там предыдущие пару дней выкачали весь бензин, которого уже нет. То есть, соответственно, что? Нехватка топлива в городе Калуга, она опять присутствует. Никуда от этого не деться, что происходит, никто толком сказать не может. Подобрать слова какие-то тоже тут, ну, ничего не подберешь, как есть. Ну, ничего хорошего в этом нету. Люди мучаются, люди стоят в пробках и так далее. А я вот, ну, как бы, на дизеле у меня, как бы, проблем практически нету. Тьфу-тьфу. Сам факт того, что куда-то хочешь доехать, а у тебя, ну, особо не выходит, не получается, потому что везде очереди. Как-то так, друзья.
15: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут возить теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. и, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахских. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
15: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Курская могила. Стало известно, сколько срочников на самом деле погибло в боях за Курскую область. Воспоминания выживших разрывают сердце. Спустя 2 года трагичных событий в Курской области до сих пор пропавшими без вести числится 30 срочников. Однако даже их родные убеждены, скорее всего, парни мертвы. Всего в боях под Курском погибло минимум 77 срочников, а те, кто выжили, до сих пор вспоминают те события как страшный сон.
17: Мы не должны были участвовать в этих боевых действиях. То есть мы должны были стоять там где-то на 4-й линии, принеси подай, поднеси припас, что-то в этом роде. А мы стали просто участниками такого момента, что нам говорят: стойте, держите оборону, туда-сюда.
2: Это Антон Сафонов, который в те августовские события 2 года назад проходил срочную службу на границе. И он, и другой срочник Денис Глушко рассказывают, что как только на позициях стало жарко, командование попросту бросило парней.
18: 6 августа, да, в 4:27 ракетный удар по нашему штабу. Штаб рухнул, все в контузии. Ну, все, начальство. Все уехали, бросили нас одних, срочников.
17: У нас были 300-е, и нашли машину, чтобы их начать вывозить. Вывезли 2 машины 300-х, и вот на последнюю крайнюю машину туда засели. НША, ЗНША, комбат и медицинский там прапорщик. Вот, они уехали. С нами осталось 2 офицера, которые взяли ответственность за нас, за наши жизни, и они приняли решение нас эвакуировать.
2: Но эвакуации тогда ребята так и не дождались. На некоторых позициях призывники составляли от 50 до 85% личного состава. Антон со временем попадет в плен.
17: Мы все надеялись, что будет эвакуация. Нам сказали: пока ждите команды. Потом мы встретились с штабным и говорим: что там по поводу эвакуации? Он говорит: эвакуации не будет, пацаны. Нас всем просто вообще. Ну вот он так и сказал.
2: Небольшие группы срочников, смешанные с пограничниками и немногочисленным командованием, еще неделями прятались по лесам и почти ежедневно попадали в плен вплоть до конца августа. Андрей из Вологодской области рассказал, что провел в лесу около 6 дней.
19: Мы уходили там сначала по 10 человек, собирались где-то в лесу, сидели, боялись. Переходили через болото. Было откровенное, ну, прям болото. То есть мы там утопали все. Первый день было все еще нормально в плане того, что мы смогли покушать, поесть в столовой. Вот. Мы начали двигаться по лесополосе. Мы все были уставшие, начались массовые полеты дронов.
2: Срочники пили воду из болота, ели траву, крапиву, рябину. Некоторым повезло больше. Вблизи лесопосадок были поля, на которых росли подсолнухи и соевые бобы. Всего около 1500 призывников прошли через украинский плен. Поиск и извлечение останков погибших срочников стали возможны только после выхода российских войск к границе с Украиной в апреле 25-го. Пропавших без вести срочников официально признавали погибшими в течение всего прошлого года. Последний известный случай смены статуса произошел в мае, практически спустя 2 года после гибели солдата. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
20: Беспилотники долетели до Тобольска. Военкор канал «Записки ветерана» о дыре в защите тыла.
21: Прилет по местному нефтеперерабатывающему заводу в Тюменской области. Произошло возгорание. В каждом регионе уже давно должны были быть сформированы мобильные огневые группы в составе подразделений самообороны. Да, даже уже на Дальнем Востоке. Ибо пролетая рубеж приграничных регионов России, дальше эти птички никто уже не встречает. Страна у нас огромная. Противовоздушная оборона просто физически не способна перекрыть всю территорию. Единственное решение на данный момент — это множить мобильные огневые группы, вооруженные поворотными турелями и зенитными дронами. Такие подразделения должны быть в каждом регионе. Однако ситуация не меняется. Все сильно упирается в долбанную бюрократию, медлительность и нежелание отдельных руководителей брать на себя ответственность.
20: Турция диктует правила на море. Военкор Котенок о коридорах безопасности.
22: Тем временем турки продолжают продавливать идею коридоров безопасности в Черном море. В ближайшие дни Анкара собирается предложить 2 маршрута, на которых, как хотелось бы туркам, и Москва, и Киев должны будут воздерживаться от атак. Об этом пишет Йени Шафак. По сути, России предлагается наступить на старые грабли. Русским предложили сыграть по чужим правилам в Черном море. Поддадимся? Турки мягко стелют, но жестко спать. При своем потенциале они могут захватить всю акваторию Черного моря. Поэтому сейчас и намекают. Давайте-ка будете играть по нашим правилам, а мы предлагаем такие условия. Считаю, что нам не стоит соглашаться ни на какие навязанные варианты, потому что сначала будет морское перемирие, потом воздушное, чтобы украинская сторона могла сохранить свой потенциал для дальнейших наступательных действий.
20: Путин уехал, бензин подорожал. Военкор Живов о ценах в Красноярске.
23: В Красноярске цены на топливо снизили перед визитом Путина, а затем вернули обратно. В ночь на 3 августа на некоторых красноярских автозаправочных станциях резко подешевело топливо. По данным пользователей тематических чатов, цена литра АИ-95 снизилась с 91 до 67 рублей, АИ-92 с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 84 рублей. В компании объяснили изменение цен дополнительными поставками топлива и подчеркнули, что снижение может носить временный характер. 4 августа, после визита Владимира Путина в Красноярск, стоимость бензина на заправках вновь выросла до уровня 2 августа. Одновременно часть автомобилистов сообщила о перебоях с наличием топлива. Сообщается, что похожая ситуация произошла в июле в Иркутске. Происходящее следует рассматривать не просто как попытку создать благоприятную картину для руководства страны. Подобные действия могут свидетельствовать о дезинформировании и манипуляции высшим руководством. Речь идет не о каком-либо тайном плане, а о традиционном стремлении местных чиновников продемонстрировать благополучную ситуацию. Однако в результате формируется искаженная картина происходящего. И подобное может касаться не только топлива.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще пятеро парней, и только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
3: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
24: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
4: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улицах хватают.
24: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
5: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
24: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
20: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
9: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
20: А вот что об этом пишет военкор Живов.
25: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
20: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
25: Жителей и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке, крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
20: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
25: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал: нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем

0: Все, ребят, приехали.
1: Очередь на заправку. А Роснефть,
2: ну на чёрт, ну заправку.
1: Просто бескончаемая. Да, конечно, да. На Красной Поляне проблемки с бензинчиком. Капец, вообще просто. Она вообще бесконечная, эта очередь. Она просто... Так что сюда нужно только с запасом бензина ехать, потому что тут его нет.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
5: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
4: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
5: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
4: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
5: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
4: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
5: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
4: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
5: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
4: А на севере, наоборот, все с картом.
5: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
4: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
5: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
4: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
5: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
4: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
5: Угу, классическая схема.
4: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
5: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
4: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
5: Круг замыкался, да.

0: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
1: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
0: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
1: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
0: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
1: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
0: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
1: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
0: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
1: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
0: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
1: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
0: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
1: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
0: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
1: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
0: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
1: Но проблема в том, что современная экономика, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
0: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
1: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
0: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
1: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
0: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
1: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
0: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
1: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
0: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
1: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
2: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
1: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
2: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
1: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
2: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
1: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
2: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
1: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
2: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
1: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
2: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
1: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
2: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. самый пугающий. Это страх потерять все. Призрак конфискации.
1: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
2: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
1: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
2: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
1: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
2: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
1: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
2: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
1: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
2: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
1: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
2: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Что угрожает избирателям? К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию Калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
5: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовится в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
4: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И, понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документ. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде на задворке истории.
5: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко» Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное заксобрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалось. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в Заксобрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
4: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в Заксобрание остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре. А кто бы сомневался?
5: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием в Заксобрание Калининградское отделение «Единой России» уже потратило почти 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии, следует из отчетности избиркома. Всего в избирательный фонд «Единой России» поступило 11 миллионов рублей. Из них уже израсходовано без малого 10 миллионов. И причем все средства ушли на изготовление и распространение печатной агитации. Для сравнения, новые люди получили 3,5 миллиона рублей, но пока потратили только 441 тысячу. В фонд «Яблоко» поступило всего 2,5 тысячи рублей, и пока расходов не было. У «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров» на отчетную дату 5 августа поступление в избирательные фонды вообще не зафиксировано.
4: Таким образом, еще до активной фазы кампании «Единая Россия» получила заметное финансовое преимущество. Пока конкуренты только собирают средства, партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. В водоканале канале объяснили отключение засором канализации. Мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги. Теперь подрядчику сначала придется восстановить к ним доступ, то есть асфальт для начала снять, и только после этого водоканал сможет полностью прочистить сеть и вернуть воду людям. При этом местные жители жалуются, что дорожный ремонт продолжается уже второй год и регулярно сопровождается коммунальными проблемами.
6: Они то кабель перебьют, то трубу повредят. Теперь колодцы замуровали. Когда именно вернется вода, пока неизвестно, рассказала одна из жительниц дома на Шахматной.
4: Намного все однозначнее у военных в Калининградской области. Всякого рода риски для эксклава существуют. Ситуация на Балтике неспокойная, враги не дремлют. И постоянно нужно держать руку на пульсе, минимизируя и предотвращая угрозы от недружественных соседей. Состоялись очередные учения по защите региона.
5: На морском побережье Калининградской области развернули батареи ракетных комплексов «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота, задача расчетов – обнаружить надводные цели и выдать целеуказания при нанесении ракетных ударов в различных условиях и обстановке. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники. Задачи экипажей следующие. Отработать различные способы размещения техники на позициях. Выполнить элементы по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия.
4: Стоит напомнить, что в марте расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже проводили учения по защите морских границ Калининградской области. Но, как говорится, повторение – мать учения. Тем более, когда страны НАТО также активно тренируются, а Латвия отправила на границу с Россией и Белоруссией помимо наземной военной техники еще беспилотники и вертолеты. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше – глупо! Не будет как раньше. Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабкины сказки. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и как водитель со стажем советую просто перестать гнать. Серьезно. Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена, мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжать максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 км пробега. А теперь посчитайте сами при ценнике под сотню за литр. За месяц обычной езды на работу и по делам набегает очень приличная сумма, которую вы раньше просто дарили воздуху. Четвертый момент – это элементарное техническое состояние вашего автомобиля, на которое многие почему-то забивают. Непонятно почему, но люди забывают элементарно проверять давление в шинах. А ведь слегка спущенные колеса сразу же увеличивают аппетит мотора на 5-7%, просто из-за сопротивления качению. Плюс постоянный лишний хлам в багажнике, который вы возите месяцами, и неиспользуемый автобагажник на крыше, который напрочь ломает аэродинамику машины. Выбросите все лишнее, накачайте шины до нормального давления, и машина сразу перестанет уходить в аппетитный загул на ровном месте. Ну и пятое. Перестаньте, наконец, кормить частников-перекупщиков. Когда на нормальных сетевых станциях выстраиваются очереди, у многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках, включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: В Ростове-на-Дону на автозаправочной станции отказались заправлять участника специальной военной операции, сославшись на внутренние лимиты.
10: Заправка «Роснефть». Заправляю. Здрасте. Бензин есть? А? Закончился? А можно мне какое-то подтверждение, что у вас закончился бензин?
11: Какое подтверждение?
10: Ну, не знаю, какое-нибудь письменное, там, что у вас закончился бензин. Можно как-то это подтвердить?
11: Максим Александрович, можем мы как-то подтвердить письменно, что у нас нет бензина?
10: Максим Александрович, управляющий СЗС, можно как-то подтвердить, что у вас бензин закончился?
12: У нас есть внутренние лимиты, но лимиты...
10: Ну, а где это? Это регламентировано же где-то?
12: Это внутреннее распоряжение.
10: Ну, где-то же регламентировано.
12: Вы можете позвонить на горячую
10: линию. Не, я звонить никуда не хочу. Мне как бы на вашей заправке, вот, если вы все заправляются, а вы вот, 92 и 66 рублей висит.
12: Вам запрещено отключать. Вот наберите горячую линию и скажите.
10: Запрещено что?
12: Не надо меня снимать.
10: Почему? Ну, вы при исполнении.
12: Ну что, детский сад?
10: Нет, никакого детского сада. Это Ростов-на-Дону. Вот мне интересно, как вы, участник УСВО, отказываете в заправке бензина.
12: Вам никто не отказывает. Вы можете позвонить на горячую.
10: Да я не хочу никуда звонить. Мне просто интересно, у вас стоит цена 66 рублей, а вы не хотите меня заправлять.
12: Позвоните и скажите.
10: Да зачем я буду звонить?
12: Хотят меня заправлять.
10: А, то есть вы не хотите меня заправлять?
12: Я не хочу вас заправлять.
10: Все.
12: Потому что у меня есть распоряжение.
10: О том, что вы не хотите меня заправлять. Я правильно? Даже несмотря на то, что я участник СВО. Вот мое удостоверение, пожалуйста. Да. Без разницы, да? Хорошо. Все. А чье распоряжение? Распоряжение чье?
13: Офиса. Генерального директора.
10: Роснефти. Хорошо. Все, спасибо большое.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
14: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
4: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
15: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
4: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
16: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
13: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Волонтер Татьяна Монтян пожаловалась на то, что в российских спецслужбах ее предали почти все, с кем она работала.
17: Я была готова к тому, что меня реально увезут. С наволочкой на голове в Донецке прикопают в придорожной канаве. Я была к этому абсолютно готова. И то, что они этого не сделали, это спасибо моим знакомым, которые просто случайно пришли ко мне домой. Абсолютно случайно причем. Просто повезло. Они меня искалечили в тупую, ни за что, ни про что. Вот просто так, на ровном месте. И отказываются вообще как-то это расследовать. И смысл вот того, что со мной творят, именно в том, чтобы обвинения были демонстративно, максимально абсурдными. Чтобы показать, мы это творим, потому что можем. Меня не предал только один. Из всех, с кем я работала в российских спецслужбах. Все остальные сами видите. Человека, такого как я, который 3 года не вылезал вообще с ЛБС, был ранен беспилотником, черт возьми. Можно вот так вот тупо укатывать в асфальт. И за что?
3: Криминальные новости.
18: Участник СВО до смерти избил главу фонда, пытавшегося сохранить память о подвигах и героях специальной военной операции. В конце июня один из основателей радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин сделал замечание пьяному соседу и его приятелю, которые шумели под окнами. В ответ мужчину жестоко избили. Один из тех, кто это сделал, представился участником СВО. Жена пострадавшего, Анна Шефнер, отметила, что несколько раз звонила в полицию, но силовики приехали только после сигнала от медиков скорой. После избиения Недоводин впал в кому и позже умер, не приходя в сознание. С конца июня его супруга обращалась в МВД, прокуратуру, Следственный комитет, но уголовное дело завели только 7 августа по статье о тяжелом вреде здоровью. Нападавшие на погибшего какое-то время продолжали жить в этом же доме, но потом переехали, сейчас живут неподалеку. Полиции известны и их личности, утверждает бывшая коллега Недоводина. В последние годы Сергей Недоводин руководил патриотическим фондом «Живое будущее» и сотрудничал с Минобороны. Организация подавалась на президентский грант, заявляя своей целью сохранить память о подвигах и героях СВО и продвинуть в массы образ героя-защитника Отечества. Сына бывшего вице-губернатора Петербурга подозревают в жестоком убийстве. Он задержан. По данным ШОТ, домой к 34-летнему Александру Хотину приехал его 54-летний знакомый Александр Куманцев. Почти сразу в квартире вспыхнул конфликт, во время которого сын чиновника несколько раз ударил ножом своего знакомого. Пострадавший сам смог выбежать из квартиры и вызвать медиков. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но мужчина скончался в больнице через несколько часов. Хотин попытался скрыться, уехал в Можайск. Там его задержали на следующий день. В квартире у подозреваемого нашли нож со следами крови. Он оставил его в санузле. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, и дело расследуется столичным СК. Александр Хотин – сын экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. В 2011 году он участвовал в драке у бара в Костроме, но дело закрыли. В 2020 2022 году его судили за мошенничество. Тысячи китайских рабочих заблокировали полицейские автомобили в Ленинградской области и помешали правоохранителям арестовать одного из своих соотечественников. На строительной площадке Балтийского газохимического комплекса в Кингисеппском районе Ленобласти вспыхнул большой протест китайских рабочих. Инцидент, по сообщениям, начался после того, как один китаец, не получивший зарплату, вступил в конфликт с руководством компании. Представители последней вызвали полицию, она же пыталась задержать бунтаря. Но стражи порядка быстро окружили сотни китайских рабочих и под давлением заставили отступить и отпустить мужчину. Эксперты уже проводят аналогии с миллионами россиян, которые в подобных ситуациях остаются послушно молчаливыми и поэтому не могут защищать свои права. Также поражает, отмечают «Осторожно новости», как внезапно беспомощным может стать государство, когда сталкивается даже с минимальным организованным сопротивлением. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Военный эксперт, капитан третьего ранга Максим Климов, рассказал, каким образом глава государства ознакомляется с информацией от военблогеров.
19: А здесь ситуация следующая. Это, собственно говоря, известная история. Есть система «Катюша», где референтами делается нарезка определенной публикации соответствующих. То есть это то, что пропущено через сито референтов. Через кого, кто в первую очередь это формирует? А формирует господин Громов в администрации президента.
20: Дальше возникает вопрос. А хоть один из тех так называемых журналистов, которые на полу соответствующих присутствуют, он правду говорит?
3: Главные новости дня.
21: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
22: Такие ночи у нас.
21: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
23: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы вы тут послушали. За нами Масхака, либо это порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
21: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
24: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
21: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
25: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этими вот соболезнованиями, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы регионы. А что с регионами делать?
21: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
0: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
21: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Мобилизационная экономика. О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
1: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиках с высоким уровнем долговой нагрузки, и добавляет, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4-й квартал 2025-го, 1-й квартал 2026 года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дают обтекаемые. Например, называют темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 2018-2023 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту, банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемной задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше 10-11% и более.
8: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
2: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись 5 раз к уровню 2024 и почти 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемый налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значение ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Силуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов рублей.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Водитель, после того, как заправился на крымской автозаправочной станции, обратил внимание на то, что автомобиль перестал реагировать на педаль газа, а скорость начала падать даже при езде с горки.
5: Включил, чек загорелся, вот. Я вот сейчас в пол давлю для понимания. Вот моя нога, вот я давлю в пол, она тупо не едет, вот. Дергает. Это я с горки, короче. Вот, тупо она стоит на одном. Вот, 104, 103 сейчас получается. Нога, вот, я именно жму. Все, ноль на массу. Какой же беспонтовый бензин у нас, а? Ай, сал, именно дергается она. Главное не встать вообще здесь где-то посреди поля.
3: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены 3 адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли 5, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
6: Прибегали люди, женщины нарядные, до сих пор несли свои кисти, несли, ну, да, мужчины тоже, мужчина был один без рубашки, и у него была отправлена майка.
21: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
7: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча, Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
21: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
10: В Москве, в столице, крупного такого командующего, да, неважно, там, полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
21: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
11: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации.

0: чтобы к концу августа, началу сентября, обеспечить более комфортные условия для себя.
1: Повод для раскачки. Военкор Анастасия Кашеварова о снятии яблока с выборов.
2: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра, но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкуренцию. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти. Не допустили, выборы изначально нелегитимны. Допустили, будут качать истории с вбросами и подтасовкой голосов, так как представители яблока могли быть на всех избирательных участках. А когда любое решение вызывает ситуацию, когда будут качать враги народ и дестабилизировать ситуацию в стране, вопросы уже не к врагу, а к нам самим. Значит, есть что раскачивать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
5: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
4: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
5: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
4: Точно. Расчет был на то, что экономика просто, ну что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
5: Подожди, расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
4: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельно и импорт. Какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
5: Ага, и новые способы расчетов.
4: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
5: Звучит как красиво, но как это работает на практике?
4: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
5: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
4: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
5: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций. Тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
4: Физически? Никак.
5: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
4: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
5: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
4: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от SWIFT-а, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
5: Да, это был тот самый адаптационный

0: Организационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
1: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жаское, с теми, кто ее использует.
0: Подожди, то есть...
1: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
0: Окей, я банк в Центральной Азии.
1: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
0: Ну, видимо, вторичными санкциями.
1: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
0: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
1: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
0: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
1: Были. Сеть ASEM — это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
0: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
1: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
0: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
1: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
0: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
1: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
0: ага.
1: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
0: И они превентивно замораживают операции.
1: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
0: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
1: Копейки, по сути.
0: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
1: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
0: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
1: Деньги ушли, но не пришли.
0: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
1: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
0: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
1: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
0: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
1: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
0: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне 60 долларов.
1: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
0: Как они их вычислили?
1: По номерам IMO. уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер АМО остается навсегда.
0: И что теперь? Ну, попали они в список.
1: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
0: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
1: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
0: А если нефть разольется?
1: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
0: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
1: Совершит уголовное преступление, да.
0: Жесть. И как рынок на это реагирует?
1: Ну как, закладывает риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
0: Ничего себе.
1: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне 44 долларов 10 центов за баррель, как я видела в последних сводках.
0: Да, и дисконт на нефть марки «Юралск» Brent вырос до 22-25 долларов.
1: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
0: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
1: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктика-СПГ-2».
0: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
1: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
0: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
1: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
0: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
1: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
0: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
1: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
0: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
1: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
0: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
1: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
0: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
1: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
0: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
1: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
0: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
1: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример металлургии. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
0: И вынуждены везти все в Азию.
1: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
0: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
1: Инфляция, о да.
0: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
1: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
0: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
1: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
0: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
1: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катерпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
0: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
1: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
0: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
1: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
0: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
1: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
0: Глобальный риск для самого Запада.
1: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
0: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
1: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
0: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
1: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
4: Вот такие ночи у нас.
3: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
5: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. за нами мы схакали бета-порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
3: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
4: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
3: В результате атаки поврежден магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
6: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этим вот соболезнованием, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы – регионы. А что с регионами делать?
3: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
7: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
3: Сейчас 2 из 3 крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин пригрозил зеркальным ответом на захваты российских торговых судов.
9: Еще одна проблема, на которую хотел бы обратить внимание. Командующий только что упоминал о сопровождении наших кораблей в зоне ответственности. Хочу обратить внимание на решение Евросоюза, которое состоялось недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, хочу сказать. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли сюда. А там и уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
2: Главные новости дня.
10: союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
11: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
10: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
12: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
10: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
13: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
10: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о том, как санкционное давление стимулирует развитие цифровых активов в России.
14: Очевидно, главным потребителем криптовалют является бизнес. Как мы уже с вами определили, банки не всегда позволяют оплатить товары, услуги, которые мы хотим поставить в нашу страну.
15: Угу.
14: Ну и, соответственно, поскольку есть такая проблема, то криптовалюта позволяет обойти вот эти проблемы, эти случаи. Ну и за рубежом, как мы знаем, довольно активно принимают криптовалюты, оборачивают их в национальную валюту. Поэтому этот рынок у нас так активно развился, говорят о том, что о 10 триллионах рублей. Прежде всего, для обеспечения внешнеторговых связей. Мы находимся в таких чрезвычайных условиях внешнего давления, и, конечно, это мешает. Я имею в виду внешнее давление. Развитие нашей страны создает массу проблем. Я считаю, что где-то нам и подфартило. Поскольку начали заниматься созданием внутренних условий, в том числе вот цифровых активов, криптовалюты, цифрового рубля, более активно для того, чтобы преодолеть вот эти санкционные давления на нашу страну. И я уверен, что вот, несмотря на все сложности, мы, во-первых, создадим необходимую правовую базу для развития новых направлений экономики. Ну и самое главное, что эти новые направления, опираясь на правовую базу, дадут серьезный такой толчок для развития нашей страны.
2: На радио Лента «Шок дня».
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
16: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
17: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
16: Повод для раскачки. Военкор Анастасия Кашеварова о снятии яблока с выборов.
18: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра, но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкуренцию. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти. Не допустили, выборы изначально нелегитимны. Допустили, будут качать истории с вбросами и подтасовкой голосов, так как представители «Яблока» могли быть на всех избирательных участках. А когда любое решение вызывает ситуацию, когда будут качать враги народ и дестабилизировать ситуацию в стране, вопросы уже не к врагу, а к нам самим. Значит, есть что раскачивать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская Почта.
3: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
19: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть.
3: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
20: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
3: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
21: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
22: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
21: У тебя ранение какое?
23: Осколочное в колено. И контузия легкая.
21: У тебя ранение какое?
24: Полная балабанка лопнутая. Вся рука отрештена в осколках. Ноги в осколках. Все гниет. Нет никакой эвакуации.
3: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
25: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, ну, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но Отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
16: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
0: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
16: А вот что об этом пишет военкор Живов.
1: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
16: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
1: жителей туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
16: Доигрались с Apple, военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
1: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал: нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены три адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
4: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли, свои туфли несли, ну, да, мужчины тоже, мужчина был один без рубашки, и у него была отравлена майка.
3: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
5: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча, Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
3: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
6: в Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там, полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там, взорвать его.
3: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Зет-военкор Евгений Поддубный рассказал о безразличии к ветеранам специальной военной операции со стороны чиновников.
12: Очень часто у нас хорошие законы, но включается человеческий фактор. И здравый смысл куда-то уходит. И иногда вот даже это касается, например, участников СВО, ветеранов СВО. Многие же обращаются. Говорит, слушай, ну вот комичная ситуация, закон на моей стороне, а я не могу ничего добиться. И ты начинаешь вот эту веревочку, на которой много узелков, развязывать. И каждый узелок – это просто человеческая вредность, человеческая лень, безразличие, просто нежелание выйти из зоны комфорта. Ну, человек работает, он делает ровно то, что должен. А надо сделать чуть больше. Сейчас время такое, когда надо делать чуть больше. Хотя бы чуть. И тогда будет лучше.
7: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В далеком и загадочном Тибете устремляется в синее небо величественная гора Кайлас, чья высота составляет около 6666 метров. Ее форма поражает воображение своей идеальной четырехгранной геометрической структурой, чьи стороны строго ориентированы по сторонам света, словно грани колоссальной египетской пирамиды. Кайлас почитается как священное место сразу в четырех мировых религиях и по сей день остается единственной крупной вершиной планеты Земля, на которую никогда, никогда не ступала нога профессионального альпиниста. Все попытки штурма этой горы неизменно заканчивались либо внезапной смертью исследователей, либо резким ухудшением погоды, заставлявшим людей в панике отступать назад, не достигнув цели. Эта неприступность породила сотни легенд, которые только подогревают интерес к вершине. Профессор Эрнст Молдашев после своей знаменитой тибетской экспедиции выдвинул фантастическую гипотезу о том, что Кайлас — это не просто природная гора, величайшая искусственная полая пирамида, построенная древними атлантами или представителями внеземных цивилизаций миллионы лет назад как центр управления энергией планеты. Сторонники эзотерики уверяют, что внутри горы скрыт таинственный сакральный центр мира Шамбала, а вокруг вершины время течет с совершенно иной сверхчеловеческой скоростью, из-за чего у паломников за несколько часов совершения коры отрастают длинные волосы и ногти. В 2000 году группа испанских альпинистов получила официальное разрешение от властей Китая на восхождение, но тысячи верующих по всему миру заблокировали их путь, заявив, что осквернение вершины вызовет глобальный всемирный апокалипсис, который не пощадит никого. Официальные геологи и тектонисты дают Кайласу строгое научное определение, доказывая, что его уникальная ступенчатая пирамидальная форма — это лишь результат миллионов лет естественного выветривания и эрозии мягких осадочных пород, когда-то поднявшихся со дна древнего океана Тетис. Гора остается официально непокоренной не из-за мистических проклятий, а исключительно благодаря строгому административному запрету со стороны правительства КНР, которое бережно охраняет религиозные чувства миллиардов буддистов, индуистов, джайнистов и приверженцев религии Бон. Кайлас продолжает стоять величественным стражем азиатских тайн, напоминая нам о том, что на Земле должны оставаться места, где вера всегда сильнее человеческого тщеславия и желания покорить каждую пять земной поверхности. Мы продолжаем собирать сведения об этой удивительной горе, осознавая, что некоторые тайны призваны оставаться нераскрытыми, чтобы сохранить тот трепет, который испытывает человек перед лицом вечного величия природы. Это место не требует покорения, но требует глубокого уважения к тем традициям, что сложились вокруг него за тысячи лет. А с вами был «Красный карлик». И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руна дня на 13 августа. Давайте посмотрим, что же нас ждет в этот день. Какой нам совет дадут руны? Итак, выпала руна Ансус. Ну, под влиянием этой руны день наполнится информацией. Это знаки, диалоги, это какие-то, может быть, и внутренние откровения. Это руна мудрости, общения и вдохновения. И в этот день вы можете услышать то, что давно нужно было услышать. Может быть, совет, может быть, подсказка или какой-то внутренний голос. И здесь будьте очень внимательны к словам, и к своим, и к чужим. Через них в этот день будет говорить сама судьба с вами. Например, в работе день обещает быть очень продуктивным, особенно если вы связаны с коммуникациями, например, преподаванием, может, юриспруденцией, литературой. Вот информация – ваш ключ. Переговоры, письма, важные беседы – все будет проходить гладко. Если вам нужно донести идею, вас точно услышат. Также возможно интересное предложение сверху, например, от начальства или от коллег. В отношениях это будет диалог,

0: Обучение. Так что день откровений, знаков, говорите, слушайте, ловите смысл между строк, и ответы всегда рядом, особенно у вас внутри. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: В Ростове-на-Дону жители девятиэтажки больше года не могут добиться ремонта единственного в доме лифта, вышедшего из строя в 2025 году.
4: Город Ростов-на-Дону. Проспект Стачки 205. Сегодня у нас 11 августа 2026 года. В доме не работает лифт. С марта 2025 года. Все окна малыши, вынуждены оставлять свой транспорт здесь, потому что это невозможно подниматься на 9 этаж. Лифт не работает. На улице плюс 35. И мы вынуждены по подъезду, который находится вот в таком вот состоянии, идти домой. Хочу отметить особенно состояние подъезда, который находится в центре Ростова-на-Дону. Замена лифта планируется в конце 2028 года.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Что угрожает избирателям? К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию Калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
6: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовится в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
5: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документ. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде на задворке истории.
6: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко»

0: Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное ЗАГС-собрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалась. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в ЗАГС-собрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
1: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в ЗАГС-собрание остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре, а кто бы сомневался.
0: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием ЗАГС-собрания Калининградское отделение «Единой России» уже потратило почти 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии, следует из отчетности избиркома. Всего в избирательный фонд «Единой России» поступило 11 миллионов рублей. Из них уже израсходовано без малого 10 миллионов. И причем все средства ушли на изготовление и распространение печатной агитации. Для сравнения, новые люди получили 3,5 миллиона рублей, но пока потратили только 441 тысячу. В фонд «Яблоко» поступило всего 2,5 тысячи рублей, и пока расходов не было. У «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров» на отчетную дату 5 августа поступление в избирательные фонды вообще не зафиксировано.
1: Таким образом, еще до активной фазы кампании «Единая Россия» получила заметное финансовое преимущество. Пока конкуренты только собирают средства, партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. Водоканале объяснили отключение засором канализации. Мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги. Теперь подрядчику сначала придется восстановить к ним доступ, то есть асфальт для начала снять, и только после этого водоканал сможет полностью прочистить сеть и вернуть воду людям. При этом местные жители жалуются, что дорожный ремонт продолжается уже второй год и регулярно сопровождается коммунальными проблемами.
2: Они то кабель перебьют, то трубу повредят. Теперь колодцы замуровали. Когда именно вернется вода, пока неизвестно, рассказала одна из жительниц дома на Шахматной.
1: Намного все однозначнее у военных в Калининградской области. Всякого рода риски для эксклава существуют. Ситуация на Балтике неспокойная, враги не дремлют. И постоянно нужно держать руку на пульсе, минимизируя и предотвращая угрозы от недружественных соседей. Состоялись очередные учения по защите региона.
0: На морском побережье Калининградской области развернули батареи ракетных комплексов «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота, задача расчетов – обнаружить надводные цели и выдать целеуказания при нанесении ракетных ударов в различных условиях и обстановке. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники. Задачи экипажей следующие – Отработать различные способы размещения техники на позициях. Выполнить элементы по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия.
1: Стоит напомнить, что в марте расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже проводили учения по защите морских границ Калининградской области. Но, как говорится, повторение – мать учения. Тем более, когда страны НАТО также активно тренируются, а Латвия отправила на границу с Россией и Белоруссией помимо наземной военной техники еще беспилотники и вертолеты. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше – глупо! Не будет как раньше. Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабкины сказки. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и, как водитель со стажем, советую просто перестать гнать. Серьезно. Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена, мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжать максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 км пробега. А теперь посчитайте сами при ценнике под сотню за литр. За месяц обычной езды на работу и по делам набегает очень приличная сумма, которую вы раньше просто дарили воздуху. Четвертый момент – это элементарное техническое состояние вашего автомобиля, на которое многие почему-то забивают. Непонятно почему, но люди забывают элементарно проверять давление в шинах. А ведь слегка спущенные колеса сразу же увеличивают аппетит мотора на 5-7%, просто из-за сопротивления качению. Плюс постоянный лишний хлам в багажнике, который вы возите месяцами, и неиспользуемый автобагажник на крыше, который напрочь ломает аэродинамику машины. Выбросите все лишнее, накачайте шины до нормального давления, и машина сразу перестанет уходить в аппетитный загул на ровном месте. Ну и пятое. Перестаньте, наконец, кормить частников-перекупщиков. Когда на нормальных сетевых станциях выстраиваются очереди, у многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках, включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Бензо-Армагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: просто на 3 недели Украина переключилась на склады в Альборис. И мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
6: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
8: Город Сочи, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
9: Вот и в Сочи пришел бензино-апокалипсис. Вот такая огромная пробка, идем до заправки.
10: Все, ребят, приехали.
6: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
11: Сейчас транспорт России ездит на Барматухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Вот это самый острый кризис.
6: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле, и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Делягин о том, что для многих покинувших страну за последнее время денежный вопрос не главная причина.
13: Я плохо отношусь к людям, которые мигрируют. Я их понимаю. Они не хотят, как мне один молодой человек, он уезжал, очень хороший компьютерщик. Я его спросил, проблема, наверное, в зарплате, в жилье. Он говорит, да нет. Как бы я, в принципе, здесь нормально зарабатывал. Тогда еще не было разрушения коммуникационной среды. Просто я не хочу быть рабом идиотов. Вот и все. Это, вы думаете, только в IT-технологии такое проявляется? Такое высочайшее качество государственного управления.
3: Главные новости дня.
6: Бюджет несется к пропасти. Дефицит вырос до рекордных 6,5 триллионов рублей. Что будет дальше? Картина продолжает ухудшаться, заявили в Минфине. За 7 месяцев правительство собрало в казну 22 триллиона рублей налогов. При этом расходы составили 28,5 триллионов рублей. В результате на начало августа в бюджете образовалась дыра на 6,5 триллионов рублей. По сравнению с прошлым годом дефицит увеличился в 1.5 раза и уже почти вдвое превышает план на весь год. И денег взять негде. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев сократились почти на 17%. И это несмотря на подорожание нефти из-за войны в Иране. Всплеск нефтяных доходов оказался краткосрочным и был истрачен на на субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят и останавливаются НПЗ. Сбалансировать бюджет становится все сложнее, и Центробанк активно печатает деньги, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Денег нет внутри системы. Центробанк просто печатает деньги. Центробанк пришел к открытой, ничем не маскируемой эмиссии, и он является единственным источником денег в стране. Вот это важно зафиксировать. Но эти деньги напечатаны, этих денег не существует в экономике. Они просто выпускаются, даются банкам, банки их прокручивают, и это разгоняет, естественно, объем денежной массы, которая просто рекордно опять начала расти, агрегат М2, я имею в виду. Естественно, это вызовет в определенный момент уже переход гиперинфляции.
6: При этом Минфин тратит все больше. Особенно стремительно растут военные расходы, говорят специалисты. И, судя по всему, расходы бюджета к концу года могут превысить план минимум на 5 триллионов рублей, а дефицит, по самым скромным оценкам, приблизится к 10 триллионам. Все зависит от того, сколько до конца года страна потратит на СВО, говорит экономический аналитик Александр Каляндр.
10: Резервы для наращивания военных расходов есть исключительно вне военной части экономики. Либо путем перераспределения, либо через инфляцию. Поэтому все упирается только в то, какую инфляцию и какое более глубокое объединение не военной части экономики готов себе разрешить Кремль. Поскольку до сих пор общий нарратив заключается в том, что это, кстати, не война на выживание, то способа пока сказать населению: вы, ребята, потерпите, потому что мы все терпим ради победы, мне кажется, пока нет. Изменится ли ситуация после преснопамятных выборов в Думу? Я не знаю, но, безусловно, это позволит больше денег забирать у частного рыночного сектора, гражданского, и отдавать войну, если в этом есть необходимость.
6: Так или иначе, чтобы сбалансировать бюджет, правительству придется либо урезать расходы по невоенным статьям, либо поднять налоги, считает экономист Игорь Липсиц.
14: Российская система налогообложения личных доходов чрезвычайно жесткая, одна из самых жестких в мире. И поэтому как бы люди платят все больше и больше. Очень значительная часть того, что выплачивалось во время войны, уходила в растущие налоги, съедалась инфляцией, особенно для бедняков. А теперь будет совсем плохо. Ну, потому что, ну как вам сказать, у любой экономики есть запас прочности. Пятый год войны, что же вы хотите? Запас прочности кончается, и начинается уже как бы общий обвал по всему фронту.
6: После выборов в Госдуму фискальное ужесточение снова должно оказаться на повестке дня, считает экономист. Хотя это станет уже вторым повышением налогов за год. В январе, напомню, подняли НДС с 20 до 22%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Актер Дмитрий Дюжев в своей предвыборной программе предложил каждое утро в 8 утра проводить во всех дворах России 40-минутную зарядку.
15: Вообще хочу сказать, что я подал документы на праймерис партии «Единой России», и один из пунктов моей программы – это дружный спортивный двор. То есть я предлагаю в своей программе каждый день в 8 утра в каждом дворе страны есть ответственный человек, который в течение там 40 минут проводит зарядку. Я уверен, что люди начнут подтягиваться каждый день к 8 утра до работы, до школы, готов договариваться с ребятами, чтобы наши там чемпионы-спортсмены тоже ездили по дворам, по стране и давали такие вот тренировочки, зарядки. Будем здоровыми, будем сильными и будем дружными.
3: На Радиолента. Потеря дня.
16: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире.
5: свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что страна погружается в глубокий кризис и безработицу.
18: Идет преддверие большого кризиса. Это уже все понимают. Идет рост цен, идут неплатежи, идут проблемы с работой. У нас что, у нас самая низкая безработица? Так нифига. Сейчас безработица у нас появится настоящая. Она до этого была скрытая, а сейчас будет настоящая безработица. Вот. А настоящая безработица, безработицу можно оценивать по количеству людей, которые встали на биржу труда. Вставать на биржу труда, если вы не видите в этом особого никакого смысла, ну, многие не встают. Вот. Многие пытаются, ищут там какие-то подработки, где-то что-то чем-то занимаются или не занимаются, сидят, ждут лучших времен. Есть такие, вот у них бизнесы просели, люди, они как бы вот не знают, куда себя сейчас пристроить и найти. Вот у меня много таких вот знакомых в спортзале. Вот. И есть безработица настоящая, то есть, которая появится, когда людям для выживания, те, которые привыкли с утра вечера горбатиться, не будет возможности работать. Потому что бизнес проседает, сокращается, банкротится, людей отправляют на 4-3-дневную рабочую неделю, отправляют в отпуска неоплачиваемые. Они, естественно, не встают ни на какую биржу труда. Но надо понимать, если у вас там в селе закрылся последний агрохолдинг, сейчас с крупными это непонятно. Вот сейчас проблема, смотри, на 40% подорожала солярка. Неизвестно, будет ли она завтра. Неизвестно, насколько она подорожает еще. Она уже на 40% подорожала. Плюс высокая ставка по кредитам. У людей сейчас вот уборочные начинаются. На юге уже кое-что там кто-то начинает убирать. И многие хозяйства, даже крупники-то, я не уверен, что они получат помощь из бюджета. В бюджете нет денег уже. Бюджет не может помочь своим там ключевым стратегическим направлениям. Им не хватает на оборону. Они колоссальнейшие триллионы тратят на это.
17: Специалист по банкротствам Алена Теплова о том, что не видит выхода из кризиса, и у людей начинается паника.
19: Очень тяжело комментировать, к чему мы идем. Есть ощущение некой паники уже со стороны наших граждан. Есть некое ощущение, ну, люди опускают руки. Потому что складывается впечатление, что как будто бы это уже никогда не закончится. Мы из одного кризиса в следующий кризис. И никто вот это вот вынырнуть хотя бы, да, ну, ни у кого не получается. Я искренне не понимаю. Я же говорю, я сейчас нахожусь в такой вселенной, где у всех крах. Кто бы ко мне ни пришел, и у них у всех уважительная причина потери платежеспособности. Никому нельзя сказать, что ты транжира. Ты там, ну да, есть моменты, где надо было остановиться и хотя бы не наращивать свою задолженность. Но откуда брать эти денежные средства, я искренне не понимаю, потому что, Павел, очень хороший вопрос. Да, люди-то уходят, увольняются. Куда они идут?
3: Радио Лента. Прямая речь.
12: Житель Калуги рассказал, что в городе снова пропал бензин на автозаправочных станциях, и к ним уже выстроились гигантские очереди, которые затрудняют дорожное движение.
20: Ну вот очередной коллапс в городе Калуга не заставил себя долго ждать. Что мы имеем? В городе пробки на подъездах ко всем автозаправочным станциям. Просто ну, ехать практически нормально невозможно. Опять бензина практически нигде нет. Понятно, может быть, опять вы скажете, люди сами создают этот ажиотаж и так далее. Но я вам скажу так, что ближайшие там предыдущие пару дней выкачали весь бензин, которого уже нет. То есть, соответственно, что? Нехватка топлива в городе Калуга, она опять присутствует. Никуда от этого не деться, что происходит, никто толком сказать не может. Подобрать слова какие-то тоже тут, ну, ничего не подберешь, как есть. Ну, ничего хорошего в этом нету. Люди мучаются, люди стоят в пробках и так далее. А я вот, ну, как бы, на дизеле у меня, как бы, проблем практически нету. Тьфу-тьфу. Сам факт того, что куда-то хочешь доехать, а у тебя, ну, особо не выходит, не получается, потому что везде очереди. Как-то так, друзья.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: А Wildberries тем временем по
2: покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все, Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. В Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Курская могила. Стало известно, сколько срочников на самом деле погибло в боях за Курскую область. Воспоминания выживших разрывают сердце. Спустя 2 года трагичных событий в Курской области до сих пор пропавшими без вести числится 30 срочников. Однако даже их родные убеждены, скорее всего, парни мертвы. Всего в боях под Курском погибло минимум 77 срочников, а те, кто выжили, до сих пор вспоминают те события как страшный сон.
0: Мы не должны были участвовать в этих боевых действиях. То есть мы должны были стоять там где-то на 4-й линии, принеси подай, поднеси припас, что-то в этом роде. А мы стали просто участниками такого момента, что нам говорят: стойте, держите оборону, туда-сюда.
6: Это Антон Сафонов, который в те августовские события 2 года назад проходил срочную службу на границе. И он, и другой срочник Денис Глушко рассказывают, что как только на позициях стало жарко, командование попросту бросило парней.
21: 6 августа, да, так. В 4:27 ракетный удар по нашему штабу. Штаб рухнул, все в контузии. Ну, все, начальство. Все уехали, бросили нас одних, срочников.
0: У нас были 300-е, и нашли машину, чтобы их начать вывозить. Вывезли 2 машины 300-х, и вот на последнюю крайнюю машину туда засели НША, ЗНША, комбат и медицинский там прапорщик. Вот они уехали. С нами осталось 2 офицера, которые взяли ответственность за нас, за наши жизни, и они приняли решение нас эвакуировать.
6: Но эвакуации тогда ребята так и не дождались. На некоторых позициях призывники составляли от 50 до 85% личного состава. Антон со временем попадет в плен.
0: Мы все надеялись, что будет эвакуация. Нам сказали: пока ждите команды. Потом мы встретились с штабным и говорим: что там по поводу эвакуации? Он говорит: эвакуации не будет, пацаны. Нас всем просто вообще. Ну вот он так и сказал.
6: Небольшие группы срочников, смешанные с пограничниками и немногочисленным командованием, еще неделями прятались по лесам и почти ежедневно попадали в плен вплоть до конца августа. Андрей из Вологодской области рассказал, что провел в лесу около 6 дней.
22: Мы уходили там сначала по 10 человек, собирались где-то в лесу, сидели, боялись. Переходили через болото. Было откровенное, ну, прям болото. То есть мы там утопали все. Первый день было все еще нормально в плане того, что мы смогли покушать, поесть в столовой. Вот. Мы начали двигаться по лесополосе. Мы все были уставшие, начались массовые полеты дронов.
6: Срочники пили воду из болота, ели траву, крапиву, рябину. Некоторым повезло больше. Вблизи лесопосадок были поля, на которых росли подсолнухи и соевые бобы. Всего около 1500 призывников прошли через украинский плен. Поиск и извлечение останков погибших срочников стали возможны только после выхода российских войск к границе с Украиной в апреле 25-го. Пропавших без вести срочников официально признавали погибшими в течение всего прошлого года. Последний известный случай смены статуса произошел в мае, практически спустя 2 года после гибели солдата. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента», 1557 АМ. Говорят военкоры.
1: Беспилотники долетели до Тобольска. Военкор канал «Записки ветерана» о дыре в защите тыла.
4: Прилет по местному нефтеперерабатывающему заводу в Тюменской области. Произошло возгорание. В каждом регионе уже давно должны были быть сформированы мобильные огневые группы в составе подразделений самообороны. Да, даже уже на Дальнем Востоке. Ибо пролетая рубеж приграничных регионов России, дальше эти птички никто уже не встречает. Страна у нас огромная. Противовоздушная оборона просто физически не способна перекрыть всю территорию. Единственное решение на данный момент — это множить мобильные огневые группы, вооруженные поворотными турелями и зенитными дронами. Такие подразделения должны быть в каждом регионе. Однако ситуация не меняется. Все сильно упирается в долбанную бюрократию, медлительность и нежелание отдельных руководителей брать на себя ответственность.
1: Турция диктует правила на море. Военкор Котенок о коридорах безопасности.
8: Тем временем турки продолжают продавливать идею коридоров безопасности в Черном море. В ближайшие дни Анкара собирается предложить два маршрута, на которых, как хотелось бы туркам, и Москва, и Киев должны будут воздерживаться от атак. Об этом пишет Йени Шафак. По сути, России предлагается наступить на старые грабли. Русским предложили сыграть по чужим правилам в Черном море. Поддадимся? Турки мягко стелют, но жестко спать. При своем потенциале они могут захватить всю акваторию Черного моря. Поэтому сейчас и намекают. Давайте-ка будете играть по нашим правилам, а мы предлагаем такие условия. Считаю, что нам не стоит соглашаться ни на какие навязанные варианты, потому что сначала будет морское перемирие, потом воздушное, чтобы украинская сторона могла сохранить свой потенциал для дальнейших наступательных действий.
1: Путин уехал, бензин подорожал. Военкор Живов о ценах в Красноярске.
23: В Красноярске цены на топливо снизили перед визитом Путина, а затем вернули обратно. В ночь на 3 августа на некоторых красноярских автозаправочных станциях резко подешевело топливо. По данным пользователей тематических чатов, цена литра АИ-95 снизилась с 91 до 67 рублей, АИ-92 – с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива – со 105 до 84 рублей. В компании объяснили изменения цен дополнительными поставками топлива и подчеркнули, что снижение может носить временный характер. 4 августа, после визита Владимира Путина в Красноярск, стоимость бензина на заправках вновь выросла до уровня 2 августа. Одновременно часть автомобилистов сообщила о перебоях с наличием топлива. Сообщается, что похожая ситуация произошла в июле в Иркутске. Происходящее следует рассматривать не просто как попытку создать благоприятную картину для руководства страны. Подобные действия могут свидетельствовать о дезинформировании и манипуляции высшим руководством. Речь идет не о каком-либо тайном плане, а о традиционном стремлении местных чиновников продемонстрировать благополучную ситуацию. Однако в результате формируется искаженная картина происходящего. И подобное может касаться не только топлива.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще пятеро парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
25: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
24: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
7: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались. Куча вакансий висит. В военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
24: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
9: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
24: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
1: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
11: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
1: А вот что об этом пишет военкор Живов.
13: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
1: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
13: Жителей туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке, крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
1: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
13: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Власти Сочи призвали жителей не ездить на машинах из-за нехватки топлива, а мэр города накануне заявил, что ситуация с бензином контролируемая.
15: 8 часов вечера на заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. Ну, короче, в общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
16: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки. Все, ребят, приехали.
17: Очередь на заправку. Раз нет, ну на чем, что на заправке?

0: снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
1: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
0: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
1: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
0: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
1: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
0: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
1: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
0: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
1: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
0: А на севере, наоборот, все с картом.
1: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
0: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
1: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
0: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
1: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
0: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
1: Угу, классическая схема.
0: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
1: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
0: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
1: Круг замыкался, да.
0: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
1: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
0: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
1: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
0: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле...

0: это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
1: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
0: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
1: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
0: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
1: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
0: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
1: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
0: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
1: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
0: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
1: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
0: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
1: Но проблема в том, что современная экономика, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
0: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким – «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
1: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
0: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
1: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
0: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
1: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
0: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
1: в то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
0: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Что угрожает избирателям? К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию Калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
4: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовится в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
3: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И, понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документ. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде на задворке истории.
4: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко» Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное заксобрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалось. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в Заксобрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
3: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в Заксобрание остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре. А кто бы сомневался?
4: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием в Заксобрание Калининградское отделение «Единой России» уже потратило почти 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии, следует из отчетности избиркома. Всего в избирательный фонд «Единой России» поступило 11 миллионов рублей. Из них уже израсходовано без малого 10 миллионов. И причем все средства ушли на изготовление и распространение печатной агитации. Для сравнения, новые люди получили 3,5 миллиона рублей, но пока потратили только 441 тысячу. В фонд «Яблоко» поступило всего 2,5 тысячи рублей, и пока расходов не было. У «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров» на отчетную дату 5 августа поступление в избирательные фонды вообще не зафиксировано.
3: Таким образом, еще до активной фазы кампании «Единая Россия» получила заметное финансовое преимущество. Пока конкуренты только собирают средства, партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. Водоканал объяснили отключение засором канализации. Мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги. Теперь подрядчику сначала придется восстановить к ним доступ, то есть асфальт для начала снять, и только после этого водоканал сможет полностью прочистить сеть и вернуть воду людям. При этом местные жители жалуются, что дорожный ремонт продолжается уже второй год и регулярно сопровождается коммунальными проблемами.
5: Они то кабель перебьют, то трубу повредят. Теперь колодцы замуровали. Когда именно вернется вода, пока неизвестно, рассказала одна из жительниц дома на Шахматной.
3: Намного все однозначнее у военных в Калининградской области. Всякого рода риски для эксклава существуют. Ситуация на Балтике неспокойная, враги не дремлют. И постоянно нужно держать руку на пульсе, минимизируя и предотвращая угрозы от недружественных соседей. Состоялись очередные учения по защите региона.
4: На морском побережье Калининградской области развернули батареи ракетных комплексов «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота, задача расчетов – обнаружить надводные цели и выдать целеуказания при нанесении ракетных ударов в различных условиях и обстановке. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники. Задачи экипажей следующие. Отработать различные способы размещения техники на позициях, выполнить элементы по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия.
3: Стоит напомнить, что в марте расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже проводили учения по защите морских границ Калининградской области. Но, как говорится, повторение – мать учения. Тем более, когда страны НАТО также активно тренируются, а Латвия отправила на границу с Россией и Белоруссией помимо наземной военной техники еще беспилотники и вертолеты. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше? Глупо! Не будет как раньше. Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабкины сказки. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю, по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и как водитель со стажем советую просто перестать гнать. Серьезно. Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена, мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжить максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 км пробега. А теперь посчитайте сами при ценнике под сотню за литр. За месяц обычной езды на работу и по делам набегает очень приличная сумма, которую вы раньше просто дарили воздуху. Четвертый момент – это элементарное техническое состояние вашего автомобиля, на которое многие почему-то забивают. Непонятно почему, но люди забывают элементарно проверять давление в шинах. А ведь слегка спущенные колеса сразу же увеличивают аппетит мотора на 5-7%, просто из-за сопротивления качению. Плюс постоянно лишний хлам в багажнике, который вы возите месяцами, и неиспользуемый автобагажник на крыше, который напрочь ломает аэродинамику машины. Выбросите все лишнее, накачайте шины до нормального давления, и машина сразу перестанет уходить в аппетитный загул на ровном месте. Ну и пятое. Перестаньте, наконец, кормить частников-перекупщиков. Когда на нормальных сетевых станциях выстраиваются очереди, у многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках. Включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: В Ростове-на-Дону на автозаправочной станции отказались заправлять участника специальной военной операции, сославшись на внутренние лимиты.
9: Заправка «Роснефть». Ты заправлен? Здрасте. Бензин есть? А? Закончился? А можно мне какое-то подтверждение, что у вас закончился бензин?
10: Какое подтверждение?
9: Ну, не знаю, какое-нибудь письменное, там, что у вас закончился бензин. Можно как-то это подтвердить?
10: Максим Александрович, можем мы как-то подтвердить письменно, что у нас нет бензина?
9: Максим Александрович, управляющий СЗС, можно как-то подтвердить, что у вас бензин закончился?
11: У нас есть внутренние лимиты, на лимиты...
9: Ну, а где это? Это регламентировано же где-то?
11: Это внутреннее распоряжение.
9: Ну, где-то же регламентировано.
11: Вы можете позвонить на горячую линию.
9: Нет, я не звоните, я не хочу. Мне как бы на ваши заправки, вот, если все заправляются, а вы вот, 92-й, 66 рублей висит.
11: Запрещено отключать. Вот наберите горячую
9: запрещено
11: линию
9: что?
11: И скажите.
9: Запрещено что?
11: Не надо меня снимать.
9: Почему?
11: Потому
9: что... Ну вы при исполнении.
11: Ну что, детский сад что ли?
9: Нет, никакого детского сада. Это Ростов-на-Дону. Вот мне интересно, как вы, участник ВСУ, отказываете в заправке бензина.
11: Вам никто не отказывает. Вы можете позвонить на горячую.
9: Да я не хочу никуда звонить. Мне просто интересно, у вас стоит цена 66 рублей, а вы не хотите меня заправлять.
11: Звоните и скажите.
9: Да зачем я буду звонить?
11: Меня заправляют.
9: А, то есть вы не хотите меня заправлять?
11: Я не хочу вас заправлять.
9: Что?
11: Потому что у меня есть распоряжение.
9: О том, что вы не хотите меня заправлять.
11: Я
9: правильно?
11: Не
9: даже несмотря на то, что я участник СВО. Вот мое удостоверение, пожалуйста.
11: Да.
9: Без разницы, да? Хорошо. Все. А чье распоряжение? Распоряжение чье?
12: Офиса. Генерального директора.
9: Роснефти. Хорошо. Все, спасибо большое.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
14: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
13: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
15: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
13: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
16: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
13: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Волонтер Татьяна Монтян пожаловалась на то, что в российских спецслужбах ее предали почти все, с кем она работала.
17: Я была готова к тому, что меня реально увезут. С наволочкой на голове в Донецке прикопают в придорожной канаве. Я была к этому абсолютно готова. И то, что они этого не сделали, это спасибо моим знакомым, которые просто случайно пришли ко мне домой. Абсолютно случайно причем. Просто повезло. Они меня искалечили в тупую, ни за что, ни про что. Вот просто так, на ровном месте. И отказываются вообще как-то это расследовать. И смысл вот того, что со мной творят, именно в том, чтобы обвинения были демонстративно, максимально абсурдными, чтобы показать, мы это творим, потому что можем. Меня не предал только один из всех, с кем я работала в российских спецслужбах. Все остальные сами видите. Человека, такого как я, который 3 года не вылезал вообще с ЛБС, был ранен беспилотником, черт возьми. Можно вот так вот тупо укатывать в асфальт. И за что?
2: Криминальные новости.
18: Участник СВО до смерти избил главу фонда, пытавшегося сохранить память о подвигах и героях специальной военной операции. В конце июня один из основателей радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин сделал замечание пьяному соседу и его приятелю, которые шумели под окнами. В ответ мужчину жестоко избили. Один из тех, кто это сделал, представился участником СВО. Жена пострадавшего, Анна Шефнер, отметила, что несколько раз звонила в полицию, но силовики силовики приехали только после сигнала от медиков скорой. После избиения Недоводин впал в кому и позже умер, не приходя в сознание. С конца июня его супруга обращалась в МВД, прокуратуру, Следственный комитет. Но уголовное дело завели только 7 августа по статье о тяжелом вреде здоровью. Нападавшие на погибшего какое-то время продолжали жить в этом же доме, но потом переехали. Сейчас живут неподалеку. Полиции известны их личности, утверждает бывшая коллега Недоводина. В последние годы Сергей Недоводин руководил патриотическим фондом «Живое будущее» и сотрудничал с Минобороны. Организация подавалась на президентский грант, заявляя своей целью сохранить память о подвигах и героях СВО и продвинуть в массы образ героя-защитника Отечества. Сына бывшего вице-губернатора Петербурга подозревают в жестоком убийстве. Он задержан. По данным ШОТ, домой к 34-летнему Александру Хотину приехал его 54-летний знакомый Александр Куманцев. Почти сразу в квартире вспыхнул конфликт, во время которого сын чиновника несколько раз ударил ножом своего знакомого. Пострадавший сам смог выбежать из квартиры и вызвать медиков. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но мужчина скончался в больнице через несколько часов. Хотин попытался скрыться, уехал в Можайск. Там его задержали на следующий день. В квартире у подозреваемого нашли нож со следами крови. Он оставил его в санузле. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, и дело расследуется столичным СК. Александр Хотин – сын экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. В 2011 году он участвовал в драке у бара в Костроме, но дело закрыли. В 2022 году его судили за мошенничество. Тысячи китайских рабочих заблокировали полицейские автомобили в Ленинградской области и помешали правоохранителям арестовать одного из своих соотечественников. На строительной площадке Балтийского газохимического комплекса в Кингисеппском районе Ленобласти вспыхнул большой протест китайских рабочих. Инцидент, по сообщениям, начался после того, как один китаец, не получивший зарплату, вступил в конфликт с руководством компании. Представители последней вызвали полицию, а она же пыталась задержать бунтаря. Но стражи порядка быстро окружили сотни китайских рабочих и под давлением заставили отступить и отпустить мужчину. Эксперты уже проводят аналогии с миллионами россиян, которые в подобных ситуациях остаются послушно молчаливыми и поэтому не могут защищать свои права. Также поражает, отмечают «Осторожно новости», как внезапно беспомощным может стать государство, когда сталкивается даже с минимально организованным сопротивлением. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Военный эксперт, капитан третьего ранга Максим Климов, рассказал, каким образом глава государства ознакомляется с информацией от военблогеров.
19: А здесь ситуация следующая. Это, собственно говоря, известная история. Есть система «Катюша», где референтами делается нарезка определенной публикации соответствующих. То есть это то, что пропущено через сито референтов. Через кого, кто в первую очередь это формирует? А формирует господин Громов в администрации президента. Дальше возникает вопрос. А хоть один из тех так называемых журналистов, которые на полах соответствующих присутствуют, он правду говорит?
2: Главные новости дня.
20: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
21: Такие ночи у нас.
20: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
22: Холодно.
0: холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы вы тут послушали. База нами, Масхака, либо это порт. И зарево, зарево, зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
13: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
1: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
13: В результате атаки поврежден магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
22: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этим вот соболезнованием, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы – регионы. А что с регионами делать?
13: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
23: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
13: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Мобилизационная экономика. О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
24: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки и добавляет, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4 квартал 2025 и 1 квартал 2026 года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дают обтекаемые. Например, называют темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 2018-2023 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту, банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемной задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше 10-11% и более.
7: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
3: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись в 5 раз к уровню 2024 и почти в 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемый налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значений ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Силуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов рублей.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Водитель, после того, как заправился на крымской автозаправочной станции, обратил внимание на то, что автомобиль перестал реагировать на педаль газа, а скорость начала падать даже при езде с горки.
4: Включил, чек загорелся, вот. Я вот сейчас в пол давлю для понимания. Вот моя нога, вот я давлю в пол, она тупо не едет, вот. Дергает. Это я с горки, короче. Вот, тупо она стоит на одном. Вот, 104, 103 сейчас, получается, нога. Вот, я именно жму. Все, ноль на массу. Какой же беспонтовый бензин у нас, а? Ай, сал. Именно дергается она. Главное, не встать вообще здесь где-то посреди поля.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены 3 адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома, 2 – Химки и 3 – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Раз.
20: Ссылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
6: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли свои кифли, несли мужчины тоже. Мужчина был один без рубашки, и у него была оголена майка.
20: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии, а потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
9: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча и Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
20: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной, химической, биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте. Напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
10: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
20: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. А в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
11: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа о подготовке операции в Черном море.
12: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
11: Повод для раскачки. Военкор Анастасия Кашеварова о снятии яблока с выборов.
25: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра, но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкуренцию. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти. Не допустили, выборы изначально нелегитимны. допустили, будут качать истории с вбросами и подтасовкой голосов, так как представители «Яблока» могли быть на всех избирательных участках. А когда любое решение вызывает ситуацию, когда будут качать враги народ и дестабилизировать ситуацию в стране, вопросы уже не к врагу, а к нам самим. Значит, есть что раскачивать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
15: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
14: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
15: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
14: Точно. Расчет был на то, что экономика просто... Ну, что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
15: Подожди. Расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
14: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельно и импорт. Какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
15: Ага, и новые способы расчетов.
14: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
15: Звучит как красиво, но... Как это работает на практике?
14: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
15: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
14: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
15: Слушай, ну я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций. Тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
14: Физически? Никак.
15: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
14: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
15: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
14: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от SWIFT, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
15: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
14: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
15: Подожди, то есть...
14: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
15: Окей, я банк в Центральной Азии.
14: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
15: Ну, видимо, вторичными санкциями.
14: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
15: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы?
14: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
15: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
14: Были. Сеть ASEM — это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
15: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
14: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
15: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про

0: Статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
1: Копейки, по сути.
0: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
1: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
0: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
1: Деньги ушли, но не пришли.
0: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
1: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
0: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
1: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
0: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
1: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
0: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне 60 долларов.
1: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
0: Как они их вычислили?
1: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
0: И что теперь? Ну, попали они в список.
1: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
0: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
1: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
0: А если нефть разольется?
1: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
0: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
1: Совершит уголовное преступление, да.
0: Жесть. И как рынок на это реагирует?
1: Ну как, закладывают риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
0: Ничего себе.
1: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне 44 долларов 10 центов за баррель, как я видела в последних сводках.
0: Да, и дисконт на нефть марки «Urals» к Brent вырос до 22-25 долларов.
1: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
0: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
1: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктик-СПГ-2».
0: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
1: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
0: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
1: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
0: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало?

0: Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
1: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
0: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
1: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
0: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
1: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
0: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
1: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
0: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
1: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
0: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
1: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
0: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
1: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример металлургии. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
0: И вынуждены везти все в Азию.
1: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
0: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
1: Инфляция, о да.
0: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
1: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
0: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
1: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
0: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
1: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катальпиллер, камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
0: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
1: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
0: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
1: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
0: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
1: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
0: Глобальный риск для самого Запада.
1: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
0: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
1: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
0: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
1: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они блюют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
4: Пипец. Вот такие ночи у нас.
3: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
5: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы это послушали. Либо за нами Масхака, либо это порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
3: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
6: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
3: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
7: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этими вот соболезнованиями, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы регионы. А что с регионами делать?
3: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
8: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
3: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин пригрозил зеркальным ответом на захваты российских торговых судов.
10: Еще одна проблема, на которую хотел бы обратить внимание. Командующий только что упоминал о сопровождении наших кораблей, как бы в зоне ответственности. Хочу обратить внимание на решение Евросоюза, которое состоялось недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов мирно, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях не планируется набеги на наши корабли и суда. А там и уже мы сами посчитаем это нужно и целесообразно. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
2: Главные новости дня.
3: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
11: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
3: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
12: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
3: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
13: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
14: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о том, как санкционное давление стимулирует развитие цифровых активов в России.
15: Очевидно, главным потребителем криптовалют является бизнес. Как мы уже с вами определили, банки не всегда позволяют оплатить товары, услуги, которые мы хотим поставить в нашу страну.
16: Угу.
15: Ну и, соответственно, поскольку есть такая проблема, то криптовалюта позволяет обойти вот эти проблемы, эти случаи. Ну и за рубежом, как мы знаем, довольно активно принимают криптовалюты, оборачивают их в национальную валюту. Поэтому этот рынок у нас так активно развился. Говорят о том, что о 10 триллионах рублей. Прежде всего, для обеспечения внешнеторговых связей. Мы находимся в таких чрезвычайных условиях внешнего давления. И, конечно, это мешает. Я имею в виду внешнее давление. Развитие нашей страны создает массу проблем. Я считаю, что где-то нам и подфартило. Поскольку начали заниматься созданием внутренних условий, в том числе вот цифровых активов, криптовалюты, цифрового рубля, более активно для того, чтобы преодолеть вот эти санкционные давления на нашу страну. И я уверен, что вот, несмотря на все сложности, мы, во-первых, создадим необходимую правовую базу для развития новых направлений экономики. Ну и самое главное, что эти новые направления, опираясь на правовую базу, дадут серьезный такой толчок для развития нашей страны.
2: На радио «Лента» шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
19: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
18: Повод для раскачки. Военкор Анастасия Кашеварова о снятии яблока с выборов.
16: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра, но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкуренцию. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти. Не допустили, выборы изначально нелегитимны. Допустили, будут качать истории с вбросами и подтасовкой голосов, так как представители яблока могли быть на всех избирательных участках. А когда любое решение вызывает ситуацию, когда будут качать враги народ и дестабилизировать ситуацию в стране, вопросы уже не к врагу, а к нам самим. Значит, есть что раскачивать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
20: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть.
3: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
21: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью. У него ногу сводят судорогами. У него 3 осколка в ноге.
3: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
22: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед, нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ, мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
23: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге, еле хожу.
22: У тебя ранение какое?
24: Осколочное в колено. И контузия легкая.
22: У тебя ранение какое?
25: Полная балабанка лопнутая. Вот здесь вся рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
3: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают. Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
18: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
1: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
18: А вот что об этом пишет военкор Живов.
4: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
18: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
4: Жители и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
18: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
4: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены три адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Вот. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
5: Прибегали люди, женщины нарядные, до сих пор несли свои кисти, несли, ну, да, мужчины тоже, мужчина был один без рубашки, и у него была провалена майка.
3: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
6: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Бучий Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
3: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
7: В Москве, в столице, крупного такого командующего, да, неважно, там, полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
3: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Радио Лента. Прямая речь.
9: Зет-военкор Евгений Поддубный рассказал о безразличии к ветеранам специальной военной операции со стороны чиновников.
11: Очень часто у нас хорошие законы, но включается человеческий фактор. И здравый смысл куда-то уходит. И иногда вот даже это касается, например, участников СВО, ветеранов СВО. Многие же обращаются. Говорит, слушай, ну вот комичная ситуация, закон на моей стороне, а я не могу ничего добиться. И ты начинаешь вот эту веревочку, на которой много узелков, развязывать. И каждый узелок Это просто человеческая вредность, человеческая лень, безразличие, просто нежелание выйти из зоны комфорта. Ну, человек работает, он делает ровно то, что должен. А надо сделать чуть больше. Сейчас время такое, когда надо делать чуть больше. Хотя бы чуть. И тогда будет лучше.
8: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В далеком и загадочном Тибете устремляется в синее небо величественная гора Кайлас, чья высота составляет около 6666 метров. Ее форма поражает воображение своей идеальной четырехгранной геометрической структурой, чьи стороны строго ориентированы по сторонам света, словно грани колоссальной египетской пирамиды. Кайлас почитается как священное место сразу в четырех мировых религиях и по сей день остается единственной крупной вершиной планеты Земля, на которую никогда... никогда не ступала нога профессионального альпиниста. Все попытки штурма этой горы неизменно заканчивались либо внезапной смертью исследователей, либо резким ухудшением погоды, заставлявшим людей в панике отступать назад, не достигнув цели. Эта неприступность породила сотни легенд, которые только подогревают интерес к вершине. Профессор Эрнст Молдашев после своей знаменитой тибетской экспедиции выдвинул фантастическую гипотезу о том, что Кайлас — это не просто природная гора, а величайшая искусственная полая пирамида, построенная древними атлантами или представителями внеземных цивилизаций миллионы лет назад как центр управления энергией планеты. Сторонники эзотерики уверяют, что внутри горы скрыт таинственный сакральный центр мира Шамбала, а вокруг вершины время течет с совершенно иной сверхчеловеческой скоростью, из-за чего у паломников за несколько часов совершения коры отрастают длинные волосы и ногти. В 2000 году группа испанских альпинистов получила официальное разрешение от властей Китая на восхождение, но тысячи верующих по всему миру заблокировали их путь, заявив, что осквернение вершины вызовет глобальный всемирный апокалипсис, который не пощадит никого. Официальные геологи и тектонисты дают Кайласу строгое научное определение, доказывая, что его уникальная ступенчатая пирамидальная форма — это лишь результат миллионов лет естественного выветривания и эрозии мягких осадочных пород, когда-то поднявшихся со дна древнего океана Тетис. Гора остается официально непокоренной не из-за мистических проклятий, а исключительно благодаря строгому административному запрету со стороны правительства КНР, которое бережно охраняет религиозные чувства миллиардов буддистов, индуистов, джайнистов и приверженцев религии Бон. Кайлас продолжает стоять величественным стражем азиатских тайн, напоминая нам о том, что на Земле должны оставаться места, где вера всегда сильнее человеческого тщеславия и желания покорить каждую пять земной поверхности. Мы продолжаем собирать сведения об этой удивительной горе, осознавая, что некоторые тайны призваны оставаться нераскрытыми, чтобы сохранить тот трепет, который испытывает человек перед лицом вечного величия природы. Это место не требует покорения, оно требует глубокого уважения к тем традициям, что сложились вокруг него за тысячи лет. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
13: Руна дня на 13 августа. Давайте посмотрим, что же нас ждет в этот день. Какой нам совет дадут руны? Итак, выпала руна Ансус. Ну, под влиянием этой руны день наполнится информацией. Это знаки, диалоги, это какие-то, может быть, и внутренние откровения. Это руна мудрости, общения и вдохновения. И в этот день вы можете услышать то, что давно нужно было услышать. Может быть, совет, может быть, подсказка или какой-то внутренний голос. И здесь будьте очень внимательны к словам, и к своим, и к чужим. Через них в этот день будет говорить сама судьба с вами. Например, в работе день обещает быть очень продуктивным, особенно если вы связаны с коммуникациями, например, преподаванием, может, юриспруденцией, литературой. Вот информация – ваш ключ. Переговоры, письма, важные беседы – все будет проходить гладко. И если вам нужно донести идею, вас точно услышат. Также возможно интересное предложение сверху, например, от начальства или от коллег. В отношениях это будет диалог, доверие, может, разговор по душам. Это отличное время для объяснений, признаний, может быть, снятие напряжения в паре. И если были недомолвки, вот они уйдут, рассеются очень легко, вы сможете договориться. А одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется легко и окажется очень значимым. Любовь может начаться с любой фразы. По здоровью Ансус отвечает за дыхание, горло, голос и нервную систему. И это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания, пения, кстати, можно на вокал сходить, или речи. И если вы давно хотели пойти на консультацию, идеальный момент, да, передача информации. То есть и к психологу можно сходить, и опять же на урок вокала. Также в этот день легко усваивается новая информация и будет очень благоприятным любое обучение. Так что день откровений, знаков, говорите, слушайте, ловите смысл между строк, и ответы всегда рядом, особенно у вас внутри. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
8: На радио Лента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: В Ростове-на-Дону жители девятиэтажки больше года не могут добиться ремонта единственного в доме лифта, вышедшего из строя в 2025 году.
15: Город Ростов-на-Дону. Проспект Стачки 205. Сегодня у нас 11 августа 2026 года. В доме не работает лифт с марта 2025 года. Все малыши вынуждены оставлять свой транспорт здесь, потому что это невозможно подниматься на 9 этаж. Лифт не работает. На улице плюс 35. И мы вынуждены по подъезду, который находится вот в таком вот состоянии, идти домой. Хочу отметить особенно состояние подъезда, который находится в центре Ростова-на-Дону. Замена лифта планируется в конце 2028 года.
8: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Что угрожает избирателям? К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию Калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
16: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовится в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
13: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документ. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде на задворке истории.
16: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко» Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное заксобрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалось. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в ЗАГС-собрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
13: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в ЗАГС Собрания остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре. А кто бы сомневался?
16: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием за

0: Рождества. Партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. В водоканале объяснили отключение засором канализации. Мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги. Теперь подрядчику сначала придется восстановить к ним доступ, то есть асфальт для начала снять, и только после этого водоканал сможет полностью прочистить сеть и вернуть воду людям. При этом местные жители жалуются, что дорожный ремонт продолжается уже второй год и регулярно сопровождается коммунальными проблемами.
1: Они то кабель перебьют, то трубу повредят. Теперь колодцы замуровали. Когда именно вернется вода, пока неизвестно, рассказала одна из жительниц дома на Шахматной.
0: Намного все однозначнее у военных в Калининградской области. Всякого рода риски для эксклава существуют. Ситуация на Балтике неспокойная, враги не дремлют. И постоянно нужно держать руку на пульсе, минимизируя и предотвращая угрозы от недружественных соседей. Состоялись очередные учения по защите региона.
2: На морском побережье Калининградской области развернули батареи ракетных комплексов «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота, задача расчетов – обнаружить надводные цели и выдать целеуказания при нанесении ракетных ударов в различных условиях и обстановке. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники. Задачи экипажей следующие. Отработать различные способы размещения техники на позициях, выполнить элементы по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия.
0: Стоит напомнить, что в марте расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже проводили учения по защите морских границ Калининградской области. Но, как говорится, повторение – мать учения. Тем более, когда страны НАТО также активно тренируются, а Латвия отправила на границу с Россией и Белоруссией помимо наземной военной техники еще беспилотники и вертолеты. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше – глупо! Не будет как раньше. Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабки на сказке. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании.

0: компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и как водитель со стажем советую просто перестать гнать. Серьезно. Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена, мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжать максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 км пробега. А теперь посчитайте сами при ценнике под сотню за литр. За месяц обычной езды на работу и по делам набегает очень приличная сумма, которую вы раньше просто дарили воздуху. Четвертый момент – это элементарное техническое состояние вашего автомобиля, на которое многие почему-то забивают. Непонятно почему, но люди забывают элементарно проверять давление в шинах. А ведь слегка спущенные колеса сразу же увеличивают аппетит мотора на 5-7%, просто из-за сопротивления качению. Плюс постоянно лишний хлам в багажнике, который вы возите месяцами, и неиспользуемый автобагажник на крыше, который напрочь ломает аэродинамику машины. Выбросите все лишнее, накачайте шины до нормального давления, и машина сразу перестанет уходить в аппетитный загул на ровном месте. Ну и пятое. Перестаньте, наконец, кормить частников-перекупщиков. Когда на нормальных сетевых станциях выстраиваются очереди, у многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках, включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензо-Армагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
3: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
5: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорят, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
6: Вот и в Сочи пришел бензино-апокалипсис. Вот такая огромная пробка идет до заправки.
7: Все, ребят, приехали.
3: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
8: Сейчас транспорт России ездит на бормотухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
3: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Делягин о том, что для многих покинувших страну за последнее время денежный вопрос – не главная причина.
9: Я плохо отношусь к людям, которые мигрируют. Я их понимаю. Они не хотят, как мне один молодой человек, он уезжал, очень хороший компьютерщик. Я его спросил, проблема, наверное, в зарплате, в жилье. Он говорит, да нет. Как бы я, в принципе, здесь нормально зарабатывал. Тогда еще не было разрушения коммуникационной среды. Просто я не хочу быть рабом идиотов. Вот и все. Это, вы думаете, только в IT-технологии такое проявляется? Такое высочайшее качество государственного управления.
1: Главные новости дня.
3: Бюджет несется к пропасти. Дефицит вырос до рекордных 6,5 триллионов рублей. Что будет дальше? Картина продолжает ухудшаться, заявили в Минфине. За 7 месяцев правительство собрало в казну 22 триллиона рублей налогов. При этом расходы составили 28,5 триллионов рублей. В результате на начало августа в бюджете образовалась дыра на 6,5 триллионов рублей. По сравнению с прошлым годом дефицит увеличился в 1,5 раза и уже почти вдвое превышает план на весь год. И денег взять негде. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев сократились почти на 17%. И это несмотря на подорожание нефти из-за войны в Иране. Всплеск нефтяных доходов оказался краткосрочным и был истрачен на субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят и останавливаются НПЗ. Сбалансировать бюджет становится все сложнее, и Центробанк активно печатает деньги, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Денег нет внутри системы. Центробанк просто печатает деньги. Центробанк пришел к открытой, ничем не маскируемой эмиссии, и он является единственным источником денег в стране. Вот это важно зафиксировать. Но эти деньги напечатаны, этих денег не существует в экономике. Они просто выпускаются, даются банкам, банки их прокручивают, и это разгоняет, естественно, объем денежной массы, которая просто рекордно опять начала расти, агрегат М2, я имею в виду. Естественно, это вызовет в определенный момент уже переход гиперинфляции.
3: При этом Минфин тратит все больше. Особенно стремительно растут военные расходы, говорят специалисты. И, судя по всему, расходы бюджета к концу года могут превысить план минимум на 5 триллионов рублей, а дефицит, по самым скромным оценкам, приблизится к 10 триллионам. Все зависит от того, сколько до конца года страна потратит на СВО, говорит экономический аналитик Александр Каляндр.
10: Резервы для наращивания военных расходов есть исключительно вне военной части экономики. Либо путем перераспределения, либо через инфляцию. Поэтому все упирается только в то, какую инфляцию и какое более глубокое объединение не военной части экономики готов себе разрешить Кремль. Поскольку до сих пор общий нарратив заключается в том, что это, кстати, не война на выживание, то способа пока сказать населению, вы, ребята, потерпите, потому что мы все терпим ради победы, мне кажется, пока нет. Изменится ли ситуация после преснопамятных выборов в Думу? Я не знаю, но, безусловно, это позволит больше денег забирать у частного рыночного сектора, гражданского, и отдавать войну, если в этом есть необходимость.
3: Так или иначе, чтобы сбалансировать бюджет, правительству придется либо урезать расходы по невоенным статьям, либо поднять налоги, считает экономист Игорь Липсиц.
11: Российская система налогообложения личных доходов чрезвычайно жесткая, одна из самых жестких в мире. И поэтому как бы люди платят все больше и больше. Очень значительная часть того, что выплачивалось во время войны, уходила в растущие налоги, съедалась инфляцией, особенно для бедняков. А теперь будет совсем плохо. Ну, потому что, у любой экономики есть запас прочности. В пятый год войны, что же вы хотите, запас прочности кончается, и начинается уже как бы общий обвал по всему фронту.
3: После выборов в Госдуму фискальное ужесточение снова должно оказаться на повестке дня, считает экономист. Хотя это станет уже вторым повышением налогов за год. В январе, напомню, подняли НДС с 20 до 22%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Актер Дмитрий Дюжев в своей предвыборной программе предложил каждое утро в 8 утра проводить во всех дворах России 40-минутную зарядку.
12: Вообще хочу сказать, что я подал документы на праймерис партии «Единая Россия», и один из пунктов моей программы – это дружный спортивный двор. То есть я предлагаю в своей программе каждый день в 8 утра в каждом дворе страны есть ответственный человек, который в течение там, 40 минут проводит зарядку. Я уверен, что люди начнут подтягиваться каждый день к 8 утра до работы, до школы, готовы договариваться с ребятами, чтобы наши там чемпионы-спортсмены тоже ездили по дворам, по стране и давали такие вот тренировочки, зарядки. Будем здоровыми, будем сильными и будем дружными.
1: На радио Лента. Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что страна погружается в глубокий кризис и безработицу.
13: Идет преддверие большого кризиса. Это уже все понимают. Идет рост цен, идут неплатежи, идут проблемы с работой. У нас самая низкая безработица, так нифига. Сейчас безработица у нас появится настоящая. Она до этого была скрытая, а сейчас будет настоящая безработица. Вот. А настоящая безработица, безработицу можно оценивать по количеству людей, которые встали на биржу труда. Вставать на биржу труда, если вы не видите в этом особого никакого смысла, ну, многие не встают. Вот. Многие пытаются, ищут там какие-то подработки, где-то что-то чем-то занимаются или не занимаются, сидят, ждут лучших времен. Есть и такие. Вот у них бизнесы просели, люди, они как бы вот не знают, куда себя сейчас пристроить и найти. Вот у меня много таких вот знакомых в спортзале. Вот. И есть безработица настоящая, то есть, которая появится, когда людям для выживания, те, которые привыкли с утра вечера горбатиться, не будет возможности работать. Потому что бизнес проседает, сокращается, банкротится, людей отправляют на 4-3-дневную рабочую неделю, отправляют в отпуска неоплачиваемые. Они, естественно, не встают ни на какую биржу труда. Но надо понимать, если у вас там в селе закрылся последний агрохолдинг, сейчас с крупными это непонятно. Вот сейчас проблема, смотри, на 40% подорожала солярка. Неизвестно, будет ли она завтра, неизвестно, насколько она подорожает еще, она уже на 40% подорожала. Плюс высокая ставка по кредитам. У людей сейчас вот уборочные начинаются, на юге уже кое-что там кто-то начинает убирать. И многие хозяйства, даже крупники-то, я не уверен, что они получат помощь из бюджета. В бюджете нет денег уже. Бюджет не может помочь своим там ключевым стратегическим направлениям. Им не хватает на оборону. Они колоссальнейшие триллионы тратят на это.
0: Специалист по банкротствам Алена Теплова о том, что не видит выхода из кризиса, и у людей начинается паника.
14: Очень тяжело комментировать, к чему мы идем. Есть ощущение некой паники уже со стороны наших граждан. Есть некое ощущение, люди опускают руки. Потому что складывается впечатление, что как будто бы это уже никогда не закончится. Мы из одного кризиса в следующий кризис. И никто вот это вот вынырнуть хотя бы, да, ну ни у кого не получается. Я искренне не понимаю. Я же говорю, я сейчас нахожусь в такой вселенной, где у всех крах. Кто бы ко мне ни пришел, и у них у всех уважительная причина потери платежеспособности. Никому нельзя сказать, что ты транжира. Ты там, ну да, есть моменты, где надо было остановиться и хотя бы не наращивать свою задолженность. Но откуда брать эти денежные средства, я искренне не понимаю, потому что, Павел, очень хороший вопрос. Да, люди-то уходят, увольняются. Куда они идут?
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Житель Калуги рассказал, что в городе снова пропал бензин на автозаправочных станциях, и к ним уже выстроились гигантские очереди, которые затрудняют дорожное движение.
15: Ну вот, очередной коллапс в городе Калуга не заставил себя долго ждать. Что мы имеем? В городе пробки на подъездах ко всем автозаправочным станциям. Просто ехать практически нормально невозможно. Опять бензина практически нигде нет. Понятно, может быть, опять вы скажете, люди сами создают этот ажиотаж и так далее. Но я вам скажу так, что ближайшие там предыдущие пару дней выкачали весь бензин, которого уже нет. То есть, соответственно, что? Нехватка топлива в городе Калуга, она опять присутствует. Никуда от этого не деться, что происходит, никто толком сказать не может. Подобрать слова какие-то тоже тут ничего не подберешь, как есть. Ничего хорошего в этом нету. Люди мучаются, люди стоят в пробках и так далее. А я на дизеле у меня проблем практически нету. Тьфу-тьфу. Сам факт того, что куда-то хочешь доехать, а у тебя особо не выходит, не получается, потому что везде очереди. Как-то так, друзья.
16: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. И что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. По-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь, ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8000 километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8000 километров практически сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовать складские помещения и обеспечить какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут возить теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут суда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а, скорее всего, они уже не российские. И, скорее всего, Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим. Но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли. Но очень быстро. Просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8000 километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Курская могила. Стало известно, сколько срочников на самом деле погибло в боях за Курскую область. Воспоминания выживших разрывают сердце. Спустя 2 года трагичных событий в Курской области до сих пор пропавшими без вести числится 30 срочников. Однако даже их родные убеждены, скорее всего, парни мертвы. Всего в боях под Курском погибло минимум 77 срочников, а те, кто выжили, до сих пор вспоминают те события как страшный сон.
18: Мы не должны были участвовать в этих боевых действиях. То есть мы должны были стоять там где-то на 4-й линии, принеси подай, поднеси припас, что-то в этом роде. А мы стали просто участниками такого момента, что нам говорят: стойте, держите оборону, туда-сюда.
3: Это Антон Сафонов, который в те августовские события 2 года назад проходил срочную службу на границе. И он, и другой срочник Денис Глушко рассказывают, что как только на позициях стало жарко, командование попросту бросило парней.
19: 6 августа, да, в 4:27 ракетный удар по нашему штабу. Штаб рухнул, все в контузии. Ну, все, начальство. Все уехали, бросили нас одних, срочников.
18: У нас были 300-е, и нашли машину, чтобы их начать вывозить. Вывезли 2 машины 300-х, и вот на последнюю крайнюю машину туда засели НША, ЗНША, комбат и медицинский там прапорщик. Вот, они уехали. С нами осталось 2 офицера, которые взяли ответственность за нас, за наши жизни, и они приняли решение нас эвакуировать.
3: Но эвакуации тогда ребята так и не дождались. На некоторых позициях призывники составляли от 50 до 85% личного состава. Антон со временем попадет в плен.
18: Мы все надеялись, что будет эвакуация. Нам сказали: пока ждите команды. Потом мы встретились с штабным и говорим: что там по поводу эвакуации? Он говорит: эвакуации не будет, пацаны. Нас всем просто вообще. Ну вот он так и сказал.
3: Небольшие группы срочников, смешанные с пограничниками и немногочисленным командованием, еще неделями прятались по лесам и почти ежедневно попадали в плен вплоть до конца августа. Андрей из Вологодской области рассказал, что провел в лесу около 6 дней.
20: Мы уходили там сначала по 10 человек, собирались где-то в лесу, сидели, боялись. Переходили через болото. Было откровенное, ну, прям болото. То есть мы там утопали все. Первый день было все еще нормально в плане того, что мы смогли покушать, поесть в столовой. Вот. Мы начали двигаться по лесополосе. Мы все были уставшие, начались массовые полеты дронов.
3: Срочники пили воду из болота, ели траву, крапиву, рябину. Некоторым повезло больше. Вблизи лесопосадок были поля, на которых росли подсолнухи и соевые бобы. Всего около 1500 призывников прошли через украинский плен. Поиск и извлечение останков погибших срочников стали возможны только после выхода российских войск к границе с Украиной в апреле 25-го. Пропавших без вести срочников официально признавали погибшими в течение всего прошлого года. Последний известный случай смены статуса произошел в мае, практически спустя 2 года после гибели солдата. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента», 1557 АМ. Говорят военкоры.
21: Беспилотники долетели до Тобольска. Военкор канал «Записки ветерана» о дыре в защите тыла.
22: Прилет по местному нефтеперерабатывающему заводу в Тюменской области. Произошло возгорание. В каждом регионе уже давно должны были быть сформированы мобильные огневые группы в составе подразделений самообороны. Да, даже уже на Дальнем Востоке. Ибо пролетая рубеж приграничных регионов России, дальше эти птички никто уже не встречает. Страна у нас огромная. Противовоздушная оборона просто физически не способна перекрыть всю территорию. Единственное решение на данный момент — это множить мобильные огневые группы, вооруженные поворотными турелями и зенитными дронами. Такие подразделения должны быть в каждом регионе. Однако ситуация не меняется. Все сильно упирается в долбанную бюрократию, медлительность и нежелание отдельных руководителей брать на себя ответственность.
21: Турция диктует правила на море. Военкор Котенок о коридорах безопасности.
23: Тем временем турки продолжают продавливать идею коридоров безопасности в Черном море. В ближайшие дни Анкара собирается предложить 2 маршрута, на которых, как хотелось бы туркам, и Москва, и Киев должны будут воздерживаться от атак. Об этом пишет Йени Шафак. По сути, России предлагается наступить на старые грабли. Русским предложили сыграть по чужим правилам в Черном море. Поддадимся? Турки мягко стелют, но жестко спать. При своем потенциале они могут захватить всю акваторию Черного моря. Поэтому сейчас и намекают. Давайте-ка будете играть по нашим правилам, а мы предлагаем такие условия. Считаю, что нам не стоит соглашаться ни на какие навязанные варианты, потому что сначала будет морское перемирие, потом воздушное, чтобы украинская сторона могла сохранить свой потенциал для дальнейших наступательных действий.
21: Путин уехал, бензин подорожал. Военкор Живов о ценах в Красноярске.
24: В Красноярске цены на топливо снизили перед визитом Путина, а затем вернули обратно. В ночь на 3 августа на некоторых красноярских автозаправочных станциях резко подешевело топливо. По данным пользователей тематических чатов, цена литра АИ-95 снизилась с 91 до 67 рублей, АИ-92 с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 84 рублей. В компании объяснили изменение цен дополнительными поставками топлива и подчеркнули, что снижение может носить временный характер. 4 августа, после визита Владимира Путина в Красноярск, стоимость бензина на заправках вновь выросла до уровня 2 августа. Одновременно часть автомобилистов сообщила о перебоях с наличием топлива. Сообщается, что похожая ситуация произошла в июле в Иркутске. Происходящее следует рассматривать не просто как попытку создать благоприятную картину для руководства страны. Подобные действия могут свидетельствовать о дезинформировании и манипуляции высшим руководством. Речь идет не о каком-либо тайном плане, а о традиционном стремлении местных чиновников продемонстрировать благополучную ситуацию. Однако в результате формируется искаженная картина происходящего. И подобное может касаться не только топлива.
16: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
2: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще пятеро парней, и только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
5: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
2: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
6: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улицах хватают.
2: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
8: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
2: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Говорят военкоры.
21: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
9: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
21: А вот что об этом пишет военкор Живов.
24: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
21: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
24: жителей и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
21: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
24: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Власти Сочи призвали жителей не ездить на машинах из-за нехватки топлива, а мэр города накануне заявил, что ситуация с бензином контролируемая.
4: 8 часов вечера на заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. Ну, короче, в общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
10: Вот и в Сочи пришел бензино-апокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки. Все, ребят, приехали.
11: Очередь на заправку. Роснефть.
12: На чем заправку?
11: Просто нескончаемая. Да, конечно. На Красной Поляне проблемки с бензинчиком. Капец, вообще просто. Она вообще бесконечная, эта очередь. Она просто... Так что сюда нужно только с запасом бензина ехать, потому что тут его нет.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
14: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
13: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
14: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
13: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
14: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
13: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
14: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
13: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
14: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
13: А на севере, наоборот, все с картом.
14: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
13: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
14: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
13: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
14: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
13: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
14: Угу, классическая схема.
13: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
14: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
13: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
14: Круг замыкался, да.
13: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
14: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
13: Ответ кроется в дате 1 января 26 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
14: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
13: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
14: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
13: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
14: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
13: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
14: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
13: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
14: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас,

0: временного отключения мобильного интернета за месяц.
1: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
0: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал LTE глушится, интернет пропадает.
1: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
0: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
1: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
0: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
1: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
0: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
1: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
0: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
1: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
0: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
1: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
0: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
1: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
0: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
1: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
0: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
1: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
0: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
1: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
0: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
1: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество

0: Количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
1: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
0: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
1: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий. Это страх потерять все. Призрак конфискации.
0: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
1: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
0: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
1: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
0: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
1: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
0: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
1: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
0: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
1: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
0: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
1: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Что угрожает избирателям. К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию Калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
4: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовится в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
3: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документы. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде на задворке истории.
4: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко» Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное заксобрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалось. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в Заксобрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
3: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в Заксобрание остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре. А кто бы сомневался?
4: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием Заксобрания Калининградское отделение «Единой России» уже потратило почти 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии, следует из отчетности избиркома. Всего в избирательный фонд «Единой России» поступило 11 миллионов рублей. Из них уже израсходовано без малого 10 миллионов. И причем все средства ушли на изготовление и распространение печатной агитации. Для сравнения, новые люди получили 3,5 миллиона рублей, но пока потратили только 441 тысячу. В фонд «Яблоко» поступило всего 2500 рублей, и пока расходов не было. У «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров» на отчетную дату 5 августа поступление в избирательные фонды вообще не зафиксировано.
3: Таким образом, еще до активной фазы кампании «Единая Россия» получила заметное финансовое преимущество. Пока конкуренты только собирают средства, партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. Водоканал объяснили отключение засором канализации. Мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги. Теперь подрядчику сначала придется восстановить к ним доступ, то есть асфальт для начала снять, и только после этого водоканал сможет полностью прочистить сеть и вернуть воду людям. При этом местные жители жалуются, что дорожный ремонт продолжается уже второй год и регулярно сопровождается коммунальными проблемами.
5: Они то кабель перебьют, то трубу повредят. Теперь колодцы замуровали. Когда именно вернется вода, пока неизвестно, рассказала одна из жительниц дома на Шахматной.
3: Намного все однозначнее у военных в Калининградской области. Всякого рода риски для эксклава существуют. Ситуация на Балтике неспокойная, враги не дремлют. И постоянно нужно держать руку на пульсе, минимизируя и предотвращая угрозы от недружественных соседей. Состоялись очередные учения по защите региона.
4: На морском побережье Калининградской области развернули батареи ракетных комплексов «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота, задача расчетов – обнаружить надводные цели и выдать целеуказания при нанесении ракетных ударов в различных условиях и обстановке. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники. Задачи экипажей следующие. Отработать различные способы размещения техники на позициях, выполнить элементы по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия.
3: Стоит напомнить, что в марте расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже проводили учения по защите морских границ Калининградской области. Но, как говорится, повторение – мать учения. Тем более, когда страны НАТО также активно тренируются, а Латвия отправила на границу с Россией и Белоруссией помимо наземной военной техники еще беспилотники и вертолеты. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше – глупо! Не будет как раньше. Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабки на сказке. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок, утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю, по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и как водитель со стажем советую просто перестать гнать. Серьезно. Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена, мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжать максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 км пробега. А теперь посчитайте сами при ценнике под сотню за литр. За месяц обычной езды на работу и по делам набегает очень приличная сумма, которую вы раньше просто дарили воздуху. Четвертый момент – это элементарное техническое состояние вашего автомобиля, на которое многие почему-то забивают. Непонятно почему, но люди забывают элементарно проверять давление в шинах. А ведь слегка спущенные колеса сразу же увеличивают аппетит мотора на 5-7%, просто из-за сопротивления качению. Плюс постоянно лишний хлам в багажнике, который вы возите месяцами, и неиспользуемый автобагажник на крыше, который напрочь ломает аэродинамику машины. Выбросите все лишнее, накачайте шины до нормального давления, и машина сразу перестанет уходить в аппетитный загул на ровном месте. Ну и пятое. Перестаньте, наконец, кормить частников-перекупщиков. Когда на нормальных сетевых станциях выстраиваются очереди, у многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках, включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
8: В Ростове-на-Дону на автозаправочной станции отказались заправлять участника специальной военной операции, сославшись на внутренние лимиты.
9: Заправка «Роснефть». Заправлю. Здрасте. Бензин есть? А? Закончился? А можно мне какое-то подтверждение, что у вас закончился бензин?
10: Какое подтверждение?
9: Ну, не знаю, какое-нибудь письменное, там, что у вас закончился бензин. Можно как-то это подтвердить?
10: Максим Александрович, можем мы как-то подтвердить письменно, что у нас нет бензина?
9: Максим Александрович, управляющий СЗС, можно как-то подтвердить, что у вас бензин закончился?
11: У нас есть внутренние лимиты, но лимиты...
9: Ну, а где это? Это регламентировано же где-то?
11: Это внутреннее распоряжение.
9: Ну, где-то же регламентировано.
11: Вы можете позвонить на горячую линию.
9: Нет, я не звоните, я не хочу. Мне как бы на ваши заправки, вот, если все заправляются, а вы вот, 92-й, 66 рублей висит.
11: Запрещено отключать. Вот наберите горячую.
9: Запрещено
11: линию,
9: что?
11: Скажите.
9: Запрещено что?
11: Не надо меня снимать.
9: Почему?
11: Потому...
9: Ну вы при исполнении.
11: Ну что, детский сад, что
9: ли? Нет, никакого детского сада. Это Ростов-на-Дону. Ну, вот мне интересно, как вы, участник ВСУ, отказываете в заправке бензина.
11: Вам никто не отказывает. Вы можете позвонить на горячую.
9: Да я не хочу никуда звонить. Мне просто интересно, у вас стоит цена 66 рублей, а вы не хотите меня заправлять.
11: Позвоните и скажите.
9: Да зачем я буду звонить?
11: Хотят меня заправлять.
9: А, то есть вы не хотите меня заправлять?
11: Я не хочу вас заправлять.
9: Все.
11: Потому что у меня есть распоряжение.
9: О том, что вы не хотите меня заправлять. Я... Правильно? Даже несмотря на то, что я участник СУ. Вот мое удостоверение, пожалуйста. Да. Без разницы, да? Хорошо. Все. А чье распоряжение? Распоряжение чье?
12: Офиса. Генерального директора.
9: Роснефти. Хорошо. Все, спасибо большое.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
14: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
13: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
15: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
13: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
16: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
13: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Волонтер Татьяна Монтян пожаловалась на то, что в российских спецслужбах ее предали почти все, с кем она работала.
17: Я была готова к тому, что меня реально увезут. С наволочкой на голове в Донецке прикопают в придорожной канаве. Я была к этому абсолютно готова. И то, что они этого не сделали, это спасибо моим знакомым, которые просто случайно пришли ко мне домой. Абсолютно случайно причем. Просто повезло. Они меня искалечили в тупую, ни за что, ни про что. Вот просто так, на ровном месте. И отказываются вообще как-то это расследовать. И смысл вот того, что со мной творят, именно в том, чтобы обвинения были демонстративно, максимально абсурдными, чтобы показать, мы это творим, потому что можем. Меня не предал только один из всех, с кем я работала в российских спецслужбах. Все остальные сами видите. Человека, такого как я, который 3 года не вылезал вообще с ЛБС, был ранен беспилотником, черт возьми. Можно вот так вот тупо укатывать в асфальт. И за что?
2: Криминальные новости.
18: Участник СВО до смерти избил главу фонда, пытавшегося сохранить память о подвигах и героях специальной военной операции. В конце июня один из основателей радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин сделал замечание пьяному соседу и его приятелю, которые шумели под окнами. В ответ мужчину жестоко избили. Один из тех, кто это сделал, представился участником СВО. Жена пострадавшего, Анна Шефнер, отметила, что несколько раз звонила в полицию, но силовики приехали только после сигнала от медиков скорой. После избиения Недоводин впал в кому и позже умер, не приходя в сознание. С конца июня его супруга обращалась в МВД, прокуратуру, Следственный комитет, но уголовное дело завели только 7 августа по статье о тяжелом вреде здоровью. Нападавшие на погибшего какое-то время продолжали жить в этом же доме, но потом переехали, сейчас живут неподалеку. Полиции известны их личности, утверждает бывшая коллега Недоводина. В последние годы Сергей Недоводин руководил патриотическим фондом «Живое будущее» и сотрудничал с Минобороны. Организация подавалась на президентский грант, заявляя своей целью сохранить память о подвигах и героях СВО и продвинуть в массы образ героя-защитника Отечества. Сына бывшего вице-губернатора Петербурга подозревают в жестоком убийстве. Он задержан. По данным ШОТ, домой к 34-летнему Александру Хотину приехал его 54-летний знакомый Александр Куманцев. Почти сразу в квартире вспыхнул конфликт, во время которого сын чиновника несколько раз ударил ножом своего знакомого. Пострадавший сам смог выбежать из квартиры и вызвать медиков. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но мужчина скончался в больнице появится через несколько часов. Хотин попытался скрыться, уехал в Можайск. Там его задержали на следующий день. В квартире у подозреваемого нашли нож со следами крови. Он оставил его в санузле. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, и дело расследуется столичным СК. Александр Хотин – сын экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. В 2011 году он участвовал в драке у бара в Костроме, но дело закрыли. В 2022 году его судили за мошенничество. Тысячи китайских рабочих заблокировали полицейские автомобили в Ленинградской области и помешали правоохранителям арестовать одного из своих соотечественников. На строительной площадке Балтийского газохимического комплекса в Кингисеппском районе Ленобласти вспыхнул большой протест китайских рабочих. Инцидент, по сообщениям, начался после того, как один китаец, не получивший зарплату, вступил в конфликт с руководством компании. Представители последней вызвали полицию, она же пыталась задержать бунтаря. Но стражи порядка быстро окружили сотни китайских рабочих и под давлением заставили отступить и отпустить мужчину. Эксперты уже проводят аналогии с миллионами россиян, которые в подобных ситуациях остаются послушно молчаливыми и поэтому не могут защищать свои права. Также поражает, отмечают «Осторожно новости», как внезапно беспомощным может стать государство, когда сталкивается даже с минимальным организованным сопротивлением. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Военный эксперт, капитан третьего ранга Максим Климов, рассказал, каким образом глава государства ознакомляется с информацией от военблогеров.
19: А здесь ситуация следующая. Это, собственно говоря, известная история. Есть система «Катюша», где референтами делается нарезка определенной публикации соответствующих. То есть это то, что пропущено через сито референтов. Через кого, кто в первую очередь это формирует? А формирует господин Громов в администрации президента. Дальше возникает вопрос. А хоть один из тех так называемых журналистов, которые на полу соответствующих присутствуют, он правду говорит?
2: Главные новости дня.
20: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
21: Такие ночи у нас.
20: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
22: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы вы тут послушали. За нами Масхака, либо это порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
20: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
21: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
20: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
23: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого, просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этим вот соболезнованиями, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы регионы. А что с регионами делать?
0: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
1: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
0: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Мобилизационная экономика. О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
4: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиках с высоким уровнем долговой нагрузки и добавляет, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4 квартал 2025 и 1 квартал 2026 года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дают обтекаемые. Например, называют темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 2018-2023 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту. Банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемной задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше 10-11% и более.
7: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
3: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись 5 раз к уровню 2024 и почти 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемый налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значения ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Сивуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов рублей.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Водитель, после того, как заправился на крымской автозаправочной станции, обратил внимание на то, что автомобиль перестал реагировать на педаль газа, а скорость начала падать даже при езде с горки.
5: Включил, чек загорелся, вот. Я вот сейчас в пол давлю для понимания. Вот моя нога, вот я давлю в пол, она тупо не едет, вот. Дергает. Это я с горки, короче. Вот, тупо она стоит на одном. Вот, 104, 103 сейчас, получается, нога. Вот, я именно жму. Все, ноль на массу. Какой же беспонтовый бензин у нас, а? Ай, Сал, именно дергается она. Главное, не встать вообще здесь где-то посреди поля.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены 3 адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома, 2 – Химки и 3 – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих.

0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Что угрожает избирателям? К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию Калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
2: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовится в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
1: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документ. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде на задворке истории.
2: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко» Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное заксобрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалось. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в заксобрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
1: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в заксобрание остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре, а кто бы сомневался.
2: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием в Заксобрание Калининградское отделение «Единой России» уже потратило почти 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии, следует из отчетности избиркома. Всего в избирательный фонд «Единой России» поступило 11 миллионов рублей. Из них уже израсходовано без малого 10 миллионов. И причем все средства ушли на изготовление и распространение печатной агитации. Для сравнения, новые люди получили 3,5 миллиона рублей, но пока потратили только 441 тысячу. В фонд «Яблоко» поступило всего 2,5 тысячи рублей, и пока расходов не было. У «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров» на отчетную дату 5 августа поступление в избирательные фонды вообще не зафиксировано.
1: Таким образом, еще до активной фазы кампании «Единая Россия» получила заметное финансовое преимущество. Пока конкуренты только собирают средства, партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. Водоканал объяснили отключение засором канализации. Мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги.

0: батареи ракетных комплексом «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота, задача расчетов – обнаружить надводные цели и выдать целеуказания при нанесении ракетных ударов в различных условиях и обстановке. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники. Задачи экипажей следующие. Отработать различные способы размещения техники на позициях. Выполнить элементы по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия.
1: Стоит напомнить, что в марте расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже проводили учения по защите морских границ Калининградской области. Но, как говорится, повторение – мать учения. Тем более, когда страны НАТО также активно тренируются, а Латвия отправила на границу с Россией и Белоруссией помимо наземной военной техники еще беспилотники и вертолеты. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
3: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше – глупо! Не будет как раньше. Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабкины сказки. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и, как водитель со стажем, советую просто перестать гнать. Серьезно. Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена, мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые.

0: скрытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжить максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 километров пробега. А теперь посчитайте сами при ценнике под сотню за литр. За месяц обычной езды на работу и по делам набегает очень приличная сумма, которую вы раньше просто дарили воздуху. Четвертый момент – это элементарное техническое состояние вашего автомобиля, на которое многие почему-то забивают. Непонятно почему, но люди забывают элементарно проверять давление в шинах. А ведь слегка спущенные колеса сразу же увеличивают аппетит мотора на 5-7%, просто из-за сопротивления качению. Плюс постоянный лишний хлам в багажнике, который вы возите месяцами, и неиспользуемый автобагажник на крыше, который напрочь ломает аэродинамику машины. Выбросите все лишнее, накачайте шины до нормального давления, и машина сразу перестанет уходить в аппетитный загул на ровном месте. Ну и пятое. Перестаньте, наконец, кормить частников-перекупщиков. Когда на нормальных сетевых станциях выстраиваются очереди, у многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках, включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: В Ростове-на-Дону на автозаправочной станции отказались заправлять участника специальной военной операции, сославшись на внутренние лимиты.
4: Заправка «Роснефть». Ты заправлен? Здрасте. Бензин есть? А? Закончился? А можно мне какое-то подтверждение, что у вас закончился бензин? Ну, не знаю, какое-нибудь письменное, там, что у вас закончился бензин. Можно как-то это подтвердить?
5: Максим Александрович, можем мы как-то подтвердить письменно, что у нас нет бензина?
4: Максим Александрович, управляющий СЗС, можно как-то подтвердить, что у вас бензин закончился?
6: У нас есть внутренние лимиты, но лимиты...
4: Ну, а где это? Это регламентировано же где-то?
6: Это внутреннее распоряжение.
4: Ну, где-то же регламентировано.
6: Вы можете позвонить на горячую линию.
4: Я не звоните, я не хочу. Мне как бы на ваши заправки, вот, если все заправляются, а вы вот, 92-й 66 рублей висит.
6: Запрещено включать. Вот наберите горячую
4: запрещено
6: линию
4: что?
6: И скажите.
4: Запрещено что?
6: Не надо меня снимать.
4: Почему? Ну вы при исполнении.
6: Ну что, детский сад что ли?
4: Нет, никакого детского сада. Это Ростов-на-Дону. Ну, вот мне интересно, как вы, участники УСВО, отказываете в заправке бензина.
6: Вам никто не отказывает. Вы можете позвонить на горячую.
4: Да я не хочу никуда звонить. Мне просто интересно, у вас стоит цена 66 рублей, а вы не хотите меня заправлять.
6: Позвоните и скажите.
4: Да зачем я буду звонить?
6: Хотят меня заправлять.
4: А, то есть вы не хотите меня заправлять?
6: Я не хочу вас заправлять.
4: Все.
6: Потому что у меня есть распоряжение.
4: О том, что вы не хотите меня заправлять. Я правильно? Не Даже несмотря на то, что я участник СВО. Вот мое удостоверение, пожалуйста. Да. Без разницы, да? Но хорошо. Все. А чье распоряжение? Распоряжение чье?
7: Офиса. Генерального директора.
4: Роснефти. Хорошо. Все, спасибо большое.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
9: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
8: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
10: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
8: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью, с 1 ноября, страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
11: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
8: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Волонтер Татьяна Монтян пожаловалась на то, что в российских спецслужбах ее предали почти все, с кем она работала.
12: Я была готова к тому, что меня реально увезут с наволочкой на голове в Донецке, прикопают в придорожной канаве. Я была к этому абсолютно готова. И то, что они этого не сделали, это спасибо моим знакомым, которые просто случайно пришли ко мне домой. Абсолютно случайно причем. Просто повезло. Они меня искалечили в тупую, ни за что, ни про что. Вот просто так, на ровном месте. И отказываются вообще как-то это расследовать. И смысл вот того, что со мной творят, именно в том, чтобы обвинения были демонстративно, максимально абсурдными. Чтобы показать, мы это творим, потому что можем. Меня не предал только один из всех, с кем я работала в российских спецслужбах. Все остальные сами видите. Человека, такого как я, который 3 года не вылезал вообще с ЛБС, был ранен беспилотником, черт возьми. Можно вот так вот тупо укатывать в асфальт. И за что?
13: Криминальные новости.
14: Участник СВО до смерти избил главу фонда, пытавшегося сохранить память о подвигах героях специальной военной операции. В конце июня один из основателей радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин сделал замечание пьяному соседу и его приятелю, которые шумели под окнами. В ответ мужчину жестоко избили. Один из тех, кто это сделал, представился участником СВО. Жена пострадавшего, Анна Шефнер, отметила, что несколько раз звонила в полицию, но силовики приехали только после сигнала от медиков скорой. После избиения Недоводин впал в кому и позже умер, не приходя в сознание. С конца июня его супруга обращалась в МВД, прокуратуру, Следственный комитет, но уголовное дело завели только 7 августа по статье о тяжелом вреде здоровью. Нападавшие на погибшего какое-то время продолжали жить в этом же доме, но потом переехали, сейчас живут неподалеку. Полиции известны их личности, утверждает бывшая коллега Недоводина. В последние годы Сергей Недоводин руководил патриотическим фондом «Живое будущее» и сотрудничал с Минобороны. Организация подавалась на президентский грант, заявляя своей целью сохранить память о подвигах и героях СВО и продвинуть в массы образ героя-защитника Отечества. Сына бывшего вице-губернатора Петербурга подозревают в жестоком убийстве. Он задержан. По данным ШОТ, домой к 34-летнему Александру Хотину приехал его 54-летний знакомый Александр Куманцев. Почти сразу в квартире вспыхнул конфликт, во время которого сын чиновника несколько раз ударил ножом своего знакомого. Пострадавший сам смог выбежать из квартиры и вызвать медиков. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но мужчина скончался в больнице через несколько часов. Хотин попытался скрыться, уехал в Можайск. Там его задержали на следующий день. В квартире у подозреваемого нашли нож со следами крови. Он оставил его в санузле. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, и дело расследуется столичным СК. Александр Хотин – сын экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. В 2011 году он участвовал в драке у бара в Костроме, но дело закрыли. В 2022 году его судили за мошенничество. Тысячи китайских рабочих заблокировали полицейские автомобили в Ленинградской области и помешали правоохранителям арестовать одного из своих соотечественников. На строительной площадке Балтийского газохимического комплекса в Кингисеппском районе Ленобласти вспыхнул большой протест китайских рабочих. Инцидент, по сообщениям, начался после того, как один китаец, не получивший зарплату, вступил в конфликт с руководством компании. Представители последней вызвали полицию, она же пыталась задержать бунтаря. Но стражи порядка быстро окружили сотни китайских рабочих и под давлением заставили отступить и отпустить мужчину. Эксперты уже проводят аналогии с миллионами россиян, которые в подобных ситуациях остаются послушно молчаливыми и поэтому не могут защищать свои права. Также поражает, отмечают «Осторожно новости», как внезапно беспомощным может стать государство, когда сталкивается даже с минимальным организованным сопротивлением. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
13: Радиолента. Прямая речь.
3: Военный эксперт, капитан 3-го ранга Максим Климов, рассказал, каким образом глава государства ознакомляется с информацией от военблогеров.
15: А здесь ситуация следующая. Это, собственно говоря, известная история. Есть система «Катюша», где референтами делается нарезка определенной публикации соответствующих. То есть это то, что пропущено через сито референтов. Через кого, кто в первую очередь это формирует? А формирует господин Громов в администрации президента. Дальше возникает вопрос. А хоть один из тех так называемых журналистов, которые на полу соответствующих присутствуют, он правду говорит?
13: Главные новости дня.
8: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
16: Капец. Вот такие ночи у нас.
8: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
17: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы вы тут послушали. За нами Масхака, либо это порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
8: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
18: Просто я маму прямо в этот дом, вот в эту часть.
8: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
19: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этим вот соболезнованием, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы – регионы. А что с регионами делать?
8: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
20: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
8: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Мобилизационная экономика. О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
0: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки и добавляет, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4-й квартал 2025-го, 1-й квартал 2026 года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дают обтекаемые. Например, называют темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 2018-2023 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту. Банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемной задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше 10-11% и более.
2: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
21: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись в 5 раз к уровню 2024 и почти в 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемой налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значение ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Сивуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов рублей.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Водитель, после того, как заправился на крымской автозаправочной станции, обратил внимание на то, что автомобиль перестал реагировать на педаль газа, а скорость начала падать даже при езде с горки.
22: Включил, чек загорелся, вот. Я вот сейчас в пол давлю для понимания. Вот моя нога, вот я давлю в пол, она тупо не едет, вот. Дергает. Это я с горки, короче. Вот, тупо она стоит на одном. Вот, 104, 103 сейчас получается. Нога, вот, я именно жму. Все, ноль на массу. Какой же беспонтовый бензин у нас, а? Ай, сал, именно дергается она. Глав... главное не стать вообще здесь где-то посреди поля.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены три адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
6: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли, свои туфли несли, ну, да, мужчины тоже, мужчина был один без рубашки, и у него была отравлена майка.
5: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
7: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча, Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
5: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной, химической, биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
23: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
5: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
24: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
25: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море. в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
4: Повод для раскачки. Военкор Анастасия Кашеварова о снятии яблока с выборов.
9: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра, но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкуренцию. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти. Не допустили, выборы изначально нелегитимны. Допустили, будут качать истории с вбросами и подтасовкой голосов, так как представители яблока могли быть на всех избирательных участках. А когда любое решение вызывает ситуацию, когда будут качать враги народ и дестабилизировать ситуацию в стране, вопросы уже не к врагу, а к нам самим. Значит, есть что раскачивать.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
11: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
10: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
11: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
10: Точно. Расчет был на то, что экономика просто... Ну, что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
11: Подожди. Расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
10: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
11: Ага, и новые способы расчетов.
10: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
11: Звучит как красиво, но... Как это работает на практике?
10: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
11: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
10: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
11: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
10: Физически никак.
11: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
10: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
11: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
10: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от Свифта, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
11: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
10: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
11: Подожди, то есть...
10: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
11: Окей, я банк в Центральной Азии.
10: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
11: Ну, видимо, вторичными санкциями.
10: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
11: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы?
10: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
11: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
10: Были. Сеть ASEM – это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
11: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
10: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
11: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
10: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
11: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
10: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
11: ага.
10: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
11: И они превентивно замораживают операции.
10: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
11: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
10: Копейки, по сути.
11: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
10: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
11: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
10: Деньги ушли, но не пришли.
11: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
10: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
11: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
10: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета.
12: санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с Теневым флотом?
11: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
12: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
11: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне $60.
12: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
11: Как они их вычислили?
12: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
11: И что теперь? Ну, попали они в список.
12: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
11: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
12: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
11: А если нефть разольется?
12: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
11: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
12: Совершит уголовное преступление, да.
11: Жесть. И как рынок на это реагирует?
12: Ну как, закладывают риски в цену. Риск-премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
11: Ничего себе.
12: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне $44.10 за баррель, как я видела в последних сводках.
11: Да, и дисконт на нефть марки «Urals» к Brent вырос до $22-25.
12: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
11: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
12: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктик-СПГ-2».
11: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
12: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
11: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
12: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
11: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
12: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
11: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
12: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
11: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
12: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
11: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
12: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома.
10: Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
11: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
10: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
11: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
10: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
11: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
10: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример — металлургия. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
11: И вынуждены везти все в Азию.
10: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
11: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
10: Инфляция, о да.
11: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
10: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
11: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
10: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
11: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
10: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катальпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
11: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
10: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
11: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
10: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
11: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
10: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
11: Глобальный риск для самого Запада.
10: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
11: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
10: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
11: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
10: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
15: день и ночь у нас.
5: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
16: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы вы тут послушали. За нами Масхака, либо это порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
5: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
15: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
5: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
17: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этим вот соболезнованием, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы – регионы. А что с регионами делать?
5: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
18: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
5: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин пригрозил зеркальным ответом на захваты российских торговых судов.
20: Еще одна проблема, на которую хотел бы обратить внимание. Командующий только что упоминал о сопровождении наших кораблей в зоне ответственности. Хочу обратить внимание на решение Евросоюза, которое состоялось недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, хочу сказать. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях не планируется набеги на наши корабли сюда. А там, где уже мы сами посчитаем, это нужно и целесообразно. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
19: Главные новости дня.

0: Судно, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
1: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
0: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
2: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
0: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
3: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
0: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о том, как санкционное давление стимулирует развитие цифровых активов в России.
6: Очевидно, главным потребителем криптовалют является бизнес. Как мы уже с вами определили, банки не всегда позволяют оплатить товары, услуги, которые мы хотим поставить в нашу страну.
7: Угу.
6: Ну и, соответственно, поскольку есть такая проблема, то криптовалюта позволяет обойти вот эти проблемы, эти случаи. Ну и за рубежом, как мы знаем, довольно активно принимают криптовалюты, оборачивают их в национальную валюту. Поэтому этот рынок у нас так активно развился. Говорят о том, что о 10 триллионах рублей. Прежде всего, для обеспечения внешнеторговых связей. Мы находимся в таких чрезвычайных условиях внешнего давления. И, конечно, это мешает. Я имею в виду внешнее давление. Развитие нашей страны создает массу проблем. Я считаю, что где-то нам и подфартило. Поскольку начали заниматься созданием внутренних условий, в том числе вот цифровых активов, криптовалюты, цифрового рубля, более активно для того, чтобы преодолеть вот эти санкционные давления на нашу страну. И я уверен, что вот, несмотря на все сложности, мы, во-первых, создадим необходимые

0: правовую базу для развития новых направлений экономики. Ну и самое главное, что эти новые направления, опираясь на правовую базу, дадут серьезный такой толчок для развития нашей страны.
1: На радио Лента. Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
3: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
4: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
3: Повод для раскачки. Военкор Анастасия Кашеварова о снятии яблока с выборов.
5: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра, но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкуренцию. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти. Не допустили, выборы изначально нелегитимны. Допустили, будут качать истории с вбросами и подтасовкой голосов, так как представители «Яблока» могли быть на всех избирательных участках. А когда любое решение вызывает ситуацию, когда будут качать враги народ и дестабилизировать ситуацию в стране, вопросы уже не к врагу, а к нам самим. Значит, есть что раскачивать.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
7: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но Мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги. Ну, наверное, с ухмылкой на две ноги. Новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть.
6: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
8: Мой муж после ранения. На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
6: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
9: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
10: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
9: У тебя ранение какое?
11: Осколочное в колено и контузия легкая.
9: У тебя ранение какое?
12: Полная балабанка лопнутая. Вся рука отрещена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
6: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в 2 периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных Это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы? Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
3: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
14: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
3: А вот что об этом пишет военкор Живов.
15: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
3: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
15: Жители и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
3: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
15: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал: нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены три адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
16: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли свои туфли, несли, ну да, мужчины тоже, мужчина был один без рубашки, и у него была кровавлена майка.
6: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
17: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буч и Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
6: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
18: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
6: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
19: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
20: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
21: Зет-военкор Евгений Поддубный рассказал о безразличии к ветеранам специальной военной операции со стороны чиновников.
22: Очень часто у нас хорошие законы, но включается человеческий фактор. И здравый смысл куда-то уходит. И иногда вот даже это касается, например, участников СВО, ветеранов СВО. Многие же обращаются, говорят, слушай, ну вот комичная ситуация, закон на моей стороне, а я не могу ничего добиться. И ты начинаешь вот эту веревочку, на которой много узелков, развязывать. И каждый узелок – это просто человеческая вредность, человеческая лень, безразличие, просто нежелание выйти из зоны комфорта. Ну, человек работает, он делает ровно то, что должен. А надо сделать чуть больше. Сейчас время такое, когда надо делать чуть больше. Хотя бы чуть. И тогда будет лучше.
19: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
20: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
23: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В далеком и загадочном Тибете устремляется в синее небо величественная гора Кайлас, чья высота составляет около 6666 метров. Ее форма поражает воображение своей идеальной четырехгранной геометрической структурой, чьи стороны строго ориентированы по сторонам света, словно грани колоссальной египетской пирамиды. Кайлас почитается как священное место сразу в четырех мировых религиях и по сей день остается единственной крупной вершиной планеты Земля, на которую никогда... никогда не ступала нога профессионального альпиниста. Все попытки штурма этой горы неизменно заканчивались либо внезапной смертью исследователей, либо резким ухудшением погоды, заставлявшим людей в панике отступать назад, не достигнув цели. Эта неприступность породила сотни легенд, которые только подогревают интерес к вершине. Профессор Эрнст Молдашев после своей знаменитой тибетской экспедиции выдвинул фантастическую гипотезу о том, что Кайлас — это не просто природная гора, а величайшая искусственная полая пирамида, построенная древними атлантами или представителями внеземных цивилизаций миллионы лет назад как центр управления энергией планеты. Сторонники эзотерики уверяют, что внутри горы скрыт таинственный сакральный центр мира Шамбала, а вокруг вершины время течет с совершенно иной сверхчеловеческой скоростью, из-за чего у паломников за несколько часов совершения коры отрастают длинные волосы и ногти. В 2000 году группа испанских альпинистов получила официальное разрешение от властей Китая на восхождение, но тысячи верующих по всему миру заблокировали их путь, заявив, что осквернение вершины вызовет глобальный всемирный апокалипсис, который не пощадит никого. Официальные геологи и тектонисты дают Кайласу строгое научное определение, доказывая, что его уникальная ступенчатая пирамидальная форма — это лишь результат миллионов лет естественного выветривания и эрозии мягких осадочных пород, когда-то поднявшихся со дна древнего океана Тетис. Гора остается официально непокоренной не из-за мистических проклятий, а исключительно благодаря строгому административному запрету со стороны правительства КНР, которое бережно охраняет религиозные чувства миллиардов буддистов, индуистов, джайнистов и приверженцев религии Бон. Кайлас продолжает стоять величественным стражем азиатских тайн, напоминая нам о том, что на Земле должны оставаться места, где вера всегда сильнее человеческого тщеславия и желания покорить каждую пять земной поверхности. Мы продолжаем собирать сведения об этой удивительной горе, осознавая, что некоторые тайны призваны оставаться нераскрытыми, чтобы сохранить тот трепет, который испытывает человек перед лицом вечного величия природы. Это место не требует покорения, оно требует глубокого уважения к тем традициям, что сложились вокруг него за тысячи лет. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 13 августа. Давайте посмотрим, что же нас ждет в этот день. Какой нам совет дадут руны. Итак, выпала руна Ансус. Ну, под влиянием этой руны день наполнится информацией. Это знаки, диалоги, это какие-то, может быть, и внутренние откровения. Это руна мудрости, общения и вдохновения. И в этот день вы можете услышать то, что давно нужно было услышать. Может быть, совет, может быть, подсказка или какой-то внутренний голос. И здесь будьте очень внимательны к словам, и к своим, и к чужим. Через них в этот день будет говорить сама судьба с вами. Например, в работе день обещает быть очень продуктивным, особенно если вы связаны с коммуникациями, например, преподаванием, может, юриспруденцией, литературой. Вот информация – ваш ключ. Переговоры, письма, важные беседы – все будет проходить гладко. Если вам нужно донести идею, вас точно услышат. Также возможно интересное предложение сверху, например, от начальства или от коллег. В отношениях это будет диалог, доверие, может, разговор по душам. Это отличное время для объяснений, признаний, может быть, снятие напряжения в паре. И если были недомолвки, вот они уйдут, рассеются очень легко, вы сможете договориться. А одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется легко и окажется очень значимым. Любовь может начаться с любой фразы. По здоровью Ансус отвечает за дыхание, горло, голос и нервную систему. И это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания, пения, кстати, можно на вокал сходить, или речи. И если вы давно хотели пойти на консультацию, идеальный момент, да, передача информации. То есть и к психологу можно сходить, и опять же на урок вокала. Также в этот день легко усваивается новая информация и будет очень благоприятным любое обучение. Так что день откровений, знаков, говорите, слушайте, ловите смысл между строк, и ответы всегда рядом, особенно у вас внутри. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
20: На радио Лента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
21: В Ростове-на-Дону жители девятиэтажки больше года не могут добиться ремонта единственного в доме лифта, вышедшего из строя в 2025 году.
4: Город Ростов-на-Дону. Проспект Стачки 205. Сегодня у нас 11 августа 2026 года. В доме не работает лифт с марта 2025 года. Все малыши вынуждены оставлять свой транспорт здесь, потому что это невозможно подниматься на 9 этаж. Лифт не работает. На улице плюс 35. И мы вынуждены по подъезду, который находится вот в таком вот состоянии, идти домой. Хочу отметить особенно состояние подъезда, который находится в центре Ростова-на-Дону. Замена лифта планируется в конце 2028 года.
20: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
0: Что угрожает избирателям? К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию Калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
5: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовится в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
0: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документы. документ. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде, на задворке истории.
5: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко» Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное заксобрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалось. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в Заксобрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
0: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в Заксобрание остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре. А кто бы сомневался?
5: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием в Заксобрание Калининградское отделение «Единой России» уже потратило почти 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии, следует из отчетности избиркома. Всего в избирательный фонд «Единой России» поступило 11 миллионов рублей. Из них уже израсходовано без малого 10 миллионов. И причем все средства ушли на изготовление и распространение печатной агитации. Для сравнения, новые люди получили 3,5 миллиона рублей, но пока потратили только 441 тысячу. В фонд «Яблоко» поступило всего 2,5 тысячи рублей, и пока расходов не было. У «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров» на отчетную дату 5 августа поступление в избирательные фонды вообще не зафиксировано.
0: Таким образом, еще до активной фазы кампании «Единая Россия» получила заметное финансовое преимущество. Пока конкуренты только собирают средства, партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. Водоканале объяснили отключение засором канализации, мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги. Теперь подрядчику сначала придется восстановить к ним доступ, то есть асфальт для начала снять, и только после этого водоканал сможет полностью прочистить сеть и вернуть воду людям. При этом местные жители жалуются, что дорожный ремонт продолжается уже второй год и регулярно сопровождается коммунальными проблемами.
7: Они то кабель перебьют, то трубу повредят. Теперь колодцы замуровали. Когда именно вернется вода, пока неизвестно, рассказала одна из жительниц дома на Шахматной.
0: Намного все однозначнее у военных в Калининградской области. Всякого рода риски для эксклава существуют. Ситуация на Балтике неспокойная, враги не дремлют. И постоянно нужно держать руку на пульсе, минимизируя и предотвращая угрозы от недружественных соседей. Состоялись очередные учения по защите региона.
5: На морском побережье Калининградской области развернули батареи ракетных комплексов «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота, задача расчетов – обнаружить надводные цели и выдать целеуказания при нанесении ракетных ударов в различных условиях и обстановке. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники. Задачи экипажей следующие. Отработать различные способы размещения техники на позициях, выполнить элементы по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия.
0: Стоит напомнить, что в марте расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже проводили учения по защите морских границ Калининградской области. Но, как говорится, повторение – мать учения. Тем более, когда страны НАТО также активно тренируются, а Латвия отправила на границу с Россией и Белоруссией помимо наземной военной техники еще беспилотники и вертолеты. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше – глупо! Не будет как раньше. Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабкины сказки. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и как водитель со стажем советую просто перестать гнать. Серьезно. Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена, мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжить максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 км пробега. А теперь посчитайте сами при ценнике под сотню за литр. За месяц обычной езды на работу и по делам набегает очень приличная сумма, которую вы раньше просто дарили воздуху. Четвертый момент – это элементарное техническое состояние вашего автомобиля, на которое многие почему-то забивают. Непонятно почему, но люди забывают элементарно проверять давление в шинах. А ведь слегка спущенные колеса сразу же увеличивают аппетит мотора на 5-7%, просто из-за сопротивления качению. Плюс постоянно лишний хлам в багажнике, который вы возите месяцами, и неиспользуемый автобагажник на крыше, который напрочь ломает аэродинамику машины. Выбросите все лишнее, накачайте шины до нормального давления, и машина сразу перестанет уходить в аппетитный загул на ровном месте. Ну и пятое. Перестаньте, наконец, кормить частников-перекупщиков. Когда на нормальных сетевых станциях выстраиваются очереди, у многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках, включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
19: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Бензо-Армагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент, в России, после вчерашних атак на Орские НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
10: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
12: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорят, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
13: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка идет до заправки.
14: Все, ребят, приехали.
10: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
24: Сейчас транспорт России ездит на барматухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
10: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле, и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Делягин о том, что для многих покинувших страну за последнее время денежный вопрос не главная причина.
26: Я плохо отношусь к людям, которые мигрируют. Я их понимаю. Они не хотят, как мне один молодой человек. Он уезжал, очень хороший компьютерщик. Я его спросил, проблема, наверное, в зарплате, в жилье. Он говорит, да нет. Я, в принципе, здесь нормально зарабатывал. Тогда еще не было разрушения коммуникационной среды. Просто я не хочу быть рабом идиотов. Вот и все. Это, вы думаете, только в IT-технологии такое проявляется? Такое высочайшее качество государственного управления.
25: Главные новости дня.
10: Бюджет несется к пропасти. Дефицит вырос до рекордных 6,5 триллионов рублей. Что будет дальше? Картина продолжает ухудшаться, заявили в Минфине. За 7 месяцев правительство собрало в казну 22 триллиона рублей налогов. При этом расходы составили 28,5 триллионов рублей. В результате на начало августа в бюджете образовалась дыра на 6,5 триллионов рублей. По сравнению с прошлым годом дефицит дефицит увеличился в 1,5 раза и уже почти вдвое превышает план на весь год. И денег взять негде. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев сократились почти на 17%. И это несмотря на подорожание нефти из-за войны в Иране. Всплеск нефтяных доходов оказался краткосрочным и был истрачен на субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят и останавливаются НПЗ. Сбалансировать бюджет становится все сложнее, и

0: рублей, а дефицит, по самым скромным оценкам, приблизится к 10 триллионам. «Все зависит от того, сколько до конца года страна потратит на СВО», говорит экономический аналитик Александр Каляндр.
1: Резервы для наращивания военных расходов есть исключительно вне военной части экономики. Либо путем перераспределения, либо через инфляцию. Поэтому все упирается только в то, какую инфляцию и какое более глубокое объединение невоенной части экономики готов себе разрешить Кремль. Поскольку до сих пор общий нарратив заключается в том, что это, кстати, не война на выживание, то способа пока сказать населению: вы, ребята, потерпите, потому что мы все терпим ради победы, мне кажется, пока нет. Изменится ли ситуация после преснопамятных выборов в Думу? Я не знаю, но, безусловно, это позволит больше денег забирать у частного рыночного сектора, гражданского, и отдавать войну, если в этом есть необходимость.
0: Так или иначе, чтобы сбалансировать бюджет, правительству придется либо урезать расходы по невоенным статьям, либо поднять налоги, считает экономист Игорь Липсиц.
2: Российская система налогообложения личных доходов чрезвычайно жесткая, одна из самых жестких в мире. И поэтому как бы люди платят все больше и больше. Очень значительная часть того, что выплачивалось во время войны, уходила в растущие налоги, съедалась инфляцией, особенно для бедняков. А теперь будет совсем плохо. Ну, потому что, ну как вам сказать, у любой экономики есть запас прочности. Пятый год войны, что же вы хотите? Запас прочности кончается, и начинается уже как бы общий обвал по всему фронту.
0: После выборов в Госдуму фискальное ужесточение снова должно оказаться на повестке дня, считает экономист. Хотя это станет уже вторым повышением налогов за год. В январе, напомню, подняли НДС с 20 до 22%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Актер Дмитрий Дюжев в своей предвыборной программе предложил каждое утро в 8 утра проводить во всех дворах России 40-минутную зарядку.
5: Вообще хочу сказать, что я подал документы на праймерис партии «Единая Россия», и один из пунктов моей программы – это дружный спортивный двор. То есть я предлагаю в своей программе каждый день в 8 утра в каждом дворе страны есть ответственный человек, который в течение там 40 минут проводит зарядку. Я уверен, что люди начнут подтягиваться каждый день к 8 утра до работы, до школы, готовы договариваться с ребятами, чтобы наши там чемпионы, спортсмены тоже ездили по дворам, по стране и давали такие вот тренировочки, зарядки. Будем здоровыми, будем сильными и будем дружными.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что страна погружается в глубокий кризис и безработицу.
7: Идет преддверие большого кризиса. Это уже все понимают. Идет рост цен, идут неплатежи, идут проблемы с работой. У нас самая низкая безработица? Так нифига. Сейчас безработица у нас появится настоящая. Она до этого была скрытая, а сейчас будет настоящая безработица. Вот. А настоящая безработица, безработицу можно оценивать по количеству людей, которые встали на биржу труда. Вставать на биржу труда, если вы не видите в этом особого никакого смысла, многие не встают. Вот. Многие пытаются, ищут там какие-то подработки, где-то чем-то занимаются или не занимаются, сидят, ждут лучших

0: времен есть такие. Вот у них бизнесы просели, люди, они как бы вот не знают, куда себя сейчас пристроить и найти. Вот у меня много таких вот знакомых в спортзале. Вот. И есть безработица настоящая, то есть, которая появится, когда людям для выживания, те, которые привыкли с утра до вечера грабатиться, не будет возможности работать. Потому что бизнес проседает, сокращается, банкротится, людей отправляют на 4-3-дневную рабочую неделю, отправляют в отпуска неоплачиваемые, они, естественно, не встают ни на какую биржу труда. Но надо понимать, если у вас там в селе закрылся последний агрохолдинг, сейчас с крупными это непонятно, вот сейчас проблема, смотри, на 40% подорожала солярка, неизвестно, будет ли она завтра, неизвестно, насколько она подорожает еще, она уже на 40% подорожала. Плюс высокая ставка по кредитам. У людей сейчас вот уборочные начинаются, на юге уже кое-что там кто-то начинает убирать. И многие хозяйства, даже крупники-то, я не уверен, что они получат помощь из бюджета. В бюджете нет денег уже. Бюджет не может помочь своим там ключевым стратегическим направлениям. Им не хватает на оборону. Они колоссальнейшие триллионы тратят на это.
1: Специалист по банкротствам Алена Теплова о том, что не видит выхода из кризиса, и у людей начинается паника.
2: Очень тяжело комментировать, к чему мы идем. Есть ощущение некой паники уже со стороны наших граждан. Есть некое ощущение, ну, люди опускают руки, потому что складывается впечатление, что как будто бы это уже никогда не закончится. Мы из одного кризиса в следующий кризис. И никто вот это вот вынырнуть хотя бы, да, ну, ни у кого не получается. Я искренне не понимаю, я же говорю, я сейчас нахожусь в такой вселенной, где у всех крах, кто бы ко мне ни пришел, и у них у всех уважительная причина потери платежеспособности. Никому нельзя сказать, что ты транжира, ты там, ну да, есть моменты, где надо было остановиться и хотя бы не наращивать свою задолженность. Но откуда брать эти денежные средства, я искренне не понимаю, потому что, Павел, очень хороший вопрос, да, люди-то уходят, увольняются, куда они идут?
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Житель Калуги рассказал, что в городе снова пропал бензин на автозаправочных станциях, и к ним уже выстроились гигантские очереди, которые затрудняют дорожное движение.
5: Ну вот очередной коллапс в городе Калуга не заставил себя долго ждать. Что мы имеем? В городе пробки на подъездах ко всем автозаправочным станциям. Просто ну, ехать практически нормально невозможно. Опять бензина практически нигде нет. Понятно, может быть, опять вы скажете, люди сами создают этот ажиотаж и так далее. Но я вам скажу так, что ближайшие там предыдущие пару дней выкачали весь бензин, которого уже нет. То есть, соответственно, что? Нехватка топлива в городе Калуга, она опять присутствует. Никуда от этого не деться, что происходит, никто толком сказать не может. Подобрать слова какие-то тоже тут, ну, ничего не подберешь, как есть. Ну, ничего хорошего в этом нету. Люди мучаются, люди стоят в пробках и так далее. А я вот, ну, как бы, на дизеле у меня, как бы, проблем практически нету. Тьфу-тьфу. Сам факт того, что куда-то хочешь доехать, а у тебя, ну, особо не выходит, не получается, потому что везде очереди. Как-то так, друзья.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтрально, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-Казахское ЭСП по удою России.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
8: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Курская могила. Стало известно, сколько срочников на самом деле погибло в боях за Курскую область. Воспоминания выживших разрывают сердце. Спустя 2 года трагичных событий в Курской области до сих пор пропавшими без вести числится 30 срочников. Однако даже их родные убеждены, скорее всего, парни мертвы. Всего в боях под Курском погибло минимум 77 срочников, а те, кто выжили, до сих пор вспоминают те события, как страшный сон.
10: Мы не должны были участвовать в этих боевых действиях. То есть мы должны были стоять там где-то на 4-й линии. принеси, подай, поднеси припас, что-то в этом роде. А мы стали просто участниками такого момента, что нам говорят: стойте, держите оборону, туда-сюда.
9: Это Антон Сафонов, который в те августовские события 2 года назад проходил срочную службу на границе. И он, и другой срочник Денис Глушко рассказывают, что как только на позициях стало жарко, командование попросту бросило парней.
11: 6 августа, да, в 4:27 ракетный удар по нашему штабу. Штаб рухнул, все в контузии. Ну, все, начальство. Все уехали, бросили нас одних, срочников.
10: У нас были 300-е, и нашли машину, чтобы их начать вывозить. Вывезли 2 машины 300-х, и вот на последнюю крайнюю машину туда засели. НША, ЗНША, комбат и медицинский там прапорщик. Вот они уехали. С нами осталось 2 офицера, которые взяли ответственность за нас, за наши жизни, и они приняли решение нас эвакуировать.
9: Но эвакуации тогда ребята так и не дождались. На некоторых позициях призывники составляли от 50 до 85% личного состава. Антон со временем попадет в плен.
10: Мы все надеялись, что будет эвакуация. Нам сказали: пока ждите команды. Потом мы встретились с штабным и говорим: что там по поводу эвакуации? Он говорит: эвакуации не будет, пацаны. Нас всем просто вообще. Ну вот он так и сказал.
9: Небольшие группы срочников, смешанные с пограничниками и немногочисленным командованием, еще неделями прятались по лесам и почти ежедневно попадали в плен вплоть до конца августа. Андрей из Вологодской области рассказал, что провел в лесу около 6 дней.
12: Мы уходили там сначала по 10 человек, собирались где-то в лесу, сидели, боялись. Переходили через болото. Было откровенное, ну, прям болото. То есть мы там утопали все. Первый день было все еще нормально в плане того, что мы смогли покушать, поесть в столовой. Вот. Мы начали двигаться по лесополосе. Мы все были уставшие, начались массовые полеты дронов.
9: Срочники пили воду из болота, ели траву, крапиву, рябину. Некоторым повезло больше. Вблизи лесопосадок были поля, на которых росли подсолнухи и соевые бобы. Всего около 1500 призывников прошли через украинский плен. Поиск и извлечение останков погибших срочников стали возможны только после выхода российских войск к границе с Украиной в апреле 25-го. Пропавших без вести срочников официально признавали погибшими в течение всего прошлого года. Последний известный случай смены статуса произошел в мае, практически спустя 2 года после гибели солдата. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента», 1557 АМ. Говорят военкоры.
13: Беспилотники долетели до Тобольска. Военкор канал «Записки ветерана» о дыре в защите тыла.
14: Прилет по местному нефтеперерабатывающему заводу в Тюменской области. Произошло возгорание. В каждом регионе уже давно должны были быть сформированы мобильные огневые группы в составе подразделений самообороны. Да, даже уже на Дальнем Востоке. Ибо, пролетая рубеж приграничных регионов России, дальше эти птички никто уже не встречает. Страна у нас огромная. Противовоздушная оборона просто физически не способна перекрыть всю территорию. Единственное решение на данный момент — это множить мобильные огневые группы, вооруженные поворотными турелями и зенитными дронами. Такие подразделения должны быть в каждом регионе. Однако ситуация не меняется. Все сильно упирается в долбанную бюрократию, медлительность и нежелание отдельных руководителей брать на себя ответственность.
13: Турция диктует правила на море. Военкор Котенок о коридорах безопасности.
15: Тем временем турки продолжают продавливать идею коридоров безопасности в Черном море. В ближайшие дни Анкара собирается предложить два маршрута, на которых, как хотелось бы туркам, и Москва, и Киев должны будут воздерживаться от атак. Об этом пишет Йени Шафак. По сути, России предлагается наступить на старые грабли. Русским предложили сыграть по чужим правилам в Черном море. Поддадимся? Турки мягко стелют, но жестко спать. При своем потенциале они могут захватить всю акваторию Черного моря. Поэтому сейчас и намекают. Давайте-ка будете играть по нашим правилам, а мы предлагаем такие условия. Считаю, что нам не стоит соглашаться ни на какие навязанные варианты, потому что сначала будет морское перемирие, потом воздушное, чтобы украинская сторона могла сохранить свой потенциал для дальнейших наступательных действий.
13: Путин уехал, бензин подорожал. Военкор Живов о ценах в Красноярске.
16: В Красноярске цены на топливо снизили перед визитом Путина, а затем вернули обратно. В ночь на 3 августа на некоторых красноярских автозаправочных станциях резко подешевело топливо. По данным пользователей тематических чатов, цена литра АИ-95 снизилась с 91 до 67 рублей, АИ-92 с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 84 рублей. В компании объяснили изменение цен дополнительными поставками топлива и подчеркнули, что снижение может носить временный характер. 4 августа, после визита Владимира Путина в Красноярск, стоимость бензина на заправках вновь выросла до уровня 2 августа. Одновременно часть автомобилистов сообщила о перебоях с наличием топлива. Сообщается, что похожая ситуация произошла в июле в Иркутске. Происходящее следует рассматривать не просто как попытку создать благоприятную картину для руководства страны. Подобные действия могут свидетельствовать о дезинформировании и манипуляции высшим руководством. Речь идет не о каком-либо тайном плане, а о традиционном стремлении местных чиновников продемонстрировать благополучную ситуацию. Однако в результате формируется искаженная картина происходящего. И подобное может касаться не только топлива.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще пятеро парней, и только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
17: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео и там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
13: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
18: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
13: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
19: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты. типа Бабы-Яги. Сразу 200, вернее 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
9: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
13: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
20: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
13: А вот что об этом пишет военкор Живов.
21: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
13: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
21: Жителей туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
13: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
21: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Власти Сочи призвали жителей не ездить на машинах из-за нехватки топлива, а мэр города накануне заявил, что ситуация с бензином контролируемая.
22: 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. Ну, короче, в общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
23: Вот и в Сочи пришел бензин-апокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас
19: Давайте. Все, ребят, приехали.
0: Очередь на заправку. Роснефть.
2: Мы на чем заправку?
0: Просто нескончаемая. Да, конечно. На Красной Поляне проблемки с бензинчиком. Капец, вообще просто.
2: Таксист стоит.
0: Она вообще бесконечная, эта очередь.
2: Надо не заправиться, чего не будешь.
0: Она просто... Так что сюда нужно только с запасом бензина ехать, потому что тут его нет.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
24: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
6: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
24: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
6: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
24: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
6: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
24: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
6: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
24: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
6: А на севере, наоборот, все с картом.
24: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
6: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
24: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
6: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
24: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах. Они должны работать.
6: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор. Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
24: Угу, классическая схема.
6: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
24: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
6: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
24: Круг замыкался, да.
6: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
24: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
6: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
24: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
6: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
24: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
6: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
24: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
6: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
24: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
6: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
24: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
6: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
24: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
6: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
24: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
6: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
24: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
6: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
24: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
6: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
24: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
6: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
24: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
6: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
24: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
6: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
24: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
6: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
24: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
6: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
24: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
6: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
24: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
6: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
24: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
6: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
24: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
6: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
24: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
6: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
24: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
6: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
24: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
6: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
24: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
6: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
24: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
6: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
24: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
6: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
24: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
6: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Что угрожает избирателям? К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию Калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
10: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовится в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
11: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документ. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде на задворке истории.
10: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко» Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное заксобрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалось. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в заксобрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
11: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в заксобрание остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре. А кто бы сомневался?
10: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием в заксобрание Калининградское отделение «Единой России» уже потратило почти 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии, следует из отчетности избиркома. Всего в избирательный фонд «Единой России» поступило 11 миллионов рублей. Из них уже израсходовано без малого 10 миллионов. И причем все средства ушли на изготовление и распространение печатной агитации. Для сравнения, новые люди получили 3,5 миллиона рублей, но пока потратили только 441 тысячу. В фонд «Яблоко» поступило всего 2,5 тысячи рублей, и пока расходов не было. У «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров» на отчетную дату 5 августа поступление в избирательные фонды вообще не зафиксировано.
11: Таким образом, еще до активной фазы кампании «Единая Россия» получила заметное финансовое преимущество. Пока конкуренты только собирают средства, партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. В водоканале канале объяснили отключение засором канализации. Мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги. Теперь подрядчику сначала придется восстановить к ним доступ, то есть асфальт для начала снять, и только после этого водоканал сможет полностью прочистить сеть и вернуть воду людям. При этом местные жители жалуются, что дорожный ремонт продолжается уже второй год и регулярно сопровождается коммунальными проблемами.
7: Они то кабель перебьют, то трубу повредят. Теперь колодцы замуровали. Когда именно вернется вода, пока неизвестно, рассказала одна из жительниц дома на Шахматной.
11: Намного все однозначнее у военных в Калининградской области. Всякого рода риски для эксклава существуют. Ситуация на Балтике неспокойная, враги не дремлют. И постоянно нужно держать руку на пульсе, минимизируя и предотвращая угрозы от недружественных соседей. Состоялись очередные учения по защите региона.
10: На морском побережье Калининградской области развернули батареи ракетных комплексов «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота,

0: новостей, ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше – глупо! Не будет как раньше. Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабкины сказки. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и как водитель со стажем советую просто перестать гнать. Серьезно. Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена, мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжать максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 км пробега. А теперь посчитайте сами при ценнике под сотню за литр. За месяц обычной езды на работу и по делам набегает очень приличная сумма, которую вы раньше просто дарили воздуху. Четвертый момент – это элементарное техническое состояние вашего автомобиля, на которое многие почему-то забивают. Непонятно почему, но люди забывают элементарно проверять давление в шинах. А ведь слегка спущенные колеса сразу же увеличивают аппетит мотора на 5-7%, просто из-за сопротивления качению. Плюс постоянный лишний хлам в багажнике, который вы возите месяцами и не используете.

0: Используемый автобагажник на крыше, который напрочь ломает аэродинамику машины. Выбросите все лишнее, накачайте шины до нормального давления, и машина сразу перестанет уходить в аппетитный загул на ровном месте. Ну и пятое. Перестаньте, наконец, кормить частников-перекупщиков. Когда на нормальных сетевых станциях выстраиваются очереди, у многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках, включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: В Ростове-на-Дону на автозаправочной станции отказались заправлять участника специальной военной операции, сославшись на внутренние лимиты.
4: Заправка «Роснефть». Заправляю. Здрасте. Бензин есть? А? Закончился? А можно мне какое-то подтверждение, что у вас закончился бензин?
5: Какое?
4: Ну, не знаю, какое-нибудь письменное, там, что у вас закончился бензин. Можно как-то это подтвердить?
5: Максим Александрович, можем мы как-то подтвердить письменно, что у нас нет бензина?
4: Максим Александрович, управляющий СЗС, можно как-то подтвердить, что у вас бензин закончился?
6: У нас есть внутренние лимиты, но лимиты...
4: Ну, а где это? Это регламентировано же где-то?
6: Это внутреннее распоряжение.
4: Ну, где-то же регламентировано.
6: Вы можете позвонить на горячую линию.
4: Нет, я не звонить никуда не хочу. Мне как бы на вашей заправке, вот, если вы все заправляются, а вы вот, 92-й, 66 рублей висит.
6: Запрещено отключать. Вот наберите, горячую
4: запрещено
6: линию
4: что?
6: И скажите.
4: Запрещено что?
6: Не надо меня снимать.
4: Почему?
6: Потому...
4: Ну вы при исполнении.
6: Ну что, детский сад что ли?
4: Нет, никакого детского сада. Это Ростов-на-Дону. Вот мне интересно, как вы участников СВО отказываете в заправке бензина.
6: Вам никто не отказывает. Вы можете позвонить на горячую.
4: Да я не хочу никуда звонить. Мне просто интересно, у вас стоит цена 66 рублей, а вы не хотите меня заправлять.
6: Позвоните и скажите.
4: Да зачем я буду звонить?
6: Хотят меня заправлять.
4: А, то есть вы не хотите меня заправлять?
6: Я не хочу вас заправлять.
4: Все.
6: Потому что у меня есть распоряжение.
4: О том, что вы не хотите меня заправлять.
6: Я
4: правильно?
6: Хочу.
4: Даже несмотря на то, что я участник СВО. Вот мое удостоверение, пожалуйста.
6: Да.
4: Без разницы, да? Хорошо. Все. А чье распоряжение? Распоряжение чье?
5: Офиса. Генерального директора.
4: Роснефти. Хорошо. Все, спасибо большое.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
8: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
7: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
9: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
7: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
10: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
7: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Волонтер Татьяна Монтян пожаловалась на то, что в российских спецслужбах ее предали почти все, с кем она работала.
11: Я была готова к тому, что меня реально увезут. С наволочкой на голове в Донецке прикопают в придорожной канаве. Я была к этому абсолютно готова. И то, что они этого не сделали, это спасибо моим знакомым, которые просто случайно пришли ко мне домой. Абсолютно случайно причем. Просто повезло. Они меня искалечили в тупую, ни за что, ни про что. Вот просто так, на ровном месте. И отказываются вообще как-то это расследовать. И смысл вот того, что со мной творят, именно в том, чтобы обвинения были демонстративно, максимально абсурдными, чтобы показать, мы это творим, потому что можем. Меня не предал только один из всех, с кем я работала в российских спецслужбах. Все остальные сами видите. Человека, такого как я, который 3 года не вылезал вообще с ЛБС, был ранен беспилотником, черт возьми, можно вот так вот тупо укатывать в асфальт. И за что?
1: Криминальные новости.
12: Участник СВО до смерти избил главу фонда, пытавшегося сохранить память о подвигах и героях специальной военной операции. В конце июня один из основателей радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин сделал замечание пьяному соседу и его приятелю, которые шумели под окнами. В ответ мужчину жестоко избили. Один из тех, кто это сделал, представился участником СВО. Жена пострадавшего, Анна Шефнер, отметила, что несколько раз звонила в полицию, но силовики приехали только после сигнала от медиков скорой. После избиения Недоводин впал в кому и позже умер, не приходя в сознание. С конца июня его супруга обращалась в МВД, прокуратуру, Следственный комитет, но уголовное дело завели только 7 августа по статье о тяжелом вреде здоровью. Нападавшие на погибшего какое-то время продолжали жить в этом же доме, но потом переехали, сейчас живут неподалеку. Полиции известны и их личности, утверждает бывшая коллега Недоводина. В последние годы Сергей Недоводин руководил патриотическим фондом «Живое будущее» и сотрудничал с Минобороны. Организация подавалась на президентский грант, заявляя своей целью сохранить память о подвигах и героях СВО и продвинуть в массы образ героя-защитника Отечества. Сына бывшего вице-губернатора Петербурга подозревают в жестоком убийстве. Он задержан. По данным ШОТ, домой к 34-летнему Александру Хотину приехал его 54-летний знакомый Александр Куманцев. Почти сразу в квартире вспыхнул конфликт, во время которого сын чиновника несколько раз ударил ножом своего знакомого. Пострадавший сам смог выбежать из квартиры и вызвать медиков. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но мужчина скончался в больнице через несколько часов. Хотин попытался скрыться, уехал в Можайск. Там его задержали на следующий день. В квартире у подозреваемого нашли нож со следами крови. Он оставил его в санузле. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, и дело расследуется столичным СК. Александр Хотин – сын экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. В 2011 году он участвовал в драке у бара в Костроме, но дело закрыли. В 2022 году его судили за мошенничество. Тысячи китайских рабочих заблокировали полицейские автомобили в Ленинградской области и помешали правоохранителям арестовать одного из своих соотечественников. На строительной площадке Балтийского газохимического комплекса в Кингисеппском районе Ленобласти вспыхнул большой протест китайских рабочих. Инцидент, по сообщениям, начался после того, как один китаец, не получивший зарплату, вступил в конфликт с руководством компании. Представители последней вызвали полицию, она же пыталась задержать бунтаря. Но стражи порядка быстро окружили сотни китайских рабочих и под давлением заставили отступить и отпустить мужчину. Эксперты уже проводят аналогии с миллионами россиян, которые в подобных ситуациях остаются послушно молчаливыми и поэтому не могут защищать свои права. Также поражает, отмечают «Осторожно новости», как внезапно беспомощным может стать государство, когда сталкивается даже с минимально организованным сопротивлением. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Военный эксперт, капитан 3-го ранга Максим Климов, рассказал, каким образом глава государства ознакомляется с информацией от военблогеров.
13: А здесь ситуация следующая. Это, собственно говоря, известная история. Есть система «Катюша», где референтами делается нарезка определенной публикации соответствующих. То есть это то, что пропущено через сито референтов. Через кого, кто в первую очередь формирует? А формирует господин Громов в администрации президента.
14: Дальше возникает вопрос. А хоть один из тех так называемых журналистов, которые на полу соответствующих присутствуют, он правду говорит?
1: Главные новости дня.
7: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
15: Вот такие ночи у нас.
7: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
16: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы вы тут послушали. За нами Масхака, либо это порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
7: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
15: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
7: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
17: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этими вот соболезнованиями, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы регионы. А что с регионами делать?
7: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
18: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
7: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15.57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Мобилизационная экономика. О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
20: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиках с высоким уровнем долговой нагрузки, и добавляет, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4-й квартал 2025-го, 1-й квартал 2026 года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дают обтекаемые. Например, называют темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 2018-2023 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту, банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемной задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше 10-11% и более.
19: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
21: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись 5 раз к уровню 2024 и почти 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемый налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значение ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Силуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов рублей.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Водитель, после того, как заправился на крымской автозаправочной станции, обратил внимание на то, что автомобиль перестал реагировать на педаль газа, а скорость начала падать даже при езде с горки.
22: Включил, чек загорелся, вот. Я вот сейчас в пол давлю для понимания. Вот моя нога, вот я давлю в пол, она тупо не едет, вот. Дергает. Это я с горки, короче. Вот, тупо она стоит на одном. Вот, 104, 103 сейчас, получается, нога. Вот, я именно жму. Все, ноль на массу. Какой же беспонтовый бензин у нас, а? Айсал. Именно дергается она. Главное, не встать вообще здесь где-то посреди поля.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
23: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур, сообщили в курьерской службе. Особо выделены три адреса, где категорически запрещено парковаться. Это технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
0: Прибегали люди, женщины нарядные, до сих пор несли свои кисти, несли. Ну, да, мужчины тоже, мужчина был один без рубашки, и у него была кровавлена майка.
23: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
4: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча, Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
23: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
5: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
23: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
24: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
6: Повод для раскачки. Военкор Анастасия Кашеварова о снятии яблока с выборов.
8: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра, но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкуренцию. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти. Не допустили, выборы изначально нелегитимны. Допустили, будут качать истории с вбросами и подтасовкой голосов, так как представители яблока могли быть на всех избирательных участках. А когда любое решение вызывает ситуацию, когда будут качать враги народ и дестабилизировать ситуацию в стране, вопросы уже не к врагу, а к нам самим. Значит, есть что раскачивать.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
10: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
9: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
10: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
9: Точно. Расчет был на то, что экономика просто, ну что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
10: Подожди, расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
9: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
10: Ага, и новые способы расчетов.
9: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
10: Звучит как красиво, но как это работает на практике?
9: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
10: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
9: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
10: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
9: Физически? Никак.
10: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
9: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
10: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
9: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от SWIFT-а, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
10: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
9: а 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
10: Подожди, то есть...
9: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
10: Окей, я банк в Центральной Азии.
9: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
10: Ну, видимо, вторичными санкциями.
9: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
10: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
9: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
10: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
9: Были. Сеть ASEM — это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
10: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
9: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
10: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
9: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
10: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
9: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
10: ага.
9: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
10: И они превентивно замораживают операции.
9: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
10: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
9: Копейки, по сути.
10: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
9: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
10: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
9: Деньги ушли, но не пришли.
10: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
9: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
10: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
9: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
10: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
9: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
10: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне 60 долларов.
9: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
10: Как они их вычислили?
9: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
10: И что теперь? Ну, попали они в список.
9: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
10: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
9: Я тоже так сначала подумал. Но море – это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
10: А если нефть разольется?
9: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
10: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
9: Совершит уголовное преступление, да.
10: Жесть. И как рынок на это реагирует?
9: Ну как, закладывает риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
10: Ничего себе.
9: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне 44 долларов 10 центов за баррель, как я видела в последних сводках.
10: Да, и дисконт на нефть марки «Urals» к Brent вырос до 22-25 долларов.
9: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
10: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
9: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктик-СПГ-2».
10: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
9: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
10: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
9: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
10: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
9: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
10: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
9: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
10: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
9: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
10: То есть, если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
9: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
10: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
9: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
10: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
9: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
10: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
9: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример металлургии. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
10: И вынуждены везти все в Азию.
9: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
10: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
9: Инфляция, о да.
10: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
9: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
10: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
9: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
10: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
9: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катерпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
10: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
9: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
10: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
9: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
10: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
9: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
10: Глобальный риск для самого Запада.
9: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
10: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
9: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
10: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
9: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
11: Пипец. Вот такие ночи у нас.
23: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
12: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы это послушали. Базанами мы схакали бы этот порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
23: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
13: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
23: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
14: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этим вот соболезнованием, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы – регионы. А что с регионами делать?
23: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
18: На магистральная вот остановка Лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
23: Сейчас 2 из 3 крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин пригрозил зеркальным ответом на захваты российских торговых судов.
15: Еще одна проблема, на которую хотел бы обратить внимание. Командующий только что упоминал о сопровождении наших кораблей, какой зоне ответственности. Хочу обратить внимание на решение Евросоюза, которое состоялось недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли и суда. А там и уже мы сами посчитаем это нужно и целесообразно. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
1: Главные новости дня.
7: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.

0: стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
1: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
2: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
1: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о том, как санкционное давление стимулирует развитие цифровых активов в России.
5: Очевидно, главным потребителем криптовалют является бизнес. Как мы уже с вами определили, банки не всегда позволяют оплатить товары, услуги, которые мы хотим поставить в нашу страну.
6: Угу.
5: Ну и, соответственно, поскольку есть такая проблема, то криптовалюта позволяет обойти вот эти проблемы, эти случаи. Ну и за рубежом, как мы знаем, довольно активно принимают криптовалюты, оборачивают их в национальную валюту. Поэтому этот рынок у нас так активно развился, говорят о том, что о 10 триллионах рублей. Прежде всего, для обеспечения внешнеторговых связей. Мы находимся в таких чрезвычайных условиях внешнего давления, и, конечно, это мешает. Я имею в виду внешнее давление. Развитие нашей страны создает массу проблем. Я считаю, что где-то нам и подфартило. Поскольку начали заниматься созданием внутренних условий, в том числе вот цифровых активов, криптовалюты, цифрового рубля, более активно для того, чтобы преодолеть вот эти санкционные давления на нашу страну. И я уверен, что вот, несмотря на все сложности, мы, во-первых, создадим необходимую правовую базу для развития новых направлений экономики. Ну и самое главное, что эти новые направления, опираясь на правовую базу, дадут серьезный такой толчок для развития нашей страны.
3: На радио «Лента» шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания.

0: военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа о подготовке операции в Черном море.
2: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
1: Повод для раскачки. Военкор Анастасия Кашеварова о снятии яблока с выборов.
3: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра, но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкуренцию. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти. Не допустили, выборы изначально нелегитимны. Допустили, будут качать истории с вбросами и подтасовкой голосов, так как представители «Яблока» могли быть на всех избирательных участках. А когда любое решение вызывает ситуацию, когда будут качать враги народ и дестабилизировать ситуацию в стране, вопросы уже не к врагу, а к нам самим. Значит, есть что раскачивать.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Отработанный материал. Ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
5: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
4: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
6: Мой муж после ранения, реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
4: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
7: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
8: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
7: У тебя ранение какое?
9: Осколочное в колено и контузия легкая.
7: У тебя ранение какое?
10: Полная балабанка лопнутая. Здесь вся рука отрештена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
4: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры. Например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
1: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
12: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
1: А вот что об этом пишет военкор Живов.
13: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
1: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
13: Жителей и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке, крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
1: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
13: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
0: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
4: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены три адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома, второй – Химки, и третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
14: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли, свои кисти несли, мужчины тоже, мужчина был один без рубашки, и у него была кровавлена майка.
4: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
15: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча и Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
4: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной, химической, биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
16: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там, взорвать его.
4: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. А в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
18: Зет-военкор Евгений Поддубный рассказал о безразличии к ветеранам специальной военной операции со стороны чиновников.
19: Очень часто у нас хорошие законы, но включается человеческий фактор. И здравый смысл куда-то уходит. И иногда вот даже это касается, например, участников СВО, ветеранов СВО. Многие же обращаются, говорят: слушай, ну вот комичная ситуация, закон на моей стороне, а я не могу ничего добиться. И ты начинаешь вот эту веревочку, на которой много узелков, развязывать. И каждый узелок – это просто человеческая вредность, человеческая лень, безразличие, просто нежелание выйти из зоны комфорта. Ну, человек работает, он делает ровно то, что должен. А надо сделать чуть больше. Сейчас время такое, когда надо делать чуть больше. Хотя бы чуть. И тогда будет лучше.
0: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
20: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В далеком и загадочном Тибете устремляется в синее небо величественная гора Кайлас, чья высота составляет около 6666 метров. Ее форма поражает воображение своей идеальной четырехгранной геометрической структурой, чьи стороны строго ориентированы по сторонам света, словно грани колоссальной египетской пирамиды. Кайлас почитается как священное место сразу в четырех мировых религиях и по сей день остается единственной крупной вершиной планеты Земля, на которую никогда... никогда не ступала нога профессионального альпиниста. Все попытки штурма этой горы неизменно заканчивались либо внезапной смертью исследователей, либо резким ухудшением погоды, заставлявшим людей в панике отступать назад, не достигнув цели. Эта неприступность породила сотни легенд, которые только подогревают интерес к вершине. Профессор Эрнст Мулдашев после своей знаменитой тибетской экспедиции выдвинул фантастическую гипотезу о том, что Кайлас — это не просто природная гора, а величайшая искусственная полая пирамида, построенная древними атлантами или представителями внеземных цивилизаций миллионы лет назад как центр управления энергией планеты. Сторонники эзотерики уверяют, что внутри горы скрыт таинственный сакральный центр мира Шамбала, а вокруг вершины время течет с совершенно иной сверхчеловеческой скоростью, из-за чего у паломников за несколько часов совершения коры отрастают длинные волосы и ногти. В 2000 году группа испанских альпинистов получила официальное разрешение от властей Китая на восхождение, но тысячи верующих по всему миру заблокировали их путь, заявив, что осквернение вершины вызовет глобальный всемирный апокалипсис, который не пощадит никого. Официальные геологи и тектонисты дают Кайласу строгое научное определение, доказывая, что его уникальная ступенчатая пирамидальная форма – это лишь результат миллионов лет естественного выветривания и эрозии мягких осадочных пород, когда-то поднявшихся со дна древнего океана Тетис. Гора остается официально непокоренной не из-за мистических проклятий, а исключительно благодаря строгому административному запрету со стороны правительства КНР, которое бережно охраняет религиозные чувства миллиардов буддистов, индуистов, джайнистов и приверженцев религии Бон. Кайлас продолжает стоять величественным стражем азиатских тайн, напоминая нам о том, что на Земле должны оставаться места, где вера всегда сильнее человеческого тщеславия и желания покорить каждую пять земной поверхности. Мы продолжаем собирать сведения об этой удивительной горе, осознавая, что некоторые тайны призваны оставаться нераскрытыми, чтобы сохранить тот трепет, который испытывает человек перед лицом вечного величия природы. Это место не требует покорения, оно требует глубокого уважения к тем традициям, что сложились вокруг него за тысячи лет. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
21: Руна дня на 13 августа. Давайте посмотрим, что же нас ждет в этот день. Какой нам совет дадут руны? Итак, выпала руна Ансус. Ну, под влиянием этой руны день наполнится информацией. Это знаки, диалоги, это какие-то, может быть, и внутренние откровения. Это руна мудрости, общения и вдохновения. И в этот день вы можете услышать то, что давно нужно было услышать. Может быть, совет, может быть, подсказка или какой-то внутренний голос. И здесь будьте очень внимательны к словам, и к своим, и к чужим. Через них в этот день будет говорить сама судьба с вами. Например, в работе день обещает быть очень продуктивным, особенно если вы связаны с коммуникациями, например, преподаванием, может, юриспруденцией, литературой. Вот информация – ваш ключ. Переговоры, письма, важные беседы – все будет проходить гладко. Если вам нужно донести идею, вас точно услышат. Также возможны интересные предложения сверху, например, от начальства или от коллег. В отношениях это будет диалог, доверие, может, разговор по душам. Это отличное время для объяснений, признаний, может быть, снятие напряжения в паре. И если были недомолвки, вот они уйдут, рассеются очень легко, вы сможете договориться. А одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется легко и окажется очень значимым. Любовь может начаться с любой фразы. По здоровью Ансус отвечает за дыхание, горло, голос и нервную систему. И это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания, пения, кстати, можно на вокал сходить, или речи. И если вы давно хотели пойти на консультацию, идеальный момент, да, передача информации. То есть и к психологу можно сходить, и опять же на урок вокала. Также в этот день легко усваивается новая информация и будет очень благоприятным любое обучение. Так что день откровений, знаков, говорите, слушайте, ловите смысл между строк, и ответы всегда рядом, особенно у вас внутри. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
2: это «Цифра дня».
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: В Ростове-на-Дону жители девятиэтажки больше года не могут добиться ремонта единственного в доме лифта, вышедшего из строя в 2025 году.
5: Город Ростов-на-Дону. Проспект Стачки 205. Сегодня у нас 11 августа 2026 года. В доме не работает лифт с марта 2025 года. Все малыши вынуждены оставлять свой транспорт здесь, потому что это невозможно подниматься на 9 этаж. Лифт не работает. На улице плюс 35. И мы вынуждены по подъезду, который находится вот в таком вот состоянии, идти домой. Хочу отметить особенно состояние подъезда, который находится в центре Ростова-на-Дону. Замена лифта планируется в конце 2028 года.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
22: Что угрожает избирателям? К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию Калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
23: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовится в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
22: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документ. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде на задворке истории.
23: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко» Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное заксобрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалась. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в Заксобрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
22: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в Заксобрание остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре, а кто бы сомневался.
23: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием в Заксобрание Калининградское отделение «Единой России» уже потратило почти 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии, следует из отчетности избиркома. Всего в избирательный фонд «Единой России» поступило 11 миллионов рублей. Из них уже израсходовано без малого 10 миллионов. И причем все средства ушли на изготовление и распространение печатной агитации. Для сравнения, новые люди получили 3,5 миллиона рублей, но пока потратили только 441 тысячу. В фонд «Яблоко» поступило всего 2,5 тысячи рублей, и пока расходов не было. У «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров» на отчетную дату 5 августа поступление в избирательные фонды вообще не зафиксировано.
22: Таким образом, еще до активной фазы кампании «Единая Россия» получила заметное финансовое преимущество. Пока конкуренты только собирают средства, партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. Объяснили отключение засором канализации. Мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги. Теперь подрядчику сначала придется восстановить к ним доступ, то есть асфальт для начала снять, и только после этого водоканал сможет полностью прочистить сеть и вернуть воду людям. При этом местные жители жалуются, что дорожный ремонт продолжается уже второй год и регулярно сопровождается коммунальными проблемами.
6: Они то кабель перебьют, то трубу повредят. Теперь колодцы замуровали. Когда именно вернется вода, пока неизвестно, рассказала одна из жительниц дома на Шахматной.
22: Намного все однозначнее у военных в Калининградской области. Всякого рода риски для эксклава существуют. Ситуация на Балтике неспокойная, враги не дремлют. И постоянно нужно держать руку на пульсе, минимизируя и предотвращая угрозы от недружественных соседей. Состоялись очередные учения по защите региона.
23: На морском побережье Калининградской области развернули батареи ракетных комплексов «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота, задача расчетов – обнаружить надводные цели и выдать целеуказания при нанесении ракетных ударов в различных условиях и обстановке. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники. Задачи экипажей следующие – отработать различные способы размещения техники на позициях, выполнить элементы по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия.
22: Стоит напомнить, что в марте расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже проводили учения по защите морских границ Калининградской области. Но, как говорится, повторение – мать учения. Тем более, когда страны НАТО также активно тренируются, а Латвия отправила на границу с Россией и Белоруссией помимо наземной военной техники еще беспилотники и вертолеты. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента «Балтийский лоцман».
3: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше – глупо! Не будет как раньше. Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабкины сказки. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и как водитель со стажем советую просто перестать гнать. Серьезно. Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена, мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжать максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 километров пробега. А теперь посчитайте сами при ценнике под сотню за литр. За месяц обычной езды на работу и по делам набегает очень приличная сумма, которую вы раньше просто дарили воздуху. Четвертый момент – это элементарное техническое состояние вашего автомобиля, на которое многие почему-то забивают. Непонятно почему, но люди забывают элементарно проверять давление в шинах. А ведь слегка спущенные колеса сразу же увеличивают аппетит мотора на 5-7%, просто из-за сопротивления качению. Плюс постоянный лишний хлам в багажнике, который вы возите месяцами, и неиспользуемый автобагажник на крыше, который напрочь ломает аэродинамику машины. Выбросите все лишнее, накачайте шины до нормального давления, и машина сразу перестанет уходить в аппетитный загул на ровном месте. Ну и пятое. Перестаньте, наконец, кормить частников-перекупщиков. Когда на нормальных сетевых станциях выстраиваются очереди, у многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках, включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
7: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Бензо-Армагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: просто на 3 недели Украина переключилась на склад Вайлберис. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
9: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
1: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорят, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
10: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка идет до заправки.
11: Все, ребят, приехали.
9: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
12: Сейчас транспорт России ездит на бормотухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
9: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Делягин о том, что для многих покинувших страну за последнее время денежный вопрос не главная причина.
25: Я плохо отношусь к людям, которые мигрируют. Я их понимаю. Они не хотят, как мне один молодой человек, он уезжал, очень хороший компьютерщик. Я его спросил, проблема, наверное, в зарплате, в жилье. Он говорит, да нет. Как бы я, в принципе, здесь нормально зарабатывал. Тогда еще не было разрушения коммуникационной среды. Просто я не хочу быть рабом идиотов. Вот и все. Это, вы думаете, только в IT-технологии такое проявляется? Такое высочайшее качество государственного управления.
26: Главные новости дня.
9: Бюджет несется к пропасти. Дефицит вырос до рекордных 6,5 триллионов рублей. Что будет дальше? Картина продолжает ухудшаться, заявили в Минфине. За 7 месяцев правительство собрало в казну 22 триллиона рублей налогов. При этом расходы составили 28,5 триллионов рублей. В результате на начало августа в бюджете образовалась дыра на 6,5 триллионов рублей. По сравнению с прошлым годом дефицит увеличился в 1.5 раза и уже почти вдвое превышает план на весь год. И денег взять негде. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев сократились почти на 17%. И это несмотря на подорожание нефти из-за войны в Иране. Всплеск нефтяных доходов оказался краткосрочным и был истрачен на субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят и останавливаются НПЗ. Сбалансировать бюджет становится становится все сложнее, и Центробанк активно печатает деньги, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Денег нет внутри системы. Центробанк просто печатает деньги. Центробанк пришел к открытой, ничем не маскируемой эмиссии, и он является единственным источником денег в стране. Вот это важно зафиксировать. Но этих деньги напечатаны, этих денег не существует в экономике. Они просто выпускаются, даются банкам, банки их прокручивают, и это разгоняет, естественно, объем денежной массы, которая просто рекордно опять начала расти, агрегат М2, я имею в виду. Естественно, это вызовет в определенный момент уже переход гиперинфляции.
9: При этом Минфин тратит все больше. Особенно стремительно растут военные расходы, говорят специалисты. И, судя по всему, расходы бюджета к концу года могут превысить план минимум на 5 триллионов рублей, а дефицит, по самым скромным оценкам, приблизится к 10 триллионам. Все зависит от того, сколько до конца года

0: забирать у частного рыночного сектора, гражданского, и отдавать войну, если в этом есть необходимость.
1: Так или иначе, чтобы сбалансировать бюджет, правительству придется либо урезать расходы по невоенным статьям, либо поднять налоги, считает экономист Игорь Липсиц.
2: Российская система налогообложения личных доходов чрезвычайно жесткая, одна из самых жестких в мире. И поэтому как бы люди платят все больше и больше. Очень значительная часть того, что выплачивалось во время войны, уходила в растущие налоги, съедалась инфляцией, особенно для бедняков. А теперь будет совсем плохо. Ну, потому что, ну как вам сказать, у любой экономики есть запас прочности. Пятый год войны, что же вы хотите, запас прочности кончается. И начинается уже как бы общий обвал по всему фронту.
1: После выборов в Госдуму фискальное ужесточение снова должно оказаться на повестке дня, считает экономист. Хотя это станет уже вторым повышением налогов за год. В январе, напомню, подняли НДС с 20 до 22%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Актер Дмитрий Дюжев в своей предвыборной программе предложил каждое утро в 8 утра проводить во всех дворах России 40-минутную зарядку.
5: Вообще хочу сказать, что я подал документы на праймерис партии «Единой России», и один из пунктов моей программы – это дружный спортивный двор. То есть я предлагаю в своей программе каждый день в 8 утра в каждом дворе страны есть ответственный человек, который в течение там 40 минут проводит зарядку. Я уверен, что люди начнут подтягиваться каждый день к 8 утра до работы, до школы, готов договариваться с ребятами, чтобы наши там чемпионы-спортсмены тоже ездили по дворам, по стране и давали такие вот тренировочки, зарядки. Будем здоровыми, будем сильными и будем дружными.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся центральный научно-исследовательский
3: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
7: Что угрожает избирателям? К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию Калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
8: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовится в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
7: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документ. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейком.

0: пробками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде, на задворке истории.
1: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко» Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное заксобрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалось. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в Заксобрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
0: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в Заксобрание остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре. А кто бы сомневался?
1: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием в Заксобрание Калининградское отделение «Единой России» уже потратило почти 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии, следует из отчетности избиркома. Всего в избирательный фонд «Единой России» поступило 11 миллионов рублей. Из них уже израсходовано без малого 10 миллионов. И причем все средства ушли на изготовление и распространение печатной агитации. Для сравнения, новые люди получили 3,5 миллиона рублей, но пока потратили только 441 тысячу. В фонд «Яблоко» поступило всего 2,5 тысячи рублей, и пока расходов не было. У «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров» на отчетную дату 5 августа поступление в избирательные фонды вообще не зафиксировано.
0: Таким образом, еще до активной фазы кампании «Единая Россия» получила заметное финансовое преимущество. Пока конкуренты только собирают средства, партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. Водоканале объяснили отключение засором канализации, мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги. Теперь подрядчику сначала придется восстановить к ним доступ, то есть асфальт для начала снять, и только после этого водоканал сможет полностью прочистить сеть и вернуть воду людям. При этом местные жители жалуются, что дорожный ремонт продолжается уже второй год и регулярно сопровождается коммунальными проблемами.
2: Они то кабель перебьют, то трубу повредят. Теперь колодцы замуровали. Когда именно вернется вода, пока неизвестно, рассказала одна из жительниц дома на Шахматной.
0: Намного все однозначнее у военных в Калининградской области. Всякого рода риски для эксклава существуют. Ситуация на Балтике неспокойная, враги не дремлют. И постоянно нужно держать руку на пульсе, минимизируя и предотвращая угрозы от недружественных соседей. Состоялись очередные учения по защите региона.
1: На морском побережье Калининградской области развернули батареи ракетных комплексов «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота, задача расчетов – обнаружить надводные цели и выдать целеуказания при нанесении ракетных ударов в различных условиях и обстановке. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники. Задачи экипажей следующие. Отработать различные способы размещения техники на позициях, выполнить элементы по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия.
0: Стоит напомнить, что в марте расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже проводили учения по защите морских границ Калининградской области. Но, как говорится, повторение – мать учения. Тем более, когда страны НАТО также активно тренируются, а Латвия отправила на границу с Россией и Белоруссией помимо наземной военной техники еще беспилотники и вертолеты. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше – глупо! Не будет как раньше. Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабкины сказки. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и как водитель со стажем советую просто перестать гнать. Серьезно. Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена, мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжить максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 км пробега. А теперь посчитайте сами при ценнике под сотню за литр. За месяц обычной езды на работу и по делам набегает очень приличная сумма, которую вы раньше просто дарили воздуху. Четвертый момент – это элементарное техническое состояние вашего автомобиля, на которое многие почему-то забивают. Непонятно почему, но люди забывают элементарно проверять давление в шинах. А ведь слегка спущенные колеса сразу же увеличивают аппетит мотора на 5-7%, просто из-за сопротивления качению. Плюс постоянно лишний хлам в багажнике, который вы возите месяцами, и неиспользуемый автобагажник на крыше, который напрочь ломает аэродинамику машины. Выбросите все лишнее, накачайте шины до нормального давления, и машина сразу перестанет уходить в аппетитный загул на ровном месте. Ну и пятое. Перестаньте, наконец, кормить частников-перекупщиков. Когда на нормальных сетевых станциях выстраиваются очереди, у многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках, включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: В Ростове-на-Дону на автозаправочной станции отказались заправлять участника специальной военной операции, сославшись на внутренние лимиты.
7: Заправка «Роснефть». Заправлю. Здрасте. Бензин есть? А? Закончился? А можно мне какое-то подтверждение, что у вас закончился бензин? Ну, не знаю, какое-нибудь письменное, там, что у вас закончился бензин. Можно как-то это подтвердить?
8: Максим Александрович, можем мы как-то подтвердить письменно, что у нас нет бензина?
7: Максим Александрович, управляющий СЗС, можно как-то подтвердить, что у вас бензин закончился?
9: У нас есть внутренние лимиты, но лимиты...
7: Ну, а где это? Это регламентировано же где-то?
9: Это внутреннее распоряжение.
7: Ну, где-то же регламентировано.
9: Вы можете позвонить на горячую линию.
7: Нет, я звонить не хочу. Мне как бы на вашей заправке, вот, если все заправляются, а вы вот, 92-й, 66 рублей висит.
9: Запрещено отключать. Вот наберите горячую
7: запрещено
9: линию
7: что?
9: И скажите.
7: Запрещено что?
9: Не надо меня снимать.
7: Почему? Ну вы при исполнении.
9: Ну что, детский сад что
7: ли? Нет, никакого детского сада. Это Ростов-на-Дону. Ну, вот мне интересно, как вы, участник ВСУ, отказываете в заправке бензина?
9: Вам никто не отказывает. Вы можете позвонить на горячую.
7: Да я не хочу никуда звонить. Мне просто интересно, у вас стоит цена 66 рублей, а вы не хотите меня заправлять.
9: Звоните и скажите.
7: Да зачем я буду звонить?
9: Меня заправляют.
7: А, то есть вы не хотите меня заправлять?
9: Я не хочу вас заправлять.
7: Что?
9: Потому что у меня есть распоряжение.
7: О том, что вы не хотите меня заправлять. Я... Правильно? Даже несмотря на то, что я участник СВО. Вот мое удостоверение, пожалуйста. Да. Без разницы, да? Ну, хорошо. Все. А чье распоряжение? Распоряжение чье?
10: Офиса. Генерального директора.
7: Роснефти. Хорошо. Все, спасибо большое.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
12: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
11: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
13: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
11: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
14: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
11: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Волонтер Татьяна Монтян пожаловалась на то, что в российских спецслужбах ее предали почти все, с кем она работала.
15: Я была готова к тому, что меня реально увезут с наволочкой на голове в Донецке, прикопают в придорожной канаве. Я была к этому абсолютно готова. И то, что они этого не сделали, это спасибо моим знакомым, которые просто случайно пришли ко мне домой. Абсолютно случайно причем. Просто повезло. Они меня искалечили в тупую, ни за что, ни про что. Вот просто так, на ровном месте. И отказываются вообще как-то это расследовать. И смысл вот того, что со мной творят, именно в том, чтобы обвинения были демонстративно, максимально абсурдными. Чтобы показать, мы это творим, потому что можем. Меня не предал только один из всех, с кем я работала в российских спецслужбах. Все остальные сами видите. Человека, такого как я, который 3 года не вылезал вообще с ЛБС, был ранен беспилотником, черт возьми. Можно вот так вот тупо укатывать в асфальт. И за что?
16: Криминальные новости.
17: Участник СВО до смерти избил главу фонда, пытавшегося сохранить память о подвигах и героях специальной военной операции. В конце июня один из основателей радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин сделал замечание пьяному соседу и его приятелю, которые шумели под окнами. В ответ мужчину жестоко избили. Один из тех, кто это сделал, представился участником СВО. Жена пострадавшего, Анна Шефнер, отметила, что несколько раз звонила в полицию, но силовики приехали только после сигнала от медиков скорой. После избиения Недоводин впал в кому и позже умер, не приходя в сознание. С конца июня его супруга обращалась в МВД, прокуратуру, Следственный комитет, но уголовное дело завели только 7 августа по статье о тяжелом вреде здоровью. Нападавшие на погибшего какое-то время продолжали жить в этом же доме, но потом переехали, сейчас живут неподалеку. Полиции известны их личности, утверждает бывшая коллега Недоводина. В последние годы Сергей Недоводин руководил патриотическим фондом «Живое будущее» и сотрудничал с Минобороны. Организация подавалась на президентский грант, заявляя своей целью сохранить память о подвигах и героях СВО и продвинуть в массы образ героя-защитника Отечества. Сына бывшего вице-губернатора Петербурга подозревают в жестоком убийстве. Он задержан. По данным ШОТ, домой к 34-летнему Александру Хотину приехал его 54-летний знакомый Александр Куманцев. Почти сразу в квартире вспыхнул конфликт, во время которого сын чиновника несколько раз ударил ножом своего знакомого. Пострадавший сам смог выбежать из квартиры и вызвать медиков. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но мужчина скончался в больнице через несколько часов. Хотин попытался скрыться, уехал в Можайск. Там его задержали на следующий день. В квартире у подозреваемого нашли нож со следами крови. Он оставил его в санузле. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, и дело расследуется столичным СК. Александр Хотин – сын экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. В 2011 году он участвовал в драке у бара в Костроме, но дело закрыли. В 2022 году его судили за мошенничество. Тысячи китайских рабочих заблокировали полицейские автомобили в Ленинградской области и помешали правоохранителям арестовать одного из своих соотечественников. На строительной площадке Балтийского газохимического комплекса в Кингисеппском районе Ленобласти вспыхнул большой протест китайских рабочих. Инцидент, по сообщениям, начался после того, как один китаец, не получивший зарплату, вступил в конфликт с руководством компании. Представители последней вызвали полицию, а она же пыталась задержать бунтаря. Но стражи порядка быстро окружили сотни китайских рабочих и под давлением заставили отступить и отпустить мужчину. Эксперты уже проводят аналогии с миллионами россиян, которые в подобных ситуациях остаются послушно молчаливыми и поэтому не могут защищать свои права. Также поражает, отмечают «Осторожно новости», как внезапно беспомощным может стать государство, когда сталкивается даже с минимально организованным сопротивлением. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
16: Радио Лента. Прямая речь.
6: Военный эксперт, капитан 3-го ранга Максим Климов, рассказал, каким образом глава государства ознакомляется с информацией от военблогеров.
18: А здесь ситуация следующая. Это, собственно говоря, известная история. Есть система «Катюша», где референтами делается нарезка определенной публикации соответствующих. То есть это то, что пропущено через сито референтов. Через кого, кто в первую очередь это формирует? А формирует господин Громов в администрации президента. Дальше возникает вопрос. А хоть один из тех так называемых журналистов, которые на полу соответствующих присутствуют, он правду говорит?
16: Главные новости дня.
19: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
20: Вот такие ночи у нас.
19: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
21: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы вы тут послушали. База нами Масхака, либо это порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
19: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
20: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
19: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
22: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать вот этим вот соболезнованием, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы – регионы. А что с регионами делать?
19: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
23: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
19: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Мобилизационная экономика. О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
0: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиках с высоким уровнем долговой нагрузки, и добавляет, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4 квартал 2025 и 1 квартал 2026 года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дают обтекаемые. Например, называют темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 18-23 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту. Банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемной задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше 10-11% и более.
5: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
1: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись в 5 раз к уровню 2024 и почти в 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемый налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значение ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Силуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов рублей.
3: Радио Лента. Прямая речь.
6: Водитель, после того, как заправился на крымской автозаправочной станции, обратил внимание на то, что автомобиль перестал реагировать на педаль газа, а скорость начала падать даже при езде с горки.
2: Включил, чек загорелся, вот. Я вот сейчас в пол давлю для понимания. Вот моя нога, вот я давлю в пол, она тупо не едет, вот. Дергает. Это я с горки, короче. Вот, тупо она стоит на одном. Вот, 104, 103 сейчас, получается. Нога, вот, я именно жму. Все, ноль на массу. Какой же беспонтовый бензин у нас, а? Ай, сал. Именно дергается она. Главное, главное не встать вообще здесь где-то посреди поля.
3: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены 3 адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома, 2 – Химки и 3 – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли 5, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
4: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли свои кифли, несли мужчины тоже. Мужчина был один без рубашки, и у него была навалена майка.
19: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
8: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буч и Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
19: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
9: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там, взорвать его.
19: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
10: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа о подготовке операции в Черном море.
24: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
10: Повод для раскачки. Военкор Анастасия Кашеварова о снятии яблока с выборов.
7: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра, но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкуренцию. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти. Не допустили, выборы изначально нелегитимны. Допустили, будут качать истории с вбросами и подтасовкой голосов, так как представители яблока могли быть на всех избирательных участках. А когда любое решение вызывает ситуацию, когда будут качать враги народ и дестабилизировать ситуацию в стране, вопросы уже не к врагу, а к нам самим. Значит, есть что раскачивать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
12: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
11: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
12: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
11: Точно. Расчет был на то, что экономика просто... Ну, что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
12: Подожди. Расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
11: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельно и импорт. Какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
12: Ага, и новые способы расчетов.
11: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
12: Звучит как красиво, но... Как это работает на практике?
11: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
12: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
11: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
12: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций. Тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
13: Физически? Никак.
12: Ну вот. Всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
13: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
12: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
13: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от SWIFT, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
12: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
13: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
12: Подожди, то есть...
13: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
12: Окей, я банк в Центральной Азии.
13: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
12: Ну, видимо, вторичными санкциями.
13: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
12: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы?
13: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
12: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
13: Были. Сеть ASEM – это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
12: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
13: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
12: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
13: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
12: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
13: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
12: ага.
13: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
12: И они превентивно замораживают операции.
13: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
12: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
13: Копейки, по сути.
12: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
13: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
12: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
13: Деньги ушли, но не пришли.
12: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
13: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
12: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
13: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
12: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
13: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
12: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне $60.
13: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
12: Как они их вычислили?
13: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
12: И что теперь? Ну, попали они в список.
13: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
12: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
13: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
12: А если нефть разольется?
13: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
12: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
13: Совершит уголовное преступление, да.
12: Жесть. И как рынок на это реагирует?
13: Ну как, закладывает риски в цену. Риск-премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
12: Ничего себе.
13: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне $44.10 за баррель, как я видела в последних сводках.
12: Да, и дисконт на нефть марки «Urals» к Brent вырос до $22-25.
13: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
12: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
13: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктик-СПГ-2».
12: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
13: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
12: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
13: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
12: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
13: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
12: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
13: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
12: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
13: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
12: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
13: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
12: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
13: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
12: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
13: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
12: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
13: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример — металлургия. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда.

0: структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше – технологическая деградация.
1: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
0: Или тяжелая техника, экскаваторы, карьерные самосвалы, катальпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно, начинается каннибализация.
1: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
0: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
1: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
0: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
1: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
0: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
1: Глобальный риск для самого Запада.
0: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
1: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
0: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
1: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
0: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они блюют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
4: Пипец. Вот такие ночи у нас.
3: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
5: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы это послушали. Либо за нами мы схакали, либо это порт. И зарево, зарево, зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
3: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
6: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
3: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не

0: только холодную, но и горячую воду.
1: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этими вот соболезнованиями, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы регионы. А что с регионами делать?
0: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
2: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
0: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин пригрозил зеркальным ответом на захваты российских торговых судов.
5: Еще одна проблема, к которой хотел бы обратить. Командующий только что упоминал о сопровождении наших кораблей, которые не ответственны. Хочу обратить внимание на решение Евросоюза, которое состоялось недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов мирно, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях не планируется набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем, это нужно и целесообразно. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
3: Главные новости дня.
6: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
7: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
6: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
8: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
6: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
9: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
6: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о том, как санкционное давление стимулирует развитие цифровых активов в России.
10: Очевидно, главным потребителем криптовалют является бизнес. Как мы уже с вами определили, банки не всегда позволяют оплатить товары, услуги, которые мы хотим поставить в нашу страну.
11: Угу.
10: Ну и, соответственно, поскольку есть такая проблема, то криптовалюта позволяет обойти вот эти проблемы, эти случаи. Ну и за рубежом, как мы знаем, довольно активно принимают криптовалюты, оборачивают их в национальную валюту. Поэтому этот рынок у нас так активно развился. Говорят о том, что о 10 триллионах рублей. Прежде всего, для обеспечения внешнеторговых связей. Мы находимся в таких чрезвычайных условиях внешнего давления. И, конечно, это мешает. Я имею в виду внешнее давление. Развитие нашей страны создает массу проблем. Я считаю, что где-то нам и подфартило. Поскольку начали заниматься созданием внутренних условий, в том числе вот цифровых активов, криптовалюты, цифрового рубля, более активно для того, чтобы преодолеть вот эти санкционные давления на нашу страну. И я уверен, что вот, несмотря на все сложности, мы, во-первых, создадим необходимую правовую базу для развития новых направлений экономики. Ну и самое главное, что эти новые направления опираясь на правовую базу, дадут серьезный такой толчок для развития нашей страны.
3: На радио «Лента» шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
13: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
12: Повод для раскачки. Военкор Анастасия Кашеварова о снятии яблока с выборов.
14: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра, но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкуренцию. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти. Не допустили, выборы изначально нелегитимны. Допустили, будут качать истории с вбросами и подтасовкой голосов, так как представители «Яблока» могли быть на всех избирательных участках. А когда любое решение вызывает ситуацию, когда будут качать враги народ и дестабилизировать ситуацию в стране, вопросы уже не к врагу, а к нам самим. Значит, есть что раскачивать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
15: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги. новую форму и сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
0: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
16: Мой муж после ранения, реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
0: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
17: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
18: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
17: У тебя ранение какое?
19: Осколочное в колено и контузия легкая.
17: У тебя ранение какое?
20: Полная балабанка лопнутая. Вот вся рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
0: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в 2 периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных Это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы? Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
22: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
2: А вот что об этом пишет военкор Живов.
23: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
2: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
23: Жители и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
2: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
23: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал: нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены три адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
7: Прибегали люди, женщины нарядные, до сих пор несли свои кисти, несли мужчины тоже. Мужчина был один без рубашки, и у него была провалена майка.
0: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
8: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча и Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
0: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
9: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
0: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. А в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Зет-военкор Евгений Поддубный рассказал о безразличии к ветеранам специальной военной операции со стороны чиновников.
10: Очень часто у нас хорошие законы, но включается человеческий фактор. И здравый смысл куда-то уходит. И иногда вот даже это касается, например, участников СВО, ветеранов СВО. Многие же обращаются, говорят, слушай, ну вот комичная ситуация, закон на моей стороне, а я не могу ничего добиться. И ты начинаешь вот эту веревочку, на которой много узелков, развязывать. И каждый узелок – это просто человеческая вредность, человеческая лень, безразличие, просто нежелание выйти из зоны комфорта. Ну, человек работает, он делает ровно то, что должен. А надо сделать чуть больше. Сейчас время такое, когда надо делать чуть больше. Хотя бы чуть. И тогда будет лучше.
5: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
5: «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В далеком и загадочном Тибете устремляется в синее небо величественная гора Кайлас, чья высота составляет около 6666 метров. Ее форма поражает воображение своей идеальной четырехгранной геометрической структурой, чьи стороны строго ориентированы по сторонам света, словно грани колоссальной египетской пирамиды. Кайлас почитается как священное место сразу в четырех мировых религиях и по сей день остается единственной крупной вершиной планеты Земля, на которую никогда не ступала нога профессионального альпиниста. Все попытки штурма этой горы неизменно заканчивались либо внезапной смертью исследователей, либо резким ухудшением погоды, заставлявшим людей в панике отступать назад, не достигнув цели. Эта неприступность породила сотни легенд, которые только подогревают интерес к вершине. Профессор Эрнст Молдашев после своей знаменитой тибетской экспедиции выдвинул фантастическую гипотезу о том, что Кайлас — это не просто природная гора, а величайшая искусственная полая пирамида, построенная древними атлантами или представителями внеземных цивилизаций миллионы лет назад как центр управления энергией планеты. Сторонники эзотерики уверяют, что внутри горы скрыт таинственный сакральный центр мира Шамбала, а вокруг вершины время течет с совершенно иной сверхчеловеческой скоростью, из-за чего у паломников за несколько часов совершения коры отрастают длинные волосы и ногти. В 2000 году группа испанских альпинистов получила официальное разрешение от властей Китая на восхождение, но тысячи верующих по всему миру заблокировали их путь, заявив, что осквернение вершины вызовет глобальный всемирный апокалипсис, который не пощадит никого. Официальные геологи и тектонисты дают Кайласу строгое научное определение, доказывая, что его уникальная ступенчатая пирамидальная форма — это лишь результат миллионов лет естественного выветривания и эрозии мягких осадочных пород, когда-то поднявшихся со дна древнего океана Тетис. Гора остается официально непокоренной не из-за мистических проклятий, а исключительно благодаря строгому административному запрету со стороны правительства КНР, которое бережно охраняет религиозные чувства миллиардов буддистов, индуистов, джайнистов и приверженцев религии Бон. Кайлас продолжает стоять величественным стражем азиатских тайн, напоминая нам о том, что на Земле должны оставаться места, где вера всегда сильнее человеческого тщеславия и желания покорить каждую пять земной поверхности. Мы продолжаем собирать сведения об этой удивительной горе, осознавая, что некоторые тайны призваны оставаться нераскрытыми, чтобы сохранить тот трепет, который испытывает человек перед лицом вечного величия природы. Это место не требует покорения, оно требует глубокого уважения к тем традициям, что сложились вокруг него за тысячи лет. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
12: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
13: Руна дня на 13 августа. Давайте посмотрим, что же нас ждет в этот день. Какой нам совет дадут руны? Итак, выпала руна Ансус. Ну, под влиянием этой руны день наполнится информацией. Это знаки, диалоги, это какие-то, может быть, и внутренние откровения. Это руна мудрости, общения и вдохновения. И в этот день вы можете услышать то, что давно нужно было услышать. Может быть, совет, может быть, подсказка или какой-то внутренний голос. И здесь будьте очень внимательны к словам, и к своим, и к чужим. Через них в этот день будет говорить сама судьба с вами. Например, в работе день обещает быть очень продуктивным, особенно если вы связаны с коммуникациями, например, преподаванием, может, юриспруденцией, литературой. Вот информация – ваш ключ. Переговоры, письма, важные беседы – все будет проходить гладко. И если вам нужно донести идею, вас точно услышат. Также возможно интересное предложение сверху, например, от начальства или от коллег. В отношениях это будет диалог, доверие, может, разговор по душам. Это отличное время для объяснений, признаний, может быть, снятие напряжения в паре. И если были недомолвки, вот они уйдут, рассеются очень легко, вы сможете договориться. А одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется легко и окажется очень значимым. Любовь может начаться с любой фразы. По здоровью ансус отвечает за дыхание, горло, голос и нервную систему. И это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания, пения, кстати, можно на вокал сходить, или речи. И если вы давно хотели пойти на консультацию, идеальный момент, да, передача информации. То есть и к психологу можно сходить, и опять же на урок вокала. Также в этот день легко усваивается новая информация и будет очень благоприятным любое обучение. Так что день откровений, знаков, говорите, слушайте, ловите смысл между строк, и ответы всегда рядом, особенно у вас внутри. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
14: На радио Лента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: В Ростове-на-Дону жители девятиэтажки больше года не могут добиться ремонта единственного в доме лифта, вышедшего из строя в 2025 году.
16: Город Ростов-на-Дону. Проспект Стачки 205. Сегодня у нас 11 августа 2026 года. В доме не работает лифт. С марта 2025 года. Все окна малыши, вынуждены оставлять свой транспорт здесь, потому что это невозможно подниматься на 9 этаж. Лифт не работает. На улице плюс 35. И мы вынуждены по подъезду, который находится вот в таком вот состоянии, идти домой. Хочу отметить особенно состояние подъезда, который находится в центре Ростова-на-Дону. Замена лифта планируется в конце 2028 года.
14: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
18: Что угрожает избирателям? К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию Калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
24: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовится в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
18: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документы. документ. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде, на задворке истории.
24: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко» Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное заксобрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалось. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в Заксобрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
18: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в Заксобрание остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре. А кто бы сомневался?
24: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием в Заксобрание Калининградское отделение «Единой России» уже потратило почти 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии, следует из отчетности избиркома. Всего в избирательный фонд «Единой России» поступило 11 миллионов рублей. Из них уже израсходовано без малого 10 миллионов. И причем все средства ушли на изготовление и распространение печатной агитации. Для сравнения, новые люди получили 3,5 миллиона рублей, но пока потратили только 441 тысячу. В фонд «Яблоко» поступило всего 2,5 тысячи рублей, и пока расходов не было. У «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров» на отчетную дату 5 августа поступление в избирательные фонды вообще не зафиксировано.
18: Таким образом, еще до активной фазы кампании «Единая Россия» получила заметное финансовое преимущество. Пока конкуренты только собирают средства, партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. Водоканале объяснили отключение засором канализации. Мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги. Теперь подрядчику сначала придется восстановить к ним доступ, то есть асфальт для начала снять, и только после этого водоканал сможет полностью прочистить сеть и вернуть воду людям. При этом местные жители жалуются, что дорожный ремонт продолжается уже второй год и регулярно сопровождается коммунальными проблемами.
3: Они то кабель перебьют, то трубу повредят. Теперь колодцы замуровали. Когда именно вернется вода, пока неизвестно, рассказала одна из жительниц дома на Шахматной.
18: Намного все однозначнее у военных в Калининградской области. Всякого рода риски для эксклава существуют. Ситуация на Балтике неспокойная, враги не дремлют. И постоянно нужно держать руку на пульсе, минимизируя и предотвращая угрозы от недружественных соседей. Состоялись очередные учения по защите региона.
24: На морском побережье Калининградской области развернули батареи ракетных комплексов «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота, задача расчетов – обнаружить надводные цели и выдать целеуказания при нанесении ракетных ударов в различных условиях и обстановке. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники. Задачи экипажей следующие. Отработать различные способы размещения техники на позициях, выполнить элементы по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия.
18: Стоит напомнить, что в марте расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже проводили учения по защите морских границ Калининградской области. Но, как говорится, повторение – мать учения. Тем более, когда страны НАТО также активно тренируются, а Латвия отправила на границу с Россией и Белоруссией помимо наземной военной техники еще беспилотники и вертолеты. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента «Балтийский лоцман».
1: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше – глупо! Не будет как раньше. Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабкины сказки. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок, утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю, по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и, как водитель со стажем, советую просто перестать гнать. Серьезно. Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена, мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжить максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 километров пробега. А теперь посчитайте сами,

0: многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках, включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензо-Армагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
2: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов. Город Сочи.

0: Короче, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорит, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
1: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка идет до заправки.
2: Все, ребят, приехали.
3: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
4: Сейчас транспорт России ездит на бормотухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
3: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Делягин о том, что для многих покинувших страну за последнее время денежный вопрос не главная причина.
7: Я плохо отношусь к людям, которые мигрируют. Я их понимаю. Они не хотят, как мне один молодой человек. Он уезжал, очень хороший компьютерщик. Я его спросил, проблема, наверное, в зарплате, в жилье. Он говорит, да нет. Я, в принципе, здесь нормально зарабатывал. Тогда еще не было разрушения коммуникационной среды. Просто я не хочу быть рабом идиотов. Вот и все. Это, вы думаете, только в IT-технологии такое проявляется? Такое высочайшее качество государственного управления.
5: Главные новости дня.
3: Бюджет несется к пропасти. Дефицит вырос до рекордных 6,5 триллионов рублей. Что будет дальше? Картина продолжает ухудшаться, заявили в Минфине. За 7 месяцев правительство собрало в казну 22 триллиона рублей налогов. При этом расходы составили 28,5 триллионов рублей. В результате на начало августа в бюджете образовалась дыра на 6,5 триллионов рублей. По сравнению с прошлым годом дефицит увеличился в полтора раза и уже почти вдвое превышает план на весь год. И денег взять негде. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев сократились почти на 17%. И это несмотря на подорожание нефти из-за войны в Иране. Всплеск нефтяных доходов оказался краткосрочным и был истрачен на субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят и останавливаются НПЗ. Сбалансировать бюджет становится все сложнее, и Центробанк активно печатает деньги, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: Денег нет внутри системы. Центробанк просто печатает деньги. Центробанк пришел к открытой, ничем не маскируемой эмиссии, и он является единственным источником денег в стране. Вот это важно зафиксировать. Но этих денег напечатано, этих денег не существует в экономике. Они просто выпускаются, даются банкам, банки их прокручивают, и это разгоняет, естественно, объем денежной массы, которая просто рекордно опять начала расти, агрегат М2, я имею в виду. Естественно, это вызовет в определенный момент уже переход гиперинфляции.
3: При этом Минфин тратит все больше. Особенно стремительно растут военные расходы, говорят специалисты. И, судя по всему, расходы бюджета к концу года могут превысить план минимум на 5 триллионов рублей, а дефицит, по самым скромным оценкам, приблизится к 10 триллионам. Все зависит от того, сколько до конца года страна потратит на СВО, говорит экономический аналитик Александр Каляндр.
2: Резервы для наращивания военных расходов есть исключительно вне военной части экономики. Либо путем перераспределения, либо через инфляцию. Поэтому все упирается только в то, какую инфляцию и какое более глубокое объединение невоенной части экономики готов себе разрешить Кремль. Поскольку до сих пор общий нарратив заключается в том, что это, кстати, не война на выживание, то способа пока сказать населению: вы, ребята, потерпите, потому что мы все терпим ради победы, мне кажется, пока нет. Изменится ли ситуация после преснопамятных выборов в Думу? Я не знаю, но, безусловно, это позволит больше денег забирать у частного рыночного сектора, гражданского, и отдавать войну, если в этом есть необходимость.
3: Так или иначе, чтобы сбалансировать бюджет, правительству придется либо урезать расходы по невоенным статьям, либо поднять налоги, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Российская система налогообложения личных доходов чрезвычайно жесткая, одна из самых жестких в мире. И поэтому как бы люди платят все больше и больше. Очень значительная часть того, что выплачивалось во время войны, уходила в растущие налоги, съедалась инфляцией, особенно для бедняков. А теперь будет совсем плохо. Ну, потому что, ну как вам сказать, у любой экономики есть запас прочности. В пятый год войны, что же вы хотите, запас прочности кончается. И начинается уже как бы общий обвал по всему фронту.
3: После выборов в Госдуму фискальное ужесточение снова должно оказаться на повестке дня, считает экономист. Хотя это станет уже вторым повышением налогов за год. В январе, напомню, подняли НДС с 20 до 22%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Актер Дмитрий Дюжев в своей предвыборной программе предложил каждое утро в 8 утра проводить во всех дворах России 40-минутную зарядку.
10: Вообще хочу сказать, что я подал документы на праймерис партии «Единая Россия», и один из пунктов моей программы – это дружный спортивный двор. То есть я предлагаю в своей программе каждый день в 8 утра в каждом дворе страны есть ответственный человек, который в течение там 40 минут проводит зарядку. Я уверен, что люди начнут подтягиваться каждый день к 8 утра до работы, до школы. Готов договариваться с ребятами, чтобы наши там чемпионы, спортсмены тоже ездили по дворам, по стране и давали такие вот тренировочки, зарядки. Будем здоровыми, будем сильными и будем дружными.
5: На радио Лента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что страна погружается в глубокий кризис и безработицу.
12: Идет преддверие большого кризиса. Это уже все понимают. Идет рост цен, идут неплатежи, идут проблемы с работой. У нас что, у нас самая низкая безработица? Так нифига. Сейчас безработица у нас появится настоящая. Она до этого была скрытая, а сейчас будет настоящая безработица. Вот. А настоящая безработица, безработицу можно оценивать по количеству людей, которые встали на биржу труда. Вставать на биржу труда, если вы не видите в этом особого никакого смысла, ну, многие не встают. Вот. Многие пытаются, ищут там какие-то подработки, где-то что-то чем-то занимаются или не занимаются, сидят, ждут лучших времен. Есть и такие. Вот у них бизнесы просели, люди, они как бы вот не знают, куда себя сейчас пристроить и найти. Вот у меня много таких вот знакомых в спортзале. Вот. И есть безработица настоящая, то есть, которая появится, когда людям для выживания, те, которые привыкли с утра вечера горбатиться, не будет возможности работать. Потому что бизнес проседает, сокращается, банкротится, людей отправляют на 4-3-дневную рабочую неделю, отправляют в отпуска неоплачиваемые. Они, естественно, не встают ни на какую биржу труда. Но надо понимать, если у вас там в селе закрылся последний агрохолдинг, сейчас с крупными это непонятно. Вот сейчас проблема, смотри, на 40% подорожала солярка. Неизвестно, будет ли она завтра, неизвестно, насколько она подорожает еще, она уже на 40% подорожала. Плюс высокая ставка по кредитам. У людей сейчас вот уборочные начинаются, на юге уже кое-что там кто-то начинает убирать. И многие хозяйства, даже крупники-то, я не уверен, что они получат помощь из бюджета. В бюджете нет денег уже. Бюджет не может помочь своим там ключевым стратегическим направлениям. Им не хватает на оборону. Они колоссальнейшие триллионы тратят на это.
11: Специалист по банкротствам Алена Теплова о том, что не видит выхода из кризиса, и у людей начинается паника.
13: Очень тяжело комментировать, к чему мы идем. Есть ощущение некой паники уже со стороны наших граждан. Есть некое ощущение, ну, люди опускают руки, потому что складывается впечатление, что как будто бы это уже никогда не закончится. Мы из одного кризиса в следующий кризис. И никто вот это вот, вот вынурнуть хотя бы, да, ну, ни у кого не получается. Я искренне не понимаю. Я же говорю, я сейчас нахожусь в такой вселенной, где у всех крах. Кто бы ко мне ни пришел, и у них у всех уважительная причина потери платежеспособности. Никому нельзя сказать, что ты транжира. Ты там, ну да, есть моменты, где надо было остановиться и хотя бы не наращивать свою задолженность. Но откуда брать эти денежные средства, я искренне не понимаю, потому что, Павел, очень хороший вопрос. Да, люди-то уходят, увольняются. Куда они идут?
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Житель Калуги рассказал, что в городе снова пропал бензин на автозаправочных станциях, и к ним уже выстроились гигантские очереди, которые затрудняют дорожное движение.
14: Ну вот, очередной коллапс в городе Калуга не заставил себя долго ждать. Что мы имеем? В городе пробки на подъездах ко всем автозаправочным станциям. Просто, ну, ехать практически нормально невозможно. Опять бензина практически нигде нет. Понятно, может быть, опять вы скажете, люди сами создают этот ажиотаж и так далее. Но я вам скажу так, что ближайшие там предыдущие пару дней выкачали весь бензин, которого уже нет. То есть, соответственно, что? Нехватка топлива в городе Калуга, она опять присутствует. Никуда от этого не деться, что происходит, никто толком сказать не может. Подобрать слова какие-то тоже тут, ну, ничего не подберешь, как есть. Ну, ничего хорошего в этом нету. Люди мучаются, люди стоят в пробках и так далее. А я вот, ну, как бы, на дизеле у меня, как бы, проблем практически нету. Тьфу-тьфу. Сам факт того, что куда-то хочешь доехать, а у тебя, ну, особо не выходит, не получается, потому что везде очереди. Как-то так, друзья.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет. А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде он их на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете
15: учет этих товаров, этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, в Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на которые люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он заберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
17: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
18: Курская могила. Стало известно, сколько срочников на самом деле погибло в боях за Курскую область. Воспоминания выживших разрывают сердце. Спустя 2 года трагичных событий в Курской области до сих пор пропавшими без вести числится 30 срочников. Однако даже их родные убеждены, скорее всего, парни мертвы. Всего в боях под Курском погибло минимум 77 срочников, а те, кто выжили, до сих пор вспоминают те события как страшный сон.
19: Мы не должны были участвовать в этих боевых действиях. То есть мы должны были стоять там где-то на четвертой линии, принести подай, поднести припас, что-то в этом роде. А мы стали просто участниками такого момента, что нам говорят: стойте, держите оборону, туда-сюда.
18: Это Антон Сафонов, который в те августовские события 2 года назад проходил срочную службу на границе. И он, и другой срочник Денис Глушко рассказывают, что как только на позициях стало жарко, командование попросту бросило парней.
20: 6 августа, да, в 4:27 ракетный удар по нашему штабу. Штаб рухнул, все в контузии. Ну, все, начальство. Все уехали, бросили нас одних, срочников.
19: У нас были 300-е, и нашли машину, чтобы их начать вывозить. Вывезли 2 машины 300-х, и вот на последнюю крайнюю машину туда засели. НША, ЗНША, комбат и медицинский там прапорщик. Вот, они уехали. С нами осталось 2 офицера, которые взяли ответственность за нас, за наши жизни, и они приняли решение нас эвакуировать.
18: Но эвакуации тогда ребята так и не дождались. На некоторых позициях призывники составляли от 50 до 85% личного состава. Антон со временем попадет в плен.
19: Мы все надеялись, что будет эвакуация. Нам сказали: пока ждите команды. Потом мы встретились с штабным и говорим: что там по поводу эвакуации? Он говорит: эвакуации не будет, пацаны. Нас всем просто вообще. Ну вот он так и сказал.
18: Небольшие группы срочников, смешанные с пограничниками и немногочисленным командованием, еще неделями прятались по лесам и почти ежедневно попадали в плен вплоть до конца августа. Андрей из Вологодской области рассказал, что провел в лесу около 6 дней.
21: Мы уходили там сначала по 10 человек, собирались где-то в лесу, сидели, боялись. Переходили через болото. Было откровенное, ну, прям болото. То есть мы там утопали все. Первый день было все еще нормально в плане того, что мы смогли покушать, поесть в столовой. Вот. Мы начали двигаться по лесополосе. Мы все были уставшие, начались массовые полеты дронов.
18: Срочники пили воду из болота, ели траву, крапиву, рябину. Некоторым повезло больше. Вблизи лесопосадок были поля, на которых росли подсолнухи и соевые бобы. Всего около 1500 призывников прошли через украинский плен. Поиск и извлечение останков погибших срочников стали возможны только после выхода российских войск к границе с Украиной в апреле 25-го. Пропавших без вести срочников официально признавали погибшими в течение всего прошлого года. Последний известный случай смены статуса произошел в мае, практически спустя 2 года после гибели солдата. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
22: Радио «Лента», 1557 АМ. Говорят военкоры.
23: Беспилотники долетели до Тобольска. Военкор канал «Записки ветерана» о дыре в защите тыла.
24: Прилет по местному нефтеперерабатывающему заводу в Тюменской области. Произошло возгорание. В каждом регионе уже давно должны были быть сформированы мобильные огневые группы в составе подразделений самообороны. Да, даже уже на Дальнем Востоке. Ибо пролетая рубеж приграничных регионов России, дальше эти птички никто уже не встречает. Страна у нас огромная. Противовоздушная оборона просто физически не способна перекрыть всю территорию. Единственное решение на данный момент — это множить мобильные огневые группы, вооруженные поворотными турелями и зенитными дронами. Такие подразделения должны быть в каждом регионе. Однако ситуация не меняется. Все сильно упирается в долбанную бюрократию, медлительность и нежелание отдельных руководителей брать на себя ответственность.
23: Турция диктует правила на море. Военкор Котенок о коридорах безопасности.
0: Тем временем турки продолжают продавливать идею коридоров безопасности в Черном море. В ближайшие дни Анкара собирается предложить два маршрута, на которых, как хотелось бы туркам, и Москва, и Киев должны будут воздерживаться от атак. Об этом пишет Йени Шафак. По сути, России предлагается наступить на старые грабли. Русским предложили сыграть по чужим правилам в Черном море. Поддадимся? Турки мягко стелют, но жестко спать. При своем потенциале они могут захватить всю акваторию Черного моря. Поэтому сейчас и намекают. Давайте-ка будете играть по нашим правилам, а мы предлагаем такие условия. Считаю, что нам не стоит соглашаться ни на какие навязанные варианты, потому что сначала будет морское перемирие, потом воздушное, чтобы украинская сторона могла сохранить свой потенциал для дальнейших наступательных действий.
23: Путин уехал, бензин подорожал. Военкор Живов о ценах в Красноярске.
1: В Красноярске цены на топливо снизили перед визитом Путина, а затем вернули обратно. В ночь на 3 августа на некоторых красноярских автозаправочных станциях резко подешевело топливо. По данным пользователей тематических чатов, цена литра АИ-95 снизилась с 91 до 67 рублей, АИ-92 – с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива – со 105 до 84 рублей. В компании объяснили изменение цен дополнительными поставками топлива и подчеркнули, что снижение может носить временный характер. 4 августа, после визита Владимира Путина в Красноярск, стоимость бензина на заправках вновь выросла до уровня 2 августа. Одновременно часть автомобилистов сообщила о перебоях с наличием топлива. Сообщается, что похожая ситуация произошла в июле в Иркутске. Происходящее следует рассматривать не просто как попытку создать благоприятную картину для руководства страны. Подобные действия могут свидетельствовать о дезинформировании и манипуляции высшим руководством. Речь идет не о каком-либо тайном плане, а о традиционном стремлении местных чиновников продемонстрировать благополучную ситуацию. Однако в результате формируется искаженная картина происходящего. И подобное может касаться не только топлива.
22: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще 5 парней, и только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
7: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
4: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу 2 волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
8: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
4: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу 2 сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
25: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты. типа Бабы-Яги. Сразу 200, вернее 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
2: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
23: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
9: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
23: А вот что об этом пишет военкор Живов.
1: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
23: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
1: Жители и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
23: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
1: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Власти Сочи призвали жителей не ездить на машинах из-за нехватки топлива, а мэр города накануне заявил, что ситуация с бензином контролируемая.
11: 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. Ну, короче, в общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
12: Вот и в Сочи пришел бензина-апокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас
25: заправки.
5: Все, ребят, приехали.
13: Очередь на заправку. Нет,
14: мы на чёрт, мы
13: заправки. Просто нескончаемые. Да, конечно, да. На Красной Поляне проблемки с бензинчиком. Капец, вообще просто.
14: Таксист стоит.
13: Она вообще бесконечная, это очередь.
14: Да, это
13: она просто... Так что сюда нужно только с запасом бензина ехать, потому что тут его нет.
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
16: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
15: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
16: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
15: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
16: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
15: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
16: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
15: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
16: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходит исключительно наличными.
15: А на севере, наоборот, все с картом.
16: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
15: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
16: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
15: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
16: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
15: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
16: Угу, классическая схема.
15: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
16: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
15: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
16: Круг замыкался, да.
15: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
16: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
15: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
16: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
15: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
16: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
15: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
16: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
15: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
16: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
15: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
16: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
15: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
16: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
15: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 25 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
16: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
15: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
16: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
15: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
16: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
15: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
16: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
15: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
16: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
15: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
16: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
15: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
16: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
15: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
16: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
15: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
16: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
15: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
16: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
15: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
16: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
15: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
16: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
15: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
16: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
15: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
16: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
15: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
16: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
15: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
16: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
15: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги

0: всегда побеждает любые официальные гарантии.
1: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
0: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
1: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Что угрожает избирателям? К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию Калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
4: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовятся в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
3: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документ. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде на задворке истории.
4: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко» Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное заксобрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалось. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по

0: округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в ЗАГС Собрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
1: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в ЗАГС Собрание остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре. А кто бы сомневался?
0: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием в ЗАГС Собрание Калининградское отделение «Единой России» уже потратило почти 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии, следует из отчетности избиркома. Всего в избирательный фонд «Единой России» поступило 11 миллионов рублей. Из них уже израсходовано без малого 10 миллионов. И причем все средства ушли на изготовление и распространение печатной агитации. Для сравнения, новые люди получили 3,5 миллиона рублей, но пока потратили только 441 тысячу. В фонд «Яблоко» поступило всего 2,5 тысячи рублей, и пока расходов не было. У «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров» на отчетную дату 5 августа поступление в избирательные фонды вообще не зафиксировано.
1: Таким образом, еще до активной фазы кампании «Единая Россия» получила заметное финансовое преимущество. Пока конкуренты только собирают средства, партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. Объяснили отключение засором канализации. Мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги. Теперь подрядчику сначала придется восстановить к ним доступ, то есть асфальт для начала снять, и только после этого водоканал сможет полностью прочистить сеть и вернуть воду людям. При этом местные жители жалуются, что дорожный ремонт продолжается уже второй год и регулярно сопровождается коммунальными проблемами.
2: Они то кабель перебьют, то трубу повредят. Теперь колодцы замуровали. Когда именно вернется вода, пока неизвестно, рассказала одна из жительниц дома на Шахматной.
1: Намного все однозначнее у военных в Калининградской области. Всякого рода риски для эксклава существуют. Ситуация на Балтике неспокойная, враги не дремлют. И постоянно нужно держать руку на пульсе, минимизируя и предотвращая угрозы от недружественных соседей. Состоялись очередные учения по защите региона.
0: На морском побережье Калининградской области развернули батареи ракетных комплексов «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота, задача расчетов – обнаружить надводные цели и выдать целеуказания при нанесении ракетных ударов в различных условиях и обстановке. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники. Задачи экипажей следующие. Отработать различные способы размещения техники на позициях, выполнить элементы по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия.
1: Стоит напомнить, что в марте расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже проводили учения по защите морских границ Калининградской области. Но, как говорится, повторение – мать учения. Тем более, когда страны НАТО также активно тренируются, а Латвия отправила на границу с Россией и Белоруссией помимо наземной военной техники еще беспилотники и вертолеты. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: лента «Балтийский лоцман».
4: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше – глупо! Не будет как раньше! Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабкины сказки. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и как водитель со стажем советую просто перестать гнать. Серьезно. Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена, мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжать максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 км пробега. А теперь посчитайте сами при ценнике под сотню за литр. За месяц обычной езды на работу и по делам набегает очень приличная сумма, которую вы раньше просто дарили воздуху. Четвертый момент – это элементарное техническое состояние вашего автомобиля, на которое многие почему-то забивают. Непонятно почему, но люди забывают элементарно проверять давление в шинах. А ведь слегка спущенные колеса сразу же увеличивают аппетит мотора на 5-7%, просто из-за сопротивления качению. Плюс постоянный лишний хлам в багажнике, который вы возите месяцами, и неиспользуемый автобагажник на крыше, который напрочь ломает аэродинамику машины. Выбросите все лишнее, накачайте шины до нормального давления, и машина сразу перестанет уходить в аппетитный загул на ровном месте. Ну и пятое. Перестаньте, наконец, кормить частников-перекупщиков. Когда на нормальных сетевых станциях выстраиваются очереди, у многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках, включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: В Ростове-на-Дону на автозаправочной станции отказались заправлять участника специальной военной операции, сославшись на внутренние лимиты.
7: Заправка «Роснефть». Заправляю. Здрасте. Бензин есть? А? Закончился? А можно мне какое-то подтверждение, что у вас закончился бензин? Ну, не знаю, какое-нибудь письменное, там, что у вас закончился бензин. Можно как-то это подтвердить?
8: Максим Александрович, можем мы как-то подтвердить письменно, что у нас нет бензина?
7: Максим Александрович, управляющий СЗС, можно как-то подтвердить, что у вас бензин закончился?
9: У нас есть внутренние лимиты, но лимиты...
7: Ну, а где это? Это регламентировано же где-то?
9: Это внутреннее распоряжение.
7: Ну, где-то же регламентировано.
9: Вы можете позвонить на горячую линию.
7: Не, я звонить никуда не хочу. Мне как бы на вашей заправке, вот, если все заправляются, а вы вот, 92 и 66 рублей висит.
9: Запрещено отключать. Вот наберите, горячую
7: запрещено
9: линию,
7: что?
9: Скажите.
7: Запрещено что?
9: Не надо меня снимать.
7: Почему?
9: Потому...
7: Ну вы при исполнении.
9: Господи, ну что, детский сад, что ли?
7: Нет, было? Никакого детского сада. Это Ростов-на-Дону. Вот мне интересно, как вы, участник УСВО, отказываете в заправке бензина.
9: Вам никто не отказывает. Вы можете позвонить на горячую.
7: Да я не хочу никуда звонить. Мне просто интересно, у вас стоит цена 66 рублей, а вы не хотите меня заправлять.
9: Скажите,
7: да зачем я буду звонить?
9: Хотят меня заправлять.
7: А, то есть вы не хотите меня заправлять?
9: Я не хочу вас заправлять.
7: Что?
9: Потому что у меня есть распоряжение.
7: О том, что вы не хотите меня заправлять.
9: Я
7: правильно?
9: Не
7: даже несмотря на то, что я участник СВО. Вот мое удостоверение, пожалуйста.
9: Да.
7: Без разницы, да? Хорошо. Все. А чье распоряжение? Распоряжение чье?
10: Генерального директора.
7: Роснефти. Хорошо. Все, спасибо большое.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
10: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
11: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
12: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
11: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
13: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
11: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Волонтер Татьяна Монтян пожаловалась на то, что в российских спецслужбах ее предали почти все, с кем она работала.
14: Я была готова к тому, что меня реально увезут. С наволочкой на голове в Донецке прикопают в придорожной канаве. Я была к этому абсолютно готова. И то, что они этого не сделали, это спасибо моим знакомым, которые просто случайно пришли ко мне домой. Абсолютно случайно причем. Просто повезло. Они меня искалечили в тупую, ни за что, ни про что. Вот просто так, на ровном месте. И отказываются вообще как-то это расследовать. И смысл вот того, что со мной творят, именно в том, чтобы обвинения были демонстративно, максимально абсурдными, чтобы показать, мы это творим, потому что можем. Меня не предал только один из всех, с кем я работала в российских спецслужбах. Все остальные сами видите. Человека, такого как я, который 3 года не вылезал вообще с ЛБС, был ранен беспилотником, черт возьми. Можно вот так вот тупо укатывать в асфальт. И за что?
3: Криминальные новости.
15: Участник СВО до смерти избил главу фонда, пытавшегося сохранить память о подвигах-героях специальной военной операции. В конце июня один из основателей радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин сделал замечание пьяному соседу и его приятелю, которые шумели под окнами. В ответ мужчину жестоко избили. Один из тех, кто это сделал, представился участником СВО. Жена пострадавшего, Анна Шефнер, отметила, что несколько раз звонила в полицию, но силовики приехали только после сигнала от медиков скорой. После избиения Недоводин впал в кому и позже умер, не приходя в сознание. С конца июня его супруга обращалась в МВД, прокуратуру, Следственный комитет, но уголовное дело завели только 7 августа по статье о тяжелом вреде здоровью. Нападавшие на погибшего какое-то время продолжали жить в этом же доме, но потом переехали, сейчас живут неподалеку. Полиции известны их личности, утверждает бывшая коллега Недоводина. В последние годы Сергей Недоводин руководил патриотическим фондом «Живое будущее» и сотрудничал с Минобороны. Организация подавалась на президентский грант, заявляя своей целью сохранить память о подвигах и героях СВО и продвинуть в массы образ героя-защитника Отечества. Сына бывшего вице-губернатора Петербурга подозревают в жестоком убийстве. Он задержан. По данным ШОТ, домой к 34-летнему Александру Хотину приехал его 54-летний знакомый Александр Куманцев. Почти сразу в квартире вспыхнул конфликт, во время которого сын чиновника несколько раз ударил ножом своего знакомого. Пострадавший сам смог выбежать из квартиры и вызвать медиков. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но мужчина скончался в больнице через несколько часов. Хотин попытался скрыться, уехал в Можайск. Там его задержали на следующий день. В квартире у подозреваемого нашли нож со следами крови. Он оставил его в санузле. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, и дело расследуется столичным СК. Александр Хотин – сын экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. В 2011 году он участвовал в драке у бара в Костроме, но дело закрыли. В 2022 году его судили за мошенничество. Тысячи китайских рабочих заблокировали полицейские автомобили в Ленинградской области и помешали правоохранителям арестовать одного из своих соотечественников. На строительной площадке Балтийского газохимического комплекса в Кингисеппском районе Ленобласти вспыхнул большой протест китайских рабочих. Инцидент, по сообщениям, начался после того, как один китаец, не получивший зарплату, вступил в конфликт с руководством компании. Представители последней вызвали полицию, она же пыталась задержать бунтаря. Но стражи порядка быстро окружили сотни китайских рабочих и под давлением заставили отступить и отпустить мужчину. Эксперты уже проводят аналогии с миллионами россиян, которые в подобных ситуациях остаются послушно молчаливыми и поэтому не могут защищать свои права. Также поражает, отмечают «Осторожно новости», как внезапно беспомощным может стать государство, когда сталкивается даже с минимальным организованным сопротивлением. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
6: Военный эксперт, капитан третьего ранга Максим Климов, рассказал, каким образом глава государства ознакомляется с информацией от военблогеров.
16: А здесь ситуация следующая. Это, собственно говоря, известная история. Есть система «Катюша», где референтами делается нарезка определенной публикации соответствующих. То есть это то, что пропущено через сито референтов. Через кого, кто в первую очередь это формирует? А формирует господин Громов в администрации президента.
17: Дальше возникает вопрос. А хоть один из тех так называемых журналистов, которые на полу соответствующих присутствуют, он правду говорит?
3: Главные новости дня.
18: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
19: Такие ночи у нас.
18: была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
19: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы вы тут послушали. За нами мы схакали бета-порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
18: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
20: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
18: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
21: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этими вот соболезнованиями, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы регионы. А что с регионами делать?
18: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
22: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
18: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
23: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Мобилизационная экономика.
0: О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
1: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиках с высоким уровнем долговой нагрузки, и добавляет, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4-й квартал 2025-го, 1-й квартал 2026 года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дают обтекаемые. Например, называет темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 18-23 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту, банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемы и задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше 10-11% и более.
0: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
2: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись в 5 раз к уровню 2024 и почти в 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемый налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значение ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Сивуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов рублей.
23: Радиолента. Прямая речь.
6: Водитель, после того, как заправился на крымской автозаправочной станции, обратил внимание на то, что автомобиль перестал реагировать на педаль газа, а скорость начала падать даже при езде с горки.
4: Включил, чек загорелся, вот. Я вот сейчас в пол давлю, для понимания. Вот моя нога, вот я давлю в пол, она тупо не едет, вот. Дергает. Это я с горки, короче. Вот, тупо она стоит на одном. Вот, 104, 103 сейчас, получается, нога. Вот, я именно жму. Все, ноль на массу. Какой же беспонтовый бензин у нас, а? Ай, сал. Именно дергается она. Главное, не встать вообще здесь где-то посреди поля.
23: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
18: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены 3 адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. 2 – Химки. И 3 – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
5: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли свои туфли, несли, ну, там, мужчины тоже, мужчина был один без рубашки, и у него была оправлена майка.
18: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
7: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча-Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
18: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок к имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
8: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
18: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
9: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
24: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
9: Повод для раскачки. Военкор Анастасия Кашеварова о снятии яблока с выборов.
25: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра, но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкуренцию. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти. Не допустили, выборы изначально нелегитимны. допустили, будут качать истории с вбросами и подтасовкой голосов, так как представители «Яблока» могли быть на всех избирательных участках. А когда любое решение вызывает ситуацию, когда будут качать враги народ и дестабилизировать ситуацию в стране, вопросы уже не к врагу, а к нам самим. Значит, есть что раскачивать.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
11: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
10: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
11: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
10: Точно. Расчет был на то, что экономика просто... Ну, что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
11: Подожди. Расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
10: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельно и импорт. Какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
11: Ага, и новые способы расчетов.
10: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
11: Звучит красиво, но... Как это работает на практике?
10: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
11: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
10: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
11: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций. Тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
10: Физически? Никак.
11: Ну вот. Всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
10: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
11: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
10: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от SWIFT-а, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
11: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
10: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
11: Подожди, то есть...
10: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
11: Окей, я банк в Центральной Азии.
10: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
11: Ну, видимо, вторичными санкциями.
10: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
11: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
10: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
11: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
10: Были. Сеть ASEM – это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
11: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
10: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
11: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
10: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
11: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
10: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
11: ага.
10: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
11: И они превентивно замораживают операции.
10: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
11: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
10: Копейки, по сути.
11: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
10: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
11: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
10: Деньги ушли, но не пришли.
11: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
10: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
11: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
10: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
11: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
10: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
11: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне 60 долларов.
10: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
11: Как они их вычислили?
10: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
11: И что теперь? Ну, попали они в список.
10: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
11: Слушай, ну критики скажут. Ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
10: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
11: А если нефть разольется?
10: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
11: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
10: Совершит уголовное преступление, да.
11: Жесть. И как рынок на это реагирует?
10: Ну как, закладывает риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
11: Ничего себе.
10: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне 44 долларов 10 центов за баррель, как я видела в последних сводках.
11: Да, и дисконт на нефть марки «Urals» к Brent вырос до 22-25 долларов.
10: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
11: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
10: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктика-СПГ-2».
11: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
10: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
11: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
10: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
11: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
10: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
11: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
10: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
11: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
10: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
11: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
10: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
11: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
10: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
11: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
10: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
11: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
10: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример металлургии. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
11: И вынуждены везти все в Азию.
10: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
11: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
10: Инфляция, о да.
11: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
10: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
11: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
10: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
11: Да, отсутствие официального сервиса

0: теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
1: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
0: Глобальный риск для самого Запада.
1: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
0: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
1: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
0: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
1: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
4: Где-то летит.
5: Вон, блядь.
4: Ага.
5: Мимо пошел. А, раз, вон еще один. Они, видишь, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда, блядь.
3: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
6: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
3: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
7: Стреляют. Ой, еще шестой.
8: А наш дом!
9: Тихо, уйди, уйди домой.
8: А наш дом!
7: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
9: Да.
3: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты

0: выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России.
4: Уважаемые товарищи, добрый день. Вчера в ходе учений, перед учениями с командующим флотом и его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Это территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
2: Главные новости дня.
5: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
6: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе, а вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да, если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются. Нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть. И чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
5: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
7: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет, снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
5: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
8: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
5: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными. И правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
9: Ну вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
5: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал молодых россиян, выступающих против всего, придурками, у которых проблемы с мозгами.
10: Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно, но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
2: На радио Лента. Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростали, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: С
12: нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
14: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
13: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
15: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
16: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
0: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
17: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
0: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
18: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
0: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
19: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
0: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное – списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
21: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
22: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
21: Дроны за 1000 километров. Архангел спецназа об ударе по Уралу.
14: Новый удар по Уралу. После одной суточной атаки в ближнем тылу, где основное внимание противника сосредоточено на Черноморской зоне, вооруженные силы Украины снова ударили по Уралу и по Волжью. В ночь на 13 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 362 беспилотников. Всего за сутки отмечено 509 дронов в разных регионах. Целей атаки было несколько. В Севастополе с ночи не было электричества по всему городу. Сейчас специалисты решают вопрос и пытаются стабилизировать энергосистему. Но более активно в украинских пабликах распространяют кадры из Республики Башкортостан. Там в Салавате подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в Чешминском районе республики вооруженные силы Украины ударили по логистическому терминалу, где возникло возгорание. В условиях пиковых летних температур удары по энергосистеме перегружают электросети. И ситуация в Крыму из-за этого остается сложной. И противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк.
21: Интернет по паспорту. Олег Царев о новой идее Госдумы.
23: Пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе, заявил депутат Госдумы Свинцов. Он снова требует пускать в интернет по паспорту. Цитата. «Я сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира. И депутат топит за это не первый год. Еще в 2023-м говорил, что Россия в течение ближайших нескольких лет придет к деанонимизации сети. В июле 2026-го он же предложил законом запретить анонимные фейковые аккаунты. Напомню, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии. Он заявлял, что Telegram никого не обхитрит, не будет ни черта функционировать, и VPN не спасет. Среди других идей парламентария – борьба с квадроберами и предложение продавать алкоголь только тем, кто имеет отметку на портале госуслуги о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Кстати, Свинцов снова идет на выборы в Госдуму. В «Справедливую Россию» его не взяли, и он возглавил список партии пенсионеров по Московской области. За что нам такие чиновники?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. фунтов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
4: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
0: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижения почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
6: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
0: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
7: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
0: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Топливный кризис снова накрывает российские регионы. В Сочи в очередях на автозаправочные станции людям приходится буквально жить.
8: 6 утра стоите? Это сколько часов? 15 часов. Брат, как думаешь, обстановка с бензином? Короче, люди с 6 утра, сейчас, чтобы вы понимали, 12 ночи, с 6 утра стоят за бензином. Это катастрофа. Это, чтобы вы понимали, самая маленькая очередь в Сочи на хосте. Люди вообще в шоке. Брат, как ты вообще относишься к этим очередям? Лишнее не говори, и на агентов станешь.
24: Честно сказать, ситуация...
8: Критическая, да?
24: Патовая, просто так скажем.
8: Цитфанг. Любой дальше, ход, да. Короче, встаешь в очередь, не встаешь в очередь, и то
24: встал прогресс. В очередь, и вот так стоишь, что-то 16 часов, что засасывает, понимаете?
8: Короче, так, такая обстановка в Сочи.
25: В Сочи 12 часов ночи, очередь 3 километра на заправку. Еще и колонки все сломались. А утром стоял 2 часа, оставалось 200 метров, и заправку закрыли ДПСники, чтобы пробку не создавать. А бензин в заправке был. Так и живем.
2: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
5: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе выжженную солнцем пустыню в Северной Мексике, где обычные компасы начинают бешено вращаться вокруг своей оси, а радиоприемники внезапно умолкают, погружаясь в абсолютную акустическую тишину. Именно здесь, в загадочной зоне Симахове, природа будто подчиняется совершенно другим, неведомых в современной науке законам физики, превращая этот участок Земли в точку притяжения космических аномалий. Давайте детально разгадаем тайну этого таинственного пятачка, который притягивает метеориты с пугающей регулярностью и порождает десятки конспирологических теорий. В июле 1970 года американская военная база на полигоне White Sands запустила экспериментальную высотную ракету «Атена», которая по непонятным телеметрическим причинам неожиданно отклонилась от заданного курса и рухнула прямо в сердце мексиканской пустыни. Когда поисковые группы ВВС США прибыли на место крушения для эвакуации обломков, они столкнулись с необъяснимым феноменом. Радиоволны здесь полностью экранировались, а любые попытки связаться с базой по рации заканчивались полной неудачей. Местные жители и инженеры быстро окрестили это место зоной молчания, заметив, что вдобавок к проблемам со связью сюда с пугающей частотой падают космические тела. Исследователь и местный энтузиаст Сантьяго Редреха первыми забили тревогу, когда собрали в округе десятки редких хондритов, включая знаменитый метеорит Альенде, чей грандиозный космический фейерверк осветил небо над Мексикой в 1969 году. Физики долго ломали голову над причинами происходящего, выдвигая самые смелые гипотезы. От мощных залежей магнетита и урановых руд глубоко под землей до скрытых геомагнитных разломов, которые искажают распространение любых электромагнитных волн. Ученые из Национального автономного университета Мексики провели масштабные полевые замеры и выяснили, что причиной радиомолчания является уникальное тектоническое переплетение древних пластов и высокое содержание железосодержащих минералов в почве, создающее естественный защитный экран. А повышенная концентрация упавших метеоритов оказалась красивым статистическим совпадением для открытой равнинной местности с идеальным обзором небесной сферы. Тем не менее, тысячи туристов до сих пор едут сюда по пыльным грунтовым дорогам, надеясь услышать ту самую зловещую тишину, в которой растворяется привычный нам цифровой мир. Ну, а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
9: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 14 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Какой прогноз они нам дадут? Итак, выпала руна «Лагус». Это руна воды, интуиции и такой некой гибкости. Символ женского начала и внутреннего потока. Она указывает на необходимость слушать свой внутренний голос, а не только опираться на сухую логику. И этот день благоприятен для каких-то мягких, но эффективных шагов, для умения идти в ногу с событиями, не сопротивляться течению жизни. То есть, да, это умение адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. Вода не ломает, она обтекает преграды и все же достигает цели. И это день, когда интуиция точно подскажет вам наилучший путь. В работе Лагус помогает действовать не напрямую, а в обход, с мудростью, с гибкостью, может быть, с некой нужной, важной хитростью. Это день тонких переговоров, это дипломатия, поиск скрытой информации, хорошо заниматься какими-то творческими проектами, да, женская энергия, интуиция – это всегда еще и творчество. Это исследование, психология, может быть, искусство. И если перед вами какая-то сложная задача, то лучше отойти в сторону и прислушаться к своим ощущениям. То есть, да, опять же, включаем интуицию, шестое чувство, чуйку, да, и решение обязательно придет. Также, возможно, какие-то неожиданные озарения, идеи как бы из ниоткуда. И для финансов вообще Лагус советует быть очень внимательным в общении и в договорах. То есть поток денег может быть нестабилен. В отношениях эта руна всегда символизирует какую-то эмоциональную глубину, романтику. Это некое интуитивное понимание партнера. И в такой день очень легко чувствовать, что на сердце, например, у близкого человека. И даже без слов, понимаете, это день для каких-то доверительных, душевных разговоров. Может быть, совместных прогулок у воды. Это очень полезно, уравновешивает, дарит ощущение покоя и безопасности. Это мягкая забота друг о друге. А вот одиноким, кстати, Лагус сулит возможную судьбоносную встречу, особенно если вы открыты к новым ощущениям. То есть не пытайтесь ускорить события, пусть все развивается естественным путем, доверьтесь обстоятельствам. По здоровью Лагус отвечает за водный баланс, это мочевыделительная система, это лимфа и, конечно же, эмоциональное состояние. Здесь важно пить достаточно воды, впрочем, как и каждый день, но в этот день сделайте на это упор. Избегайте каких-то перегрузок, ни в коем случае не злоупотребляем солеными и алкоголем. Полезно плавание, баня, легкая йога или дыхательные практики. И если накопились какие-то эмоции, дайте им выход. Вот не держите в себе. День еще подходит для очищающих процедур, как физических, так и эмоциональных. Так что важно вам в этот день довериться течению обстоятельств жизни, не пытаться насильно менять ход событий. Поток сам выведет вас туда, куда нужно. Просто доверьтесь всему, что с вами происходит. Это вам точно на благо. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
9: На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
9: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Фермер из Ростова-на-Дону рассказал, что после того, как был поврежден новороссийский зерновой терминал, в пунктах приема зерно перестали принимать.
11: Все, конец. Выгрузку везде остановили, абсолютно. Все элеваторы, Пролетарск, Зимовник и Ростов. Ростов поработал буквально 2 дня, с понедельника, вторник. И сегодня он с утра остановил выгрузку. Ну, скорее всего, это связано с тем, что произошло в Новороссийске. Я думаю, все вы знаете, что там произошло. Новороссийск тоже стал буквально, я думаю, что на 2-3 месяца, скорее всего, он остановился. Из экспортеров сейчас никто не принимает зерно, абсолютно. Никто и нигде. Хороших нет новостей. Турция закрывала пролив Дарданеллы кораблям, которые шли в Новороссийск. Ну, вроде бы это было всего лишь там на пару дней, на выходные. Но все открыло, но с проходом тяжело туда. В общем, сейчас я не знаю, что будет и куда мы это все повезем. Огромное количество производителей сейчас все готовы продать по любой цене относительно. Но пока его везти некуда, к сожалению.
12: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Вторая волна топливного кризиса. В Калининграде резко подорожал автомобильный газ. Что на жалобы водителей ответили в Мининфраструктуры. Засилье мигрантов. В Калининградской области отели и рестораны начали активно нанимать индийцев и ливанцев. Как с ними находить общий язык? Такое вам и не снилось. Калининградский единорос заработал больше 1 000 000 000 рублей за год. Но от депутатской помощи миллиардер так и не отказался. Итак, топливная оттепель длилась недолго. В Калининградской области на заправках резко дорожает газ. Причем газовый монополист накрутил цены так, что водители буквально взвыли. О скачке цен на странице губернатора возмущенно рассказал один из жителей Калининграда. По его словам, еще 8 августа литр пропана на заправке «Автогаз-сервис» стоил 43,5 рубля. А сейчас рванул вверх до почти 50 рублей. То есть всего за несколько дней автомобиль газ подорожал сразу на 6 рублей. Мужчина утверждает, что раньше на Лукойле пропан можно было купить примерно по 34 рубля за литр. Однако эти заправки закрылись, после чего «Автогаз-сервис» фактически остался без серьезной конкуренции.
15: «Это наглость или вынужденная мера?» – спрашивает «Калининградец».
13: В региональном министерстве инфраструктуры попытались объяснить рост цен повышением оптовой стоимости газа. Мол, розничная цена зависит от оптовой у поставщика, а сейчас она растет. Чиновники утверждают, что уже направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно «Автогаз-сервис» поднял цены. Проверят ли этот топливный беспредел или все останется как есть, узнаем совсем скоро. А пока реальность совсем не радует. После атак на НПЗ нефтепереработка в России упала до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние 24 года.
15: На начало августа продолжали простаивать как минимум 10 заводов, разрушенных атаками беспилотников. Теперь проблемы возникли и у крупнейшего нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Беспилотники преодолели более 2000 километров и ударили по предприятию. В результате комплекс полностью остановил работу на неопределенный срок. При этом «Запсибнефтехим» обеспечивал около 40% производства сжиженного газа в России. Такая же участь постигла и нефтеперерабатывающий завод в Орске. Его 2 дня подряд атаковали БПЛА ВСУ. И в итоге серьезные повреждения не дают надежды на скорое восстановление завода, заявил губернатор Оренбургской области.
13: Импорт топлива не сможет покрыть потребности рынка, говорят эксперты. По их словам, на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающей промышленности и ежедневных потерь мощностей НПЗ, дефицит горючего будет остро ощутим еще длительное время. А там, где топливо и будет доступно, его цена многих огорчит. Между тем, жители Калининградской области высказывают недовольство не только из-за повышения стоимости горючки, но и по поводу массового завоза в регион гастарбайтеров из Индии. Их активно трудоустраивают на крупный рыбоперерабатывающий завод. Холдинг «Атлантис» намерен принять около 800 индийцев для работы на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Губернатору беспрозванных люди уже 2 месяца жалуются, что на предприятиях «Атлантиса» сокращают местных работников и заменяют их гражданами Индии. Этим вопросом даже заинтересовалась российская газета. В частности, она акцентирует внимание на том, что гастарбайтеры выгодны для областного бюджета, поскольку налоги с патентов дают существенную прибавку. Так, региональный Минфин по итогам года ожидает свыше 1 миллиарда рублей. Кстати, отели и рестораны Калининградской области также не отстают и начали активнее привлекать к работе граждан Индии и выходцев из Ливана.
15: По словам исполнительного директора регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров России Веры Ермолюк, иностранцев преимущественно принимают на позиции линейного персонала. При этом находить с ними общий язык непросто. Они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, сказала Ермолюк. И отметила, что из-за языкового барьера мигрантов привлекают преимущественно к работе, не связанной с непосредственным обслуживанием посетителей отелей и ресторанов.
13: Ательеры объясняют предпочтение в пользу работников-мигрантов кадровой потребностью. Местных работодателей даже не смущает тот факт, что в Калининградской области на подготовку одного иностранного специалиста тратится около 200 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель строительной компании «СТСБ-сервис» Елена Левицкая. Кроме того, по ее словам, на фоне ужесточения миграционной политики бизнес может перейти к привлечению иностранных работников по принципу трудовой вахты. Такая модель давно применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя оценить ее экономическую эффективность для российских компаний пока сложно. Между тем, избирком оценил и опубликовал эффективность кандидатов в различные депутаты, а конкретнее – данные об их доходах и имуществе. И надо сказать, у обычного работяги отвалится челюсть от изучения данной информации.
15: Самым богатым кандидатом депутата Заксобрания Калининградской области оказался действующий депутат Горсовета от «Единой России» Павел Макаров. За 2025 год он задекларировал доход в 1 миллиард 130 миллионов рублей. Судя по опубликованным избиркомом данным, источниками дохода «Единоросса» стали сразу 10 компаний. Еще от 19 компаний он получал дивиденды, а 3 банка выплачивали ему проценты по вкладам. При миллиардном доходе Макаров не постеснялся получать и компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Их размер отдельно не раскрывается. На момент подачи документов на счетах кандидата находилось около 729 миллионов рублей. Теперь Макаров идет от «Единой России» в областное Заксобрание. Причем место там для его семьи не новое. Ранее депутатом Заксобрания был его отец Валерий Макаров, основатель строительного холдинга «Калининградстройинвест».
13: Словом, насколько единорос Павел Макаров далек от калининградцев с низкими доходами, даже представлять не надо. А вывод можно сделать следующий. Строительство – сверхвыгодный бизнес, как следует из отчетных данных. И никакие кризисы и рост цен на материалы на доходы участников строительной отрасли не повлияли. А если ты при этом одновременно и депутат, и бизнесмен, то золотая жила обеспечена. В отличие от простых граждан, которым стоит снова включать режим экономии. Калининградские производители начали массово выходить из соглашения о синих ценниках, и теперь цены на хлеб и молоко снова полезут вверх.
15: Как сообщило областное правительство, первый хлебозавод разорвал договоренности об ограничении наценки еще в мае прошлого года. Следом за ним отказалась от скромных цен АО «Молоко», а потом и «Балтийский хлеб». При этом чиновники успокаивают, мол, в соглашении все еще сидят 8 производителей, и наценка на социальные товары по-прежнему не должна превышать 10%. Правда, из хлебопеков остался один единственный русский хлеб с дарницким и нарезным, а молочку держит только залесский фермер, и то лишь на творог и молоко.
13: В общем, программу сдерживания цен губернатора без прозванных без лишнего шума покинули пока 3 крупных компании. Гляди, и другие за ними подтянутся. Мол, всему виной убытки и падающая выручка. А бизнесу нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься. Так что готовимся к новому росту цен. А синие ценники, похоже, скоро канут в лету. А так все хорошо начиналось.
16: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
17: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман».
14: Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность

0: обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
3: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
2: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
4: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки, да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске, так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
2: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
5: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
2: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия».

0: Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Партия пенсионеров потребовала снять с выборов самарского депутата Госдумы от коммунистической партии Михаила Матвеева из-за авторских прав на шрифт Microsoft и старые фото.
3: Иск там шито белыми нитками, несмотря на то, что подала его представитель партии пенсионеров. Если посмотреть на такую как бы содержательную часть этого иска, то это, конечно, притягивание за уши к нарушениям. То есть в самом за основу взят мой предвыборный сайт «Матвеев-2026», и дальше они начинают разматывать его содержание. Сначала они говорят, вот рисунок там есть, Матвеев кулаком машет, а этот рисунок – это в основе его фотографии, а фотография принадлежит некому средству массовой информации. То есть им даже в голову не приходит, что средства массовой информации в качестве источника этой фотографии указывает мой телеграм-канал. Они находят там какие-то фотографии 2009 года, где я там выступаю с лекцией. Любая фотография, на которой изображен я, кто-то, получается, держал фотоаппарат, значит, вот этот человек является автором этой фотографии, а не я. И я должен был везде по всем этим фотографиям, которые к выборам никакого отношения не имеют, но которые там 10-15 лет назад на моем персональном сайте размещены, брать согласие на использование авторских прав. То есть вот такая вот логика прямолинейная. Дальше они начинают рассуждать про шрифты. Сейчас это модная тема, что сайт предвыборный Матвеева исполнен шрифтами КПРФ. Ну, то есть мы такие специальный шрифт КПРФ обладает правом на него, да. А вот персональный сайт, там соцсети, значит, там другие шрифты, там Microsoft, еще что-то и так далее.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Дочь активистки Людмилы Михайловой, освещавшей забой скота в Новосибирской области, рассказала, что сегодня утром после обыска ее мать задержали.
4: Здравствуйте. Сегодня, 13 августа 2026 года, в городе Новосибирске вломились в квартиру к Михайловой Ларисе Анатольевне. Я являюсь ее дочерью. Вломились сотрудники ФСБ, ОМОНа, практически сразу, только постучавшись, начали вырезать дверь. Моя мама является правозащитником. Она освещала события, которые происходили не так давно в Новосибирской области, с забоем скота. Она также помогала вот людям, которые попали в эту ситуацию. Она ходила в инстанции всевозможные в Новосибирске со Светланой Паниной, добивались справедливости в этой ситуации. Я так понимаю, это ответка за активную гражданскую позицию моей мамы. Ее называли особо опасным преступником, что звучит абсолютно чудовищно. Моя мама является правозащитником, а не преступником. Сейчас на данный момент ее увезли в отдел номер 1 города Новосибирска по особо важным делам. Какое ей предъявляют обвинение, я пока что не знаю. Я прошу помощи у всех неравнодушных людей, которые знают мою маму, потому что она помогала очень многим людям, освещала многие ситуации. Также она ходила в инстанции города Новосибирска по различным вопросам. И я прошу у всех помощи, чтобы нанять адвоката и защищать права мамы. Спасибо большое всем за помощь.
1: Радиолента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Экономист Владислав Плющев о том, что акции «Газпрома» рухнули до рекордно низкого уровня.
6: Сейчас, вот на днях, мы увидели падение акций «Газпрома» уже ниже психологической отметки, то есть меньше 100 рублей. Это худший показатель с 2008 года, но, к сожалению, закономерный. Это итог разрушения его основного бизнеса. Потому что мы привыкли считать эту компанию главным национальным достоянием, да? Таким динозавром. Но сейчас ее ценные бумаги стоят 98 рублей 41 копейку. И это очень сильный, ударный, не только экономический, но и психологический. Это абсолютный минимум за последние 17 лет. Значит, почему так? Мы понимаем. Корпорация полностью потеряла свой самый прибыльный европейский рынок сбыта, работает с огромными убытками. Переориентация поставок газа в Китай по трубе «Силы Сибири» не спасает положение. Потому что Пекин покупает сырье с огромной скидкой. И одновременно с этим на компанию давят гигантские налоги, которые государство забирает для латания дыр в федеральном бюджете.
7: Доктор экономических наук Валентин Островский о том, что из-за отсутствия бензина состоятельные россияне начали скупать электрокары.
8: Сейчас уже интересна такая тенденция. Состоятельные россияне пересаживаются на электрокары. То есть наступает момент, когда из-за жесткого дефицита топлива на заправках любые автомобили превращаются в бесполезную груду металла. И, конечно, богатые люди просто не хотят часами стоять в очередях за бензином или искать его по закрытым чатам. Поэтому они начали массово скупать машины на батарейках. Мы видим это потому, как реагирует рынок. Потому что спрос вырос сразу в 2,5 раза. Причем состоятельные покупатели сметают абсолютно все. От премиальных моделей до мелких китайских хэтчбеков вроде Geely Panda Mini. В текущих реалиях обычное электричество из розетки выглядит для людей гораздо более надежным и предсказуемым ресурсом, чем дефицитный бензин.
7: Владелец ресторана в Крыму Всеволод Стершин о критическом состоянии бизнеса.
9: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда есть, коммуналка есть, зарплата есть, обязанности по поставщикам есть.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Девушка рассказала, как пришла на осмотр к гинекологу. Но прием пошел не по протоколу, и ее начали запугивать страшными заболеваниями, от которых можно спастись, только родив 3 детей, как можно быстрее.
10: Только что пришла от гинеколога. И это пи***ки. Что мне спрашивают, естественно, сколько мне лет, были ли у меня беременности, роды и так далее? Нет, не было. А почему? Ну, потому что не хочу, потому что мне нужно самой встать на ноги, купить квартиру и так далее. Ксения, а почему вы не пускаете Бога в свою жизнь и тело? Вы в курсе, какие заболевания у вас сейчас появятся, если вы не забеременеете в этом году? Вы знаете, что ваш осознанный отказ рожать сейчас приведет к вас к бесплодию в дальнейшем? Ксения, не страдайте и идите прямо сейчас из моего кабинета, делайте ребеночка. Я клянусь, я не преувеличиваю, я преуменьшаю сейчас. Кого вы больше хотите, мальчика или девочку? А как вы назовете своего будущего ребенка? Давайте прямо сейчас вместе мы подумаем, как мы назовем вашего ребенка. Чтобы минимум 3 было. И тогда только вы будете счастливы. Так мы поднимаем демографию. Угрозами, запугиванием, психологическим давлением и насилием. Знаю, что делать. Сваливать.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 2014 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? делать. Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше, подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь и лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну, и, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия — это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план «Б». А вот какой еще должен быть план «Б», кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи-ряженые, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. В качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегировать. энергетические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
12: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
13: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
14: калечь полки, как живые мишени. Ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
15: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
14: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
15: Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должность без по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
14: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
16: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
14: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
16: Да, я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
14: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года так и не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. «Не такого будущего хотел муж, идя воевать», — говорит жена ветерана. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
18: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
17: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижения почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
18: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
17: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
19: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально прям. Ну, нормальных, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
17: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
21: От государства не дождешься. Военкор Живов о том, как бизнес сам строит защиту от дронов.
22: Спрос бизнеса на средства защиты от беспилотников вырос почти в 7 раз за год. По данным ведомости, объем закупок достиг 441 миллиона 300 тысяч рублей. Представитель тендерплана рассказал, что рост закупок систем защиты от дронов среди коммерческих компаний наблюдался после того, как Владимир Путин 26 мая поручил проработать предложение по защите предприятий от атак беспилотников. При этом речь не идет о предоставлении бизнесу доступа к вооружениям армейского образца, сообщил источник. По его словам, компании по-прежнему могут приобретать нелетальные средства защиты. Заграждения, оборудование связи, системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы, а также дроны-перехватчики без взрывчатых веществ. Вооружение для мобильных огневых групп должны поставлять и учитывать Минобороны и Росгвардия. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что многократный рост закупок еще не означает переход бизнеса к полноценной противодроновой обороне. На рынке сохраняется дефицит качественного оборудования и специалистов, способных грамотно спроектировать комплексную систему защиты от беспилотников. Кроме того, законодательство пока не определяет ответственность за возможный ущерб, причиненный при применении антидроновых систем.
21: Гражданские объекты снова под ударом. Военкор товарищ Артем об атаке на Новороссийск.
23: В Новороссийске вынесли зерновой терминал и гражданский трубопровод. Терминал, судя по фото с места события, получил некритичные повреждения. Водопровод тоже. Но сам факт говорит о многом. Знаете, что я вижу, товарищи? История повторяется. Взорванные дома в Москве, Волгодонске, захват больницы, захват детей в школе в Осетии, трагедия Норд-Ост и так далее. Примерно то же самое происходит сейчас. Мирные люди гибнут каждый день. У меня вопрос. Если все это уже происходило, причем при действующей власти, как можно было повторить практически один в один все эти события? Словами классика скажу, что не думаю, что все это совпадение. А еще Михаил Николаевич Задорнов точно выбрал не того адресата, когда говорил свою знаменитую фразу «ну тупые».
21: Запад останавливаться не собирается. Военкор Живов об анкорических договоренностях.
22: Пару дней назад МИД снова выразил свою приверженность анкорежским договоренностям, даже после того, как над ними открыто поглумились даже в Штатах. Почему? Других идей и договоренностей нет. А разрастание хаоса, войны в НИД и других структурах не хотят. Не готовы они к такого уровня угрозам и сражениям. Это же надо на зубах терпеть, верить, драться. А зачем драться тем, кто выиграл драку в 1991 году и получил все, о чем мечтал? Незачем. Справедливости ради, если отбросить гордыню, то анкорские договоренности – не худший вариант длительной заморозки войны. Но никто на Западе не станет останавливаться, когда уже почуял текущую ручьями русскую кровь. Вот этого в нашем МИДе понять не хотят.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
17: Флот осиротел. В порту Новороссийска сгорели сразу три военных корабля.
3: Мне кажется, такой ночи, как сегодня в Новороссийске, и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Люди погибли, столько зданий сгоревших, это просто ужас.
17: Это была самая масштабная атака на Новороссийск за время СВО. По словам местных жителей, всю ночь раздавались громкие взрывы один за другим с небольшими перерывами. Спустя сутки стало известно о поражении трех кораблей в порту Новороссийска, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Значит, два ракетных фрегата, адмирал Макаров и адмирал Эссен. Вот они, вот видите, вот стоят эти два корабля у пирса, и у них повреждены как раз те места, та часть их корпуса, где находятся пусковые установки калибров. Вот похоже, что именно там туда попали.
17: Для атаки использовались ракеты «Поляница», «Нептун» и ударные морские дроны, отмечает Федоров. Кроме того, повреждены тральщик, патрульные разведывательные корабли, а также опытное судно «Виктор Чироков». Под удар попали зерновой и мазутный терминалы, причем НКХП – это один из трех основных зерновых терминалов Новороссийска, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: То есть встали два из трех зерновых терминалов города. А это в сумме 24% всего российского экспорта зерна. Новороссийск в целом обеспечивает продажу около 40%, а всего через Азовское и Черное моря идет 80% российского зернового экспорта. То есть почти вся торговля зерном проходит именно тут. Зерновой кризис пока остается где-то в тени. Но на самом деле он ударит по экономике очень сильно. Дело в том, что балтийские зерновые терминалы дают минимум экспорта, и все завязано именно на Черном море. Тут же находятся и основные производители, которым теперь, во-первых, некуда разгружать зерно, во-вторых, невозможно продать его по нормальной цене, она упала ниже себестоимости. Российский зерновой союз сообщил, что за первые 10 дней августа было экспортировано менее 1 000 000 тонн зерновых, хотя год назад за это время вывезли 5,7 миллиона тонн.
17: В самом Новороссийске после атаки повреждены более 20 домов, сгорели несколько десятков автомобилей и поврежден водоканал.
24: Я говорила, что в 1941-1945 Новороссийск разбомбили полностью. Здесь не было ни одного дома. И его полностью восстанавливали. У меня вопрос. В эту войну то же самое будет повторяться? Плохая новость. Нет итальянского архитектора, который восстановит наш город. Нет архитекторов, которые восстановят наши города. Гибнут дети, гибнут люди. Какая цель?
17: Уже не первый раз ВСУ атакует нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Вместе с ним и причал номер один, который используется для закачки сырья в крупные танкеры. Все это еще больше усугубит топливный кризис в стране. На заправках в разных регионах уже наблюдаются огромные очереди. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
21: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
2: Бомбоубежище Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу ни бомбоубежищ, ни денег.
21: Дроны за тысячи километров. Архангел спецназа об ударе по Уралу.
23: Новый удар по Уралу. После одной суточной атаки в ближнем тылу, где основное внимание противника сосредоточено на Черноморской зоне, вооруженные силы Украины снова ударили по Уралу и по Волжью. В ночь на 13 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 362 беспилотников. Всего за сутки отмечено 509 дронов в разных регионах. Целей атаки было несколько. В Севастополе с ночи не было электричества по всему городу. Сейчас специалисты решают вопрос и пытаются стабилизировать энергосистему. Но более активно в украинских пабликах распространяют кадры из Республики Башкортостан. Там в Салавате подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в Чешминском районе республики вооруженные силы Украины ударили по логистическому терминалу, где возникло возгорание. В условиях пиковых летних температур удары по энергосистеме перегружают электросети. И ситуация в Крыму из-за этого остается сложной. И противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк.
21: Интернет по паспорту. Олег Царев о новой идее Госдумы.
6: Пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе, заявил депутат Госдумы Свинцов. Он снова требует пускать в интернет по паспорту. Цитата. «Я сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира. И депутат топит за это не первый год. Еще в 2023-м говорил, что Россия в течение ближайших нескольких лет придет к деанонимизации сети. В июле 2026-го он же предложил законом запретить анонимные фейковые аккаунты. Напомню, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии. Он заявлял, что Telegram никого не обхитрит, не будет ни черта функционировать, и VPN не спасет. Среди других идей парламентария – борьба с квадроберами и предложение продавать алкоголь только тем, кто имеет отметку на портале госуслуги о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Кстати, Свинцов снова идет на выборы в Госдуму. В «Справедливую Россию» его не взяли, и он возглавил список партии пенсионеров по Московской области. За что нам такие чиновники?
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» «Шок дня».
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За 7 месяцев в российском бюджете образовалась дыра в 6,5 триллионов рублей, хотя на весь год власти планировали дефицит только в 4 триллиона. Нефть приносит меньше денег, расходы растут, но сокращать финансирование армии государство не собирается. Поэтому недостающие триллионы будут искать в налогах, государственных займах, резервах и гражданских программах. Сегодня разберемся, почему бюджет перестал сходиться и как военные расходы превращаются в подорожание товаров, дорогие кредиты, урезанную медицину и вечный ремонт коммунальных труб.
10: По сути, это не просто какой-то там, ну, бухгалтерский разрыв. Это сигнал о том, что финансовая модель страны работает уже на пределе.
9: Давай начнем с сухой математики. Вот если посмотреть на статистику с января по июль, расходы выросли на 14,5%.
10: Да, и если перевести эти проценты в абсолютные значения, получается почти 28,5 триллионов рублей потраченных средств.
9: Но бюджет ведь должен пополняться, верно? Раз расходы так сильно выросли, логично ожидать соразмерного роста доходов. Однако доходы за тот же период увеличились всего на 8,8%.
10: Вот тут и возникают классические финансовые ножницы. Траты разгаляются, а поступления за ними банально не успевают. И образуется тот самый дефицит, который как бы уже превысил годовой план.
11: Если провести детальный анализ структуры всех расходов федерального бюджета, открывается совершенно иная картина. Только в первом квартале 2026 года 38,2% всех федеральных расходов были просто засекречены.
9: Подожди, почти 40% всего бюджета страны – это просто черная дыра, скрытая от глаз.
11: Да, почти 40% расходов проходят по закрытым статьям. И что еще важнее, этот секретный бюджет вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
9: Секретность, разумеется, объясняют соображениями национальной безопасности. Но что реально скрывается за этими цифрами? Ведь это не просто закупка новых танков или снарядов.
11: Это то, что можно назвать инерцией войны. Огромная машина, которая требует постоянной подпитки. Это колоссальные выплаты по контрактам военнослужащим. Это многомиллионные компенсации семьям, расходы на лечение, долгую реабилитацию раненых.
9: Плюс скрытые субсидии оборонным предприятиям и затраты на восстановление приграничных территорий, которые тоже маскируют под разные статьи. Здесь возникает логичный вопрос.
11: Давай.
9: Если бюджет буквально трещит по швам от дефицита, можно ли правительству просто взять и заморозить часть этих трат? Сказать заводам: «Подождите, денег пока нет, давайте сделаем паузу».
11: В том-то и проблема, что военную машину нельзя выключить рубильником за один день. Это физически невозможно без катастрофических последствий для самой системы.
9: Почему? Разве государство не может диктовать условия?
11: Посмотри на это со стороны производства. Оборонные заводы набрали огромные кредиты под многолетние государственные заказы. Они перевели цеха на работу в 3 смены, круглосуточно.
9: Ага.
11: Они наняли десятки тысяч новых людей, переманив их с других производств, пообещав им очень высокие зарплаты.
9: То есть, если государство задержит оплату?
11: Срыв контракта или остановка финансирования означает не просто тишину в цехах. Это означает мгновенные долги перед банками, угрозу банкротств крупных предприятий и социальный взрыв в промышленных моногородах, где этот завод – единственный кормилец.
9: А если говорить о выплатах людям?
11: Там все еще жестче. Регионы сейчас буквально соревнуются друг с другом, постоянно повышая бонусы за подписание контракта.
9: Потому что людей не хватает.
11: Именно. Людей физически не хватает, ставки растут, а за каждым раненым тянется длинный шлейф финансовых обязательств государства на годы и десятилетия вперед – пенсии, лекарства, протезирование. Эту статью урезать политически немыслимо.
9: Получается, что эти 6,5 триллионов дефицита – это не просто абстрактная бухгалтерская ошибка в таблице. Давай попробуем перевести эту огромную цифру на простой человеческий язык. Если поделить 6,5 триллионов на все население России, от младенцев до глубоких пенсионеров, получается впечатляющая сумма.
11: Больше 40 тысяч рублей скрытого долга на каждого жителя страны. На каждого.
9: И это показывает реальные приоритеты государства. Если сопоставить федеральные траты, то годовые расходы бюджета на оборону почти в 4 раза превышают расходы на здравоохранение.
11: И вот тут самый болезненный момент. Эта федеральная воронка высасывает ресурсы из экономики и сильнейшим образом бьет по регионам. Федеральный центр забирает себе львиную долю доходов на глобальные задачи, а на местах зреет настоящий финансовый кризис.
9: Да, статистика говорит, что 74 региона уже находятся в дефиците. А ведь именно регионы должны финансировать школы, поликлиники, общественный транспорт, да еще и доплачивать те самые бонусы контрактникам. Денег на все банально не хватает.
11: Поэтому регионы начинают резать то, что не считается приоритетным с точки зрения выживания системы. Статистика этих сокращений выглядит просто разрушительно, особенно в социальной сфере.
9: Давай посмотрим на цифры. 19 регионов урезали расходы на медицину более чем на 10%. Это каждый пятый регион в стране.
11: И это только в среднем. В Вологодской области урезание бюджета на здравоохранение составило почти 39%.
9: Минус 40% бюджета на больницы. С ума сойти.
11: Да. В Иркутской и Кемеровских областях падение составило около 30%. Московской и Волгоградской области сократили медицинские бюджеты примерно на четверть.
9: Но как это сокращение на 30-40% выглядит на практике? Ведь в больнице не закрывают на замок в один день. Здания стоят, врачи приходят на работу, свет в окнах горит, пациенты могут даже не сразу понять, что бюджет рухнул.
11: Здесь начинает работать принцип так называемого отложенного кризиса. Уменьшение бюджета действительно не означает мгновенного коллапса в стиле фильмов катастроф. Все происходит медленно и тихо.
9: Как это работает механически?
11: Ну, смотри. Сначала главврач отменяет закупку нового аппарата МРТ. Старый пока работает, потерпим. Потом откладывается капитальный ремонт хирургического корпуса. Затем урезает фонд стимулирующих выплат врачам, перестают доплачивать за дополнительные смены.
9: И тогда врачи начинают увольняться.
11: Естественно. Молодые и перспективные специалисты уходят в частные клиники или вообще уезжают в более богатые регионы. Формально врач продолжает сидеть в кабинете, поликлиника открыта, но очередь к узкому специалисту растягивается с одной недели на 3 месяца.
9: Ужасно.
11: Политически чиновникам на местах гораздо проще перенести ремонт крыши в районной больнице, чем не выполнить план по набору контрактников.
9: Абсолютно то же самое происходит и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ – это вечная болевая точка. Трубы в городах гниют десятилетиями.
11: И логика властей здесь точно такая же. Если отложить замену теплотрассы на год, труба ведь не растворится в воздухе. Она просто станет на год старше, тоньше и ближе к прорыву.
9: А денег на системную модернизацию больше не выделяют. Коммунальная инфраструктура годами финансируется по остаточному принципу.
11: Ага.
9: И теперь этот остаток сузился до микроскопических размеров. Оставляют только крохи на экстренное латание дыр, когда кипяток уже буквально льется по улицам, и это замечают федеральные СМИ.
11: Поэтому аварии на теплотрассах и электросетях множатся. Это классическое проедание советского запаса прочности, который уже на исходе.
9: Давай вернемся на макроуровень. Расходы государства не падают, доходы от нефти просели, налоги разгоняют цены, а регионы в долгах. Как правительство планирует физически доставать недостающие деньги до конца года? Ведь эту гигантскую дыру в 6,5 триллионов рублей нужно чем-то закрывать прямо сейчас.
11: Реальных инструментов у финансового блока на самом деле критически мало. Основных всего два. Это распечатывание Фонда национального благосостояния, известного как ФНБ, и государственные займы через выпуск так называемых ОФЗ – облигаций федерального займа.
9: Подушка безопасности на черный день. Разве оттуда нельзя просто взять пару триллионов?
11: Проблема в том, что структура этой кубышки за последние годы кардинально изменилась. В фонде осталось критически мало ликвидных активов.
9: Ликвидных, то есть тех, которые можно быстро продать и получить живые деньги.
11: Да, например, юани или золото. Эти запасы стремительно тают. Огромная же часть оставшихся триллионов ФНБ вложены в совершенно неликвидные проекты.
9: То есть деньги вложили в стройки?
11: Именно. Средства пошли на инфраструктурные проекты, строительство дорог, поддержку авиакомпаний, выкуп акций госкорпораций. Вы не можете продать кусок асфальта на новой трассе или мост, чтобы выплатить пенсии в этом месяце.
9: Это логично.
11: Эти инвестиции не превратятся обратно в наличность по клику мышки.
9: Получается, кубышка во многом стала виртуальной. Значит, основным и самым быстрым инструментом остаются займы. Государство должно брать в долг.
11: И вот здесь кроется настоящая экономическая ловушка. У кого государство может занять рубли? У собственных же коммерческих банков. Но посмотри на ключевую ставку Центробанка.
9: Она бьет все рекорды. И это значит?
11: Это значит, что новые государственные облигации Министерству финансов приходится размещать под просто астрономический процент, чтобы банки вообще согласились их купить. Обслуживание этого государственного долга, то есть просто выплата процентов, уже становится одной из крупнейших статей федерального бюджета.
9: Берем деньги сегодня, чтобы закрыть дыру, а расплачиваться с банками придется годами из будущих налогов. Но ведь это бьет не только по бюджету. Если банки с радостью отдают деньги государству, что остается бизнесу?
11: Возникает классический эффект вытеснения. Банкам гораздо выгоднее, проще и безопаснее дать деньги государству под высокий и гарантированный процент. Рисков ноль. Зачем банку рисковать, выдавая кредит условному производителю мебели, фермеру или владельцу сети кофеен?
9: Для гражданского бизнеса это означает тотальный кредитный голод. Деньги для развития становятся недоступно дорогими. Если предприятие не может взять кредит на обновление старых станков, закупку сырья или просто покрытие временного кассового разрыва, оно начинает быстро сжиматься.
11: И статистика закрытий предприятий демонстрирует катастрофические последствия этого кредитного голода. Ежемесячно в стране закрывается от 12 до 15 тысяч компаний.
9: 15 тысяч компаний в месяц?
11: Да. И это примерно в 3 раза больше, чем нормальный уровень предыдущих спокойных лет. Малый и средний гражданский бизнес просто задыхается без доступных денег.
9: Но дорогие кредиты – это ведь лишь часть беды для бизнеса. Есть еще одна огромная проблема, о которой часто забывают – кадры. Гражданские предприятия физически не могут конкурировать за работников с оборонными заводами.
11: Это мощнейший перекос на рынке труда. Представь себе оборонный завод, который только что получил жирные государственные авансы. Ему срочно нужно выполнять план. Завод предлагает токарю, сварщику или инженеру зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рынка.
9: И работник логично уходит с фабрики по производству пластиковых окон на танковый завод.
11: Именно. Гражданский сектор оказывается перед выбором либо остаться вообще без рабочих рук и закрыться, либо вынужденно повышать зарплаты своим сотрудникам, чтобы их удержать.
9: Откуда гражданскому заводу взять деньги на повышение зарплат, если кредиты дорогие, только заложив эти новые издержки в конечную стоимость своих товаров?
11: Что возвращает к началу разговора? Это еще сильнее раскручивает маховик инфляции. И параллельно убивает рабочие места вне государственного и военного секторов. Экономика упрощается и становится полностью зависимой от бюджетных вливаний.
9: Если суммировать всю эту картину, растущие долги, неликвидные резервы, умирающий гражданский бизнес и инфляцию, и посмотреть в будущее, возникает резонный вопрос. К чему все это приведет? К декабрю 2026 года. Можно выделить 3 базовых сценария развития событий.
11: Давай разберем их по порядку. Первый сценарий условно можно назвать оптимистичным, хотя само слово «оптимизм» здесь звучит как злая ирония.
9: В этом идеальном варианте во второй половине года каким-то чудом в бюджет приходят сверхкрупные налоги, а рост расходов внезапно замедляется.
11: Но нюанс в том, что даже в этом абсолютно сказочном случае дефицит по итогам года все равно составит около 5 триллионов рублей.
9: То есть все равно дыра.
11: Огромная дыра. Просто потому, что план расходов, как мы обсуждали, уже был негласно расширен летом. Меньше 5 триллионов дыры уже не будет никак.
9: Переходим ко второму сценарию, умеренному, который кажется наиболее вероятным. Дефицит держится на текущем очень высоком уровне или продолжает понемногу расти.
11: В этом случае Минфину придется еще активнее выходить на рынок, занимать деньги у банков под все те же астрономические проценты. Придется буквально выскребать последние остатки ликвидности из Фонда национального благосостояния.
9: Что будет значить этот сценарий для граждан?
11: Давление на все гражданские программы, образование, медицину, инфраструктуру многократно усилится. Кредитные ставки для бизнеса останутся заградительными, инфляция продолжит съедать доходы. Это путь медленного удушения.
9: И, наконец, третий пессимистичный сценарий. Если цены на нефть на мировых рынках продолжат падать, а скидки для покупателей российской нефти придется увеличивать.
11: В этом сценарии слабый рубль уже не сможет спасти баланс бюджета. Военные и секретные траты, которые невозможно остановить, снова пробьют все мыслимые лимиты. Дефицит бюджета может легко улететь к отметке в 4% от ВВП.
9: И тогда потребуются уже экстренные пожарные меры.
11: Да, тогда правительству придется идти на крайне непопулярные шаги. Вводить новые прямые налоги, проводить резкую шоковую девальвацию рубля, чтобы обесценить внутренние обязательства, и применять жесткий секвестр, То есть прямое урезание всех оставшихся гражданских расходов без исключения.
9: Какой бы из этих трех сценариев в итоге не реализовался, главный вывод остается неизменным. Не стоит ждать какого-то мгновенного краха экономики или голливудского банкротства страны в один конкретный день, когда остановятся все поезда и закроются магазины. Система обладает огромной инерцией.
11: Совершенно верно. Мгновенного дефолта не будет. Государство будет просто размазывать эти гигантские издержки тонким слоем по всему населению. Это классическая экономика истощения.
9: Как это выглядит структурно? Появляются небольшие изолированные острова благополучия. Это те самые оборонные заводы, подрядчики, люди, получающие военные выплаты. Там официальная статистика с гордостью фиксирует рекордный рост зарплат и объемов производства.
11: Но вокруг этих немногочисленных островов расстилается бескрайнее море общего инфраструктурного упадка. Стареют и не ремонтируются больницы. Из-за нехватки водителей и запчастей отменяются автобусные маршруты в регионах. Качество продуктов на полках падает, а их цена непрерывно растет.
9: Важно понимать, что отсутствие громкого официального дефолта вовсе не означает финансового здоровья страны.
11: Именно. Скрытая инфляция, съедающая сбережения. Абсолютно недоступная ипотека под 20 с лишним процентов. Закрывшийся любимый магазин у дома, потому что владелец не потянул аренду и налоги. И тот самый отложенный ремонт протекающей теплотрассы в соседнем дворе.
9: Это и есть тот самый чек за военные расходы. Тот самый гигантский счет, который ежедневно оплачивает каждый житель страны. Даже если он никогда не получает на руки официальной квитанции из налоговой. В общем, вывод довольно простой. Деньги в России почти

0: факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Вторая волна топливного кризиса. В Калининграде резко подорожал автомобильный газ. Что на жалобы водителей ответили в Мининфраструктуры. Засилье мигрантов. В Калининградской области отели и рестораны начали активно нанимать индийцев и ливанцев. Как с ними находить общий язык? Такое вам и не снилось. Калининградский единорос заработал больше миллиарда рублей за год. Но от депутатской помощи миллиардер так и не отказался. Итак, топливная оттепель длилась недолго. В Калининградской области на заправках резко дорожает газ. Причем газовый монополист накрутил цены так, что водители буквально взвыли. О скачке цен на странице губернатора возмущенно рассказал один из жителей Калининграда. По его словам, еще 8 августа литр пропана на заправке «Автогаз-сервис» стоил 43,5 рубля. А сейчас рванул вверх до почти 50 рублей. То есть всего за несколько дней автомобиль газ подорожал сразу на 6 рублей. Мужчина утверждает, что раньше на «Лукойле» пропан можно было купить примерно по 34 рубля за литр. Однако эти заправки закрылись, после чего «Автогаз-сервис» фактически остался без серьезной конкуренции.
2: «Это наглость или вынужденная мера?» – спрашивает «Калининградец».
1: В региональном министерстве инфраструктуры попытались объяснили рост цен повышением оптовой стоимости газа. Мол, розничная цена зависит от оптовой у поставщика, а сейчас она растет. Чиновники утверждают, что уже направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно «Автогаз-сервис» поднял цены. Проверят ли этот топливный беспредел или все останется как есть, узнаем совсем скоро. А пока реальность совсем не радует. После атак на НПЗ нефтепереработка в России упала до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние 24 года.
2: На начало августа продолжали простаивать как минимум 10 заводов, разрушенных атаками беспилотников. Теперь проблемы возникли и у крупнейшего нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Беспилотники преодолели более 2000 километров и ударили по предприятию. В результате комплекс полностью остановил работу на неопределенный срок. При этом «Запсибнефтехим» обеспечивал около 40% производства сжиженного газа в России. Такая же участь постигла и нефтеперерабатывающий завод в Орске. Его 2 дня подряд атаковали БПЛА ВСУ. И в итоге серьезные повреждения не дают надежды на скорое восстановление завода, заявил губернатор Оренбургской области.
1: Импорт топлива не сможет покрыть потребности рынка, говорят эксперты. По их словам, на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающей промышленности и ежедневных потерь мощностей НПЗ, дефицит горючего будет остро ощутим еще длительное время. А там, где топливо и будет доступно, его цена многих огорчит. Между тем, жители Калининградской области высказывают недовольство не только из-за повышения стоимости горючки, но и по поводу массового завоза в регион гастарбайтеров из Индии. Их активно трудоустраивают на крупный рыбоперерабатывающий завод. Холдинг «Атлантис» намерен принять около 800 индийцев для работы на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Губернатору беспрозванных люди уже 2 месяца жалуются, что на предприятиях «Атлантиса» сокращают местных работников и заменяют их гражданами Индии. Этим вопросом даже заинтересовалась российская газета. В частности, она акцентирует внимание на том, что гастарбайтеры выгодны для областного бюджета, поскольку налоги с патентов дают существенную прибавку. Так, региональный Минфин по итогам года ожидает свыше 1 миллиарда рублей. Кстати, отели и рестораны Калининградской области также не отстают и начали активнее привлекать к работе граждан Индии и выходцев из Ливана.
3: По словам исполнительного директора регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров России Веры Ермолюк, иностранцев преимущественно принимают на позиции линейного персонала. При этом находить с ними общий язык непросто. Они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, сказала Ермолюк. И отметила, что из-за языкового барьера мигрантов привлекают преимущественно к работе, не связанной с непосредственным обслуживанием посетителей отелей и ресторанов.
1: Ательеры объясняют предпочтение в пользу работников-мигрантов кадровой потребностью. Местных работодателей даже не смущает тот факт,

0: что в Калининградской области на подготовку одного иностранного специалиста тратится около 200 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель строительной компании «СТСБ-сервис» Елена Левицкая. Кроме того, по ее словам, на фоне ужесточения миграционной политики бизнес может перейти к привлечению иностранных работников по принципу трудовой вахты. Такая модель давно применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя оценить ее экономическую эффективность для российских компаний пока сложно. Между тем, избирком оценил и опубликовал эффективность кандидатов в различные депутаты, а конкретнее – данные об их доходах и имуществе. И надо сказать, у обычного работяги отвалится челюсть от изучения данной информации.
1: Самым богатым кандидатом депутата Заксобрания Калининградской области оказался действующий депутат Горсовета от «Единой России» Павел Макаров. За 2025 год он задекларировал доход в 1 миллиард 130 миллионов рублей. Судя по опубликованным избиркомом данным, источниками дохода единоросса стали сразу 10 компаний. Еще от 19 компаний он получал дивиденды, а 3 банка выплачивали ему проценты по вкладам. При миллиардном доходе Макаров не постеснялся получать и компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Их размер отдельно не раскрывается. На момент подачи документов на счетах кандидата находилось около 729 миллионов рублей. Теперь Макаров идет от «Единой России» в областное Заксобрание. Причем место там для его семьи не новое. Ранее депутатом Заксобрания был его отец Валерий Макаров, основатель строительного холдинга «Калининградстройинвест».
0: Словом, насколько единорос Павел Макаров далек от калининградцев с низкими доходами, даже представлять не надо. А вывод можно сделать следующий. Строительство – сверхвыгодный бизнес, как следует из отчетных данных. И никакие кризисы и рост цен на материалы на доходы участников строительной отрасли не повлияли. А если ты при этом одновременно и депутат, и бизнесмен, то золотая жила обеспечена. В отличие от простых граждан, которым стоит снова включать режим экономии. Калининградские производители начали массово выходить из соглашения о синих ценниках, и теперь цены на хлеб и молоко снова полезут вверх.
1: Как сообщило областное правительство, первый хлебозавод разорвал договоренности об ограничении наценки еще в мае прошлого года. Следом за ним отказалась от скромных цен АО «Молоко», а потом и «Балтийский хлеб». При этом чиновники успокаивают, мол, в соглашении все еще сидят 8 производителей, и наценка на социальные товары по-прежнему не должна превышать 10%. Правда, из хлебопеков остался один единственный русский хлеб с дарницким и нарезным, а молочку держит только залесский фермер, и то лишь на творог и молоко.
0: В общем, программу сдерживания цен губернатора беспрозванных без лишнего шума покинули пока 3 крупных компании. Гляди, и другие за ними подтянутся. Мол, всему виной убытки и падающая выручка. А бизнесу нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься. Так что готовимся к новому росту цен. А синие ценники, похоже, скоро канут в лету. А так все хорошо начиналось.
2: На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с 3 часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются. А теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Владельцы фермерских хозяйств в Иркутской области жалуются на отсутствие топлива, из-за чего не могут закончить уборочную, накормить скот и несут большие убытки.
7: А завтра у нас уже нет солярки, чтобы вот раздать. Мы их еще подкармливаем на ночь, вот раздаем кормораздатчикам.
8: То есть просто солярки для кормораздатчика не будет?
7: Да. И там и для подкормки. Чего? Сейчас уже время сенокосов. Сенаж надо заготавливать, а солярки нет.
8: И что делать будете?
7: Что делать? Не знаю, что мы будем делать. Будем надеяться, что все-таки решится вопрос.
8: Покормить-то коров будет.
7: Живем одним днем. Ну, стоит. Андрей стоит, хозяин.
8: То есть прям хозяин.
7: Глава КФХ стоит.
8: Хозяин КФХ, глава, пошел стоять просто в очереди вот этой суточной на заправку.
7: Да.
9: Сколько еще у этих тракторов осталось топлива?
10: До вечера.
9: До сегодняшнего?
10: Угу.
9: И сколько вам надо вообще объема солярки? Солярка же нужна?
10: Ну, конечно, нам без топлива надо.
9: И сколько надо?
10: Ну, чтобы что, провести сенокос, уборочную. Ну, что, надо хоть как.
9: Ну, и сколько кубов было сейчас?
10: Сейчас нисколько нету.
9: То есть вообще, в смысле, вам даже не как какой-то лимит определяли, но вы приезжаете на заправки, и что говорят, вообще, что ли?
10: Ну, если нету, без топлива.
9: Какой прогноз?
10: А что, никакого прогноза, какой прогноз?
11: Он сейчас, сегодня работает последний день, потому что завтра бензина для него не будет, на солярке он. Все, ферма будет стоять.
12: С топливом вообще очень большой напряг сейчас, невозможно его взять. На данный момент на заправке его нету, и у нас запасы тоже вот остались на неделю, и все. Это, а дальше как будем, если так же будет?
9: У вас что с бензином, соляркой?
13: Ограничены пока вот, поэтому мы обработку паров приостановили, вывоз навоза приостановили, только сейчас химпрополка, я на сенокос, на заготовку сенажали.
9: У вас 5000, да, голов?
13: Да, да.
9: 5000, и у вас, грубо говоря, часть работ остановлена из-за этого?
13: Да, да.
9: Что говорят?
13: Что говорят?
9: Будет?
13: Бензина пока нету.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
15: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе а вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да, если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются, нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть, и чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
14: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
16: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет, снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
14: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
17: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
14: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными, и правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
18: Но вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да. То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
14: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Радио Лента. Прямая речь.
20: Зет-военкор Святослав Голиков о том, что высшее военное командование Российской Федерации находится в собственных иллюзиях по поводу наступления армии по всех фронтах.
1: когда президенту докладывают, и он потом это озвучивает вот нам, гражданам, что дословно каждый божий день. Вот у него любимая фраза появилась, да. Уж простите, товарищи, и товарищ майор тоже, да, но это как мантра какая-то уже стала. Вот это вот каждый божий день. Наши войска наступают. Нет ни одного участка, где бы... Владимир Владимирович, как нет? Они наступают под Гуляйполем. Они наступают на Степногорском направлении и имеют успехи. То, что они об этом не трубят... А у них есть успехи. В том числе как раз-таки благодаря вот этим самым дронно-штурмовым подразделениям. Можно было бы, ну, по-моему, мы даже это обсуждали, можно было бы предположить, что это говорится, в том числе президентом, с целью, так сказать, успокоения народа. Но я исходя боюсь, из... Вот я тоже боюсь.
21: Что они сами в это поверили.
1: Вот в том-то и дело. Потому что когда ты долго-долго-долго занимаешься пропагандой, и на каком-то этапе пропаганда просто...
21: Начинает на тебя действовать.
1: Да, своя же собственная.
21: Ты сам веришь в собственную пропаганду.
1: А чревато-то тем, что высшее военное руководство отрывается полностью от реалий на земле. В качестве характерного исторического примера мы имеем Николая II, который даже будучи в Ставке, то есть, казалось бы, не в Петербурге,
21: а в Ставке,
1: он не понимал, что происходит с армией, даже будучи в Ставке. В итоге наступила станция «Дно» внезапно. Терзают меня... Смутные очень сомнения в этой связи, что это опять к тому, что у нас высшее военное политическое руководство может пребывать в иллюзиях.
19: Криминальные новости.
22: Постоялец отеля изнасиловал спящую девушку в ее номере в Москве. Мужчина воспользовался тем, что дверь была приоткрыта. По данным ШОТ, 48-летний Дмитрий шел по коридору в Копенгаген Лаунж Отель на улице Буженинова и увидел, что дверь в один из номеров открыта, а на кровати спит девушка. Извращенец прокрался в номер, пристроился рядом и изнасиловал спящую незнакомку, которая приехала из Чебоксар, после чего пошел спать в свой номер. Пострадавшая, 21-летняя Анастасия, обратилась в полицию. Столичные следователи СК задержали отельного маньяка. Мужчина на допросе вину признал. Насильником оказался уроженец Ижевска. Он подрабатывает мужем на час, а также занимается сборкой и реставрацией мебели. Столичная СК возбудила уголовное дело. Сибиряк провел шланг в спальню жены и попытался отравить ее газом. Мужчину задержали за изощренную попытку убийства. По данным базы, 49-летний житель Бердска Новосибирской области ночью решил убить свою супругу из-за череды конфликтов. Мужчина придумал необычный способ расправы. Присоединил шланг к газовой трубе, сделал отверстие в двери и протянул его в спальню к изголовью кровати, где спала жена. После этого открыл подачу газа. Однако довести задуманное до конца не получилось. Женщина смогла самостоятельно выбраться из помещения на улицу. Ей оказали медицинскую помощь. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в покушении на убийство. Ходы расследования контролируются прокуратурой Новосибирской области. На 53,5% выросло в России число преступлений, связанных с изготовлением и оборотом порнографических материалов с изображением детей за последние 5 лет. В 2025 году более 95% таких преступлений были совершены через интернет. По данным ШОТ, с 2021 года в стране зарегистрировали более 80 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Только за последний год их количество увеличилось на 4%, до почти 16 тысяч. Особенно резко ситуация изменилась в прошлом году. Число преступлений, связанных с использованием детей для изготовления порнографических материалов, увеличилось на 40%. При этом на треть выросло число преступлений, совершенных ранее судимыми за изнасилование детей. В МВД России планируют внедрить с 2027 года единую электронную базу педофилов. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
19: Радиолента. Прямая речь.
20: Водители автобусов и троллейбусов пригрозили забастовкой из-за сокращения маршрутов в городе Дзержинск Нижегородской области.
23: Администрация замечание.
24: Давайте так, договоритесь. Вот это мы, как говорится, забастовку мы не умеем право использовать. Ну, как это?
0: Вот это вот сегодняшний день, это предупреждение. То, что через две недели, как по закону положено, мы объявляем забастовку. Давайте так вот разойдемся на это.
2: Да, мы просто не...
0: И в администрацию, чтобы нас приняло.
2: Мы на работу придем, возьмем.
0: Понимаете, даже можно по-хитрому сделать. Подвижной состав старый. На каждый подвижной, на каждую машину можно заявку написать. Изначально, не, которую не сделают. И все, все автобусы, троллейбусы станут.
2: Возьмите каждый троллейбус. Ни один троллейбус по ПТЭ отсюда не выйдет. Ни один.
0: Ни один
2: автобус отсюда не выйдет. А ПТЭ это закон. И умом придуман. Ни нами, ни нашими, ни администрацией. А еще дальше.
0: Понятно, смотрите, значит, нам нужно попасть на прием, я говорю, не то, что это, нам на прием надо попасть к администрации, вот я про это говорю, не то, что там что-то проблемы решить, а что вы говорите, если смелость в администрации все дело, пойдемте туда.
4: Главные новости дня.
5: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром», «Нефтехим», «Салават».
6: Где-то летит.
25: Вон, Жень.
6: Ага.
25: Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они вниз, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
5: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
26: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
5: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
27: Стреляют. Ой, еще, шестой.
28: Там наш дом!
29: Тихо, уйди, уйди домой.
28: Там наш дом!
27: Стреляют вообще. Ой, еще, летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
29: Да.
5: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: На «Радио Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: «Радио Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня.
3: Жена ветерана спецоперации из Воронежа обратилась к президенту Путину и заявила, что народ больше его не уважает.
4: Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас называть уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. Вы вора убили. Вы нашу страну всю разрушили. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну, граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. А людям бункеров вы даже не предоставили. И где им прятаться, они тоже не знают.
3: Житель Нижнего Новгорода о проблеме оповещения людей во время обстрелов.
5: Я вот про ракетную опасность, честно, не понимаю. Вот в Нижегородской области нам МЧС присылает там «Внимание, ракетная опасность» или «Внимание, беспилотная опасность». Присылают из серии «Утром», а потом отключают вечером. Я вот понимаю, у меня там друзья в Израиле. Там, когда идет обстрел, их предупреждают там через за 10 минут, за 15, они прячутся в бомбоубежище, и потом конец атаки. А здесь у нас, получается, утром присылают и пишут, ну, типа, не волнуйтесь. А что делать-то? Ну, в том плане, мне весь день сидеть вот в этой ванной, далеко от всех окон, и не волноваться? Или просто, типа, спокойно идти, а если в меня фиганет беспилотник, то там МЧС. А мы предупреждали, надо было не идти тут. Ну, то есть, я логику не понимаю. Ну, то есть, просто поднимают тревожность. Потому что если конкретно, вот там, через 10 минут, то конкретно, да, какие-то меры принять. Там, детей там как-то забрать, спрятаться. А если это с утра присылают, вечером отменяют. В чем смысл? Объясните, пожалуйста, я правда не понимаю.
3: Военнослужащие 22-го отдельного полка многоосных тягачей Мунир Нафиков о коррупции в войсках и беспределе командиров.
6: У нас полная засада. Я, Нафиков Мунир Мукимович, рядовой вооруженных сил России, военнослужащий войсковой части 79-187, 22-й отдельный полк многоосных тягачей, заявляю о полном беспределе со стороны майора Кахорова в Рио, начальника штаба, который с самого начала устроил здесь взяточничество. Мы служим полтора года. За полтора года мы не видим от министерства ничего. Нам выдали машины, не все в нормальном состоянии. Мужики ремонтируют за свой счет постоянно. Мы строим блиндажи, плюс кабинеты начальником. Прошу обратить внимание, как солдаты живут, и наши военачальники великие. Взятки начались, как только мы приехали, получили подъемные. Кто-то хотел, кому-то приезжали издалека. 10 тысяч гений отгул встретиться с родственниками. Даже можно было съездить в отпуск за 10 тысяч в сутки, без вопросов. Кто-то что-то против высказывается, есть сразу мясом. То есть идет геноцид полностью русского народа.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Сотни россиян в соцсетях делятся своими мыслями по поводу снятия партии «Яблоко» с выборов в Государственную Думу.
8: Нас даже забрали иллюзию выбора.
9: Ну все, «Яблоко» сняли с выборов. Я, честно, очень расстроена. Я до последнего надеялась, что этого не произойдет.
10: Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации, к депутатам Государственной Думы, задать вам вопрос. Действительно ли вы считаете правильным и честным все то, что сейчас происходит, дала надежду людям на то, что они могут не бояться. Не бояться жить, не бояться просыпаться и видеть очередную новость о том, что сгорел склад Wildberries, о том, что какой-то беспилотник прилетел в жилой дом, сколько-то людей погибло.
11: И когда я сегодня увидела столько единомышленников, которые тоже против этого всего, которые понимают важность мира, которые понимают важность человеческой жизни, я обнимаю всех и каждого, кто сегодня был.
12: Боюсь, дорогие граждане, на наше мнение и на наши интересы всем плевать.
13: Все было так очевидно. Но вы знаете, когда появляется вот такая надежда, вот такая усенькая,
14: ничего не изменится.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
15: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
0: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
16: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
0: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
17: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально прям. Ну, нормальных. Ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4, потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
0: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
14: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
18: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
14: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
19: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора – нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
21: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
20: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
21: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
20: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
21: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
20: Ну, фактически пустота.
21: Вот, У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
20: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
21: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
20: Угу.
21: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
20: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
21: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
20: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
21: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще два «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
20: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
21: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привезти танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
20: В гигантскую мишень.
21: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
20: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
21: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
20: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
21: И это уже стратегический удар.
20: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старый крейсер и потопили.
21: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
20: То есть он работал как зонтик?
21: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
20: И когда его потопили двумя ракетами?
21: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
20: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
21: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
20: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
21: Конвенция Монтрё.
20: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
21: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
20: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
21: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
20: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
21: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
20: Ну да, чужие корабли, самолеты.
21: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
20: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
21: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
20: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
21: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить 2 или 3 дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
1: Бьют по ватерлинии.
21: Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
1: Обалдеть.
21: Разрушения просто колоссальные.
1: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
21: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
1: Да, сотни километров от линии фронта.
21: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
1: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
21: Парадокс Севастополя.
1: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
21: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
1: Атака на Севморзавод. Угу.
21: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
1: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
21: Спецсплавы, месяцы работы.
1: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
21: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
1: А, новую не завести?
21: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
1: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
21: Причем он даже в строй не успел вступить.
4: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
21: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
4: Десантный «Цезарь Куников».
21: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
4: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
21: Перебазирование.
4: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
21: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
1: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
21: Выходят. Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
1: Угу.
21: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
1: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
21: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
1: Заложники сетей. Поясни.
21: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
1: Да. Отсеки заливает водой, пожар, выходы блокируются.
21: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
1: Что подводит нас прямо к августу 26 года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
21: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
1: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
21: Угу.
1: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
21: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
1: В чем же?
21: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
1: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
21: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
1: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
21: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
1: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
21: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик, потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
1: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
21: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
1: Эпоха больших кораблей заканчивается.
21: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
1: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденные...

0: Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
2: Где-то летит.
3: Он, Жек.
2: Ага.
3: Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они, видишь, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
1: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
4: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
1: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
5: Стреляют. Ой, еще шестой.
6: Тихо, уйди домой. Там уже дом.
5: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
6: Да.
1: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России.
4: Уважаемые товарищи, добрый день. Вчера в ходе учений, перед учениями с командующим флотом и его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Это территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать.

0: послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
1: Главные новости дня.
2: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
3: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе, а вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да, если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются, нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть, и чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
2: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
4: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет. Снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
2: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
5: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
2: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными. И правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
6: Ну вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
2: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
8: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал молодых россиян, выступающих против всего, придурками, у которых проблемы с мозгами.
9: Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
7: На радио Лента «Шок дня».
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
7: Говорят военкоры.
12: Рано, спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
13: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
12: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
14: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
15: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
4: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
16: По стране много рекламы крутится. Они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
4: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
17: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
4: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
18: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, он еще не самый больной.
4: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи. Но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
20: Говорят военкоры.
21: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
22: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены, чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
21: Дроны за 1000 километров. Архангел спецназа об ударе по Уралу.
13: Новый удар по Уралу. После одной суточной атаки в ближнем тылу, где основное внимание противника сосредоточено на Черноморской зоне, вооруженные силы Украины снова ударили по Уралу и по Волжью. В ночь на 13 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 362 беспилотников. Всего за сутки отмечено 509 дронов в разных регионах. Целей атаки было несколько. В Севастополе с ночи не было электричества по всему городу. Сейчас специалисты решают вопрос и пытаются стабилизировать энергосистему. Но более активно в украинских пабликах распространяют кадры из республики Башкортостан. Там в Салавате подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в Чишминском районе республики вооруженные силы Украины ударили по логистическому терминалу, где возникло возгорание. В условиях пиковых летних температур удары по энергосистеме перегружают электросети, и ситуация в Крыму из-за этого остается сложной. И противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк.
21: Интернет по паспорту. Олег Царев о новой идее Госдумы.
0: Пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе, заявил депутат Госдумы Свинцов. Он снова требует пускать в интернет по паспорту. Цитата. «Я сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира. И депутат топит за это не первый год. Еще в 2023-м говорил, что Россия в течение ближайших нескольких лет придет к деанонимизации сети». В июле 2026-го он же предложил законом запретить анонимные и фейковые аккаунты. Напомню, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии. Он заявлял, что Telegram никого не обхитрит, не будет ни черта функционировать, и VPN не спасет. Среди других идей парламентария – борьба с квадроберами и предложение продавать алкоголь только тем, кто имеет отметку на портале госуслуги о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Кстати, Свинцов снова идет на выборы в Госдуму. В «Справедливую Россию» его не взяли, и он возглавил список партии пенсионеров по Московской области. За что нам такие чиновники?
7: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
1: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
3: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
1: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
23: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
1: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
24: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его, короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить, остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных, прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 трехсотых, а остальные 200.
1: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Топливный кризис снова накрывает российские регионы. В Сочи в очередях на автозаправочные станции людям приходится буквально жить.
6: С 6 утра стоите? Это сколько часов? 15 часов. Брат, как думаешь, обстановка с бензином? Короче, люди с 6 утра, сейчас, чтобы вы понимали, 12 ночи, с 6 утра стоят за бензином. Это катастрофа. Это, чтобы вы понимали, самая маленькая очередь в Сочи на хосте. Люди вообще в шоке. Брат, как ты вообще относишься к этим очередям? Лишнее не говори, и на агентов встанешь.
8: Честно сказать, ситуация...
6: Критическая, да?
8: Патовая, просто так скажем.
6: Цитфанг. Любой дальше, ход, да. Короче, встаешь в очередь, не встаешь в очередь, и то
8: встал прогресс. В очереди вот так стоишь, что-то 16 часов, засасывает, понимаете?
6: Короче, так, такая обстановка в Сочи.
9: В Сочи 12 часов ночи, в очередь 3 километра на заправку. Еще и колонки все сломались. А утром стоял 2 часа, оставалось 200 метров, и заправку закрыли ДПСники, чтобы пробку не создавать. А бензин на заправке был. Так и живем.
25: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента».
25: Красный карлик. На радио «Лента».
26: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе выжженную солнцем пустыню в Северной Мексике, где обычные компасы начинают бешено вращаться вокруг своей оси, а радиоприемники внезапно умолкают, погружаясь в абсолютную акустическую тишину. Именно здесь, в загадочной зоне Симаховая, Природа будто подчиняется совершенно другим, неведомых в современной науке законам физики, превращая этот участок Земли в точку притяжения космических аномалий. Давайте детально разгадаем тайну этого таинственного пятачка, который притягивает метеориты с пугающей регулярностью и порождает десятки конспирологических теорий. В июле 1970 года американская военная база на полигоне White Sands запустила экспериментальную высотную ракету «Атена», которая по непонятным телеметрическим причинам неожиданно отклонилась от заданного курса и рухнула прямо в сердце мексиканской пустыни. Когда поисковые группы ВВС США прибыли на место крушения для эвакуации обломков, они столкнулись с необъяснимым феноменом. Радиоволны здесь полностью экранировались, а любые попытки связаться с базой по рации заканчивались полной неудачей. Местные жители и инженеры быстро окрестили это место зоной молчания, заметив, что вдобавок к проблемам со связью сюда с пугающей частотой падают космические тела. Исследователь и местный энтузиаст Сантьяго Редреха первыми забили тревогу, когда собрали в округе десятки редких хондритов, включая знаменитый метеорит Альенте, чей грандиозный космический фейерверк осветил небо над Мексикой в 1969 году. Физики долго ломали голову над причинами происходящего, выдвигая самые смелые гипотезы. От мощных залежей магнетита и урановых руд глубоко под землей до скрытых геомагнитных разломов, которые искажают распространение любых электромагнитных волн. Ученые из Национального автономного университета Мексики провели масштабные полевые замеры и выяснили, что причиной радиомолчания является уникальное тектоническое переплетение древних пластов и высокое содержание железосодержащих минералов в почве, создающее естественный защитный экран. А повышенная концентрация упавших метеоритов оказалась красивым статистическим совпадением для открытой равнинной местности с идеальным обзором небесной сферы. Тем не менее, тысячи туристов до сих пор едут сюда по пыльным грунтовым дорогам, надеясь услышать ту самую зловещую тишину, в которой растворяется привычный нам цифровой мир. Нас с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
25: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 14 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Какой прогноз они нам дадут? Итак, выпала руна Лагус. Это руна воды, интуиции и такой некой гибкости. Символ женского начала и внутреннего потока. Она указывает на необходимость слушать свой внутренний голос, а не только опираться на сухую логику. И этот день благоприятен для каких-то мягких, но эффективных шагов, для умения идти в ногу с событиями, не сопротивляться течению жизни. То есть, да, это умение адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. Вода не ломает, она обтекает преграды и все же достигает цели. И это день, когда интуиция точно подскажет вам наилучший путь. В работе Лагус помогает действовать не напрямую, а в обход, с мудростью, с гибкостью, может быть, с некой нужной, важной хитростью. Это день тонких переговоров, это дипломатия, поиск скрытой информации, хорошо заниматься какими-то творческими проектами, да, женская энергия, интуиция – это всегда еще и творчество. Это исследование, психология, может быть, искусство. И если перед вами какая-то сложная задача, то лучше отойти в сторону и прислушаться к своим ощущениям. То есть, да, опять же, включаем интуицию, шестое чувство, чуйку, да, и решение обязательно придет. Также, возможно, какие-то неожиданные озарения, идеи как бы из ниоткуда. И для финансов вообще Лагус советует быть очень внимательным в общении и в договорах. То есть поток денег может быть нестабилен. В отношениях эта руна всегда символизирует какую-то эмоциональную глубину, романтику. Это некое интуитивное понимание партнера. И в такой день очень легко чувствовать, что на сердце, например, у близкого человека. И даже без слов, понимаете, это день для каких-то доверительных, душевных разговоров. Может быть, совместных прогулок у воды. Это очень полезно, уравновешивает, дарит ощущение покоя и безопасности. Это мягкая забота друг о друге. А вот одиноким, кстати, Лагус сулит возможную судьбоносную встречу, особенно если вы открыты к новым ощущениям. То есть не пытайтесь ускорить события, пусть все развивается естественным путем, доверьтесь обстоятельствам. По здоровью Лагус отвечает за водный баланс, это мочевыделительная система, это лимфа и, конечно же, эмоциональное состояние. Здесь важно пить достаточно воды, впрочем, как и каждый день, но в этот день сделайте на это упор. Избегайте каких-то перегрузок, ни в коем случае не злоупотребляем соленым и алкоголем. Полезно плавание, баня, легкая йога или дыхательные практики. И если накопились какие-то эмоции, дайте им выход. Вот не держите в себе. День еще подходит для очищающих процедур, как физических, так и эмоциональных. Так что важно вам в этот день довериться течению обстоятельств жизни, не пытаться насильно менять ход событий. Поток сам выведет вас туда, куда нужно. Просто доверьтесь всему, что с вами происходит. Это вам точно на благо. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
25: На радио Лента. Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
25: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Фермер из Ростова-на-Дону рассказал, что после того, как был поврежден новороссийский зерновой терминал, в пунктах приема зерно перестали принимать.
12: Все, конец. Выгрузку везде остановили, абсолютно. Все элеваторы, Пролетарск, Зимовники, Ростов. Ростов поработал буквально 2 дня, с понедельника, вторник. И сегодня он с утра остановил выгрузку. Ну, скорее всего, это связано с тем, что произошло в Новороссийске. Я думаю, все вы знаете, что там произошло. Новороссийск тоже стал буквально, я думаю, что на месяца 2-3, скорее всего, он остановился. Из экспортеров сейчас никто не принимает зерно, абсолютно. Никто и нигде. Хороших нет новостей. Турция закрывала пролив Дарданеллы кораблям, которые шли в Новороссийск. Ну, вроде бы это было всего лишь там на пару дней, на выходные. Ну, все открыло, но с проходом тяжело туда. В общем, сейчас я не знаю, что будет и куда мы это все повезем. Огромное количество производителей сейчас все готовы продать по любой цене относительно. Ну, пока его везти некуда, к сожалению.
25: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
14: Вторая волна топливного кризиса. В Калининграде резко подорожал автомобильный газ. Что на жалобы водителей, ответили в Мининфраструктуры. Засилье мигрантов. В Калининградской области отели и рестораны начали активно нанимать индийцев и ливанцев. Как с ними находить общий язык? Такое вам и не снилось. Калининградский единорос заработал больше 1 000 000 000 рублей за год. Но от депутатской помощи миллиардер так и не отказался. Итак, топливная оттепель длилась недолго. В Калининградской области на заправках резко дорожает газ. Причем газовый монополист накрутил цены так, что водители буквально взвыли. О скачке цен на странице губернатора возмущенно рассказал один из жителей Калининграда. По его словам, еще 8 августа литр пропана на заправке «Автогаз-сервис» стоил 43,5 рубля. А сейчас рванул вверх до почти 50 рублей. То есть всего за несколько дней автомобильный газ подорожал сразу на 6 рублей. Мужчина утверждает, что раньше на «Лукойле» пропан можно было купить примерно по 34 рубля за литр. Однако эти заправки закрылись, после чего «Автогаз-сервис» фактически остался без серьезной конкуренции.
13: «Это наглость или вынужденная мера?» – спрашивает «Калининградец».
14: В региональном министерстве инфраструктуры попытались объяснить рост цен повышением оптовой стоимости газа. Мол, розничная цена зависит от оптовой у поставщика, а сейчас она растет. Чиновники утверждают, что уже направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно «Автогаз-сервис» поднял цены. Проверят ли этот топливный беспредел или все останется как есть, узнаем совсем скоро. А пока реальность совсем не радует. После атак на НПЗ нефтепереработка в России упала до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние 24 года.
13: На начало августа продолжали простаивать как минимум 10 заводов, разрушенных атаками беспилотников. Теперь проблемы возникли и у крупнейшего нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Беспилотники преодолели более 2000 километров и ударили по предприятию. В результате комплекс полностью остановил работу на неопределенный срок. При этом «Запсибнефтехим» обеспечивал около 40% производства сжиженного газа в России. Такая же участь постигла и нефтеперерабатывающий завод в Орске. Его 2 дня подряд атаковали БПЛА ВСУ. И в итоге серьезные повреждения не дают надежды на скорое восстановление завода, заявил губернатор Оренбургской области.
14: Импорт топлива не сможет покрыть потребности рынка, говорят эксперты. По их словам, на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающей промышленности и ежедневных потерь мощностей НПЗ, дефицит горючего будет остро ощутим еще длительное время. А там, где топливо и будет доступно, его цена многих огорчит. Между тем, жители Калининградской области высказывают недовольство не только из-за повышения стоимости горючки, но и по поводу массового завоза в регион гастарбайтеров из Индии. Их активно трудоустраивают на крупный рыбоперерабатывающий завод. Холдинг «Атлантис» намерен принять около 800 индийцев для работы на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Губернатору беспрозванных люди уже 2 месяца жалуются, что на предприятиях «Атлантиса» сокращают местных работников и заменяют их гражданами Индии. Этим вопросом даже заинтересовалась российская газета. В частности, она акцентирует внимание на том, что гастарбайтеры выгодны для областного бюджета, поскольку налоги с патентов дают существенную прибавку. Так, региональный Минфин по итогам года ожидает свыше 1 миллиарда рублей. Кстати, отели и рестораны Калининградской области также не отстают и начали активнее привлекать к работе граждан Индии и выходцев из Ливана.
4: По словам исполнительного директора регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров России Веры Ермолюк, иностранцев преимущественно принимают на позиции линейного персонала. При этом находить с ними общий язык непросто. Они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, сказала Ермолюк. И отметила, что из-за языкового барьера мигрантов привлекают преимущественно к работе, не связанной с непосредственным обслуживанием посетителей отелей и ресторанов.
14: Ательеры объясняют предпочтение в пользу работников-мигрантов кадровой потребностью. Местных работодателей даже не смущает тот факт, что в Калининградской области на подготовку одного иностранного специалиста тратится около 200 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель строительной компании «СТСБ-сервис» Елена Левицкая. Кроме того, по ее словам, на фоне ужесточения миграционной политики бизнес может перейти к привлечению иностранных работников по принципу трудовой вахты. Такая модель давно применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя оценить ее экономическую эффективность для российских компаний пока сложно. Между тем, избирком оценил и опубликовал эффективность кандидатов в различные депутаты, а конкретнее – данные об их доходах и имуществе. И надо сказать, у обычного работяги отвалится челюсть от изучения данной информации.
15: Самым богатым кандидатом в депутаты Заксобрания Калининградской области оказался действующий депутат Горсовета от «Единой России» Павел Макаров. За 2025 год он задекларировал доход в 1 миллиард 130 миллионов рублей. Судя по опубликованным избиркомом данным, источниками дохода «Единоросса» стали сразу 10 компаний. Еще от 19 компаний он получал дивиденды, а 3 банка выплачивали ему проценты по вкладам. При миллиардном доходе Макаров не постеснялся получать и компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Их размер отдельно не раскрывается. На момент подачи документов на счетах кандидата находилось около 729 миллионов рублей. Теперь Макаров идет от «Единой России» в областное Заксобрание. Причем место там для его семьи не новое. Ранее депутатом Заксобрания был его отец Валерий Макаров, основатель строительного холдинга «Калининградстройинвест».
14: Словом, насколько единорос Павел Макаров далек от калининградцев с низкими доходами, даже представлять не надо. А вывод можно сделать следующий. Строительство – сверхвыгодный бизнес, как следует из отчетных данных. И никакие кризисы и рост цен на материалы на доходы участников строительной отрасли не повлияли. А если ты при этом одновременно и депутат, и бизнесмен, то золотая жила обеспечена. В отличие от простых граждан, которым стоит снова включать режим экономии. Калининградские производители начали массово выходить из соглашения о синих ценниках, и теперь цены на хлеб и молоко снова полезут вверх.
15: Как сообщило областное правительство, первый хлебозавод разорвал договоренности об ограничении наценки еще в мае прошлого года. Следом за ним отказалось от скромных цен АО «Молоко», а потом и «Балтийский хлеб». При этом чиновники успокаивают, мол, в соглашении все еще сидят 8 производителей, и наценка на социальные товары по-прежнему не должна превышать 10%. Правда, из хлебопеков остался один единственный русский хлеб с дарницким и нарезным, а молочку держит только залесский фермер. И то лишь на творог и молоко.
14: В общем, программу сдерживания цен губернатора без прозванных без лишнего шума покинули пока 3 крупных компании. Гляди, и другие за ними подтянутся. Мол, всему виной убытки и падающая выручка. А бизнесу нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься. Так что готовимся к новому росту цен. А синие ценники, похоже, скоро канут в лету. А так все хорошо начиналось. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
25: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина. И тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются. А теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
25: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды?

0: сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
2: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
1: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
3: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
1: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
4: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
1: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Партия пенсионеров потребовала снять с выборов самарского депутата Госдумы от коммунистической партии Михаила Матвеева из-за авторских прав на шрифт Microsoft и старые фото.
6: Иск там шито белыми нитками, несмотря на то, что подала его представитель партии пенсионеров. Если посмотреть на

0: такую как бы содержательную часть этого иска, то это, конечно, притягивание за уши к нарушениям. То есть в самом, за основу взят мой предвыборный сайт «Матвеев-2026», и дальше они начинают разматывать его содержание. Сначала они говорят, вот рисунок там есть, Матвеев кулаком машет, а этот рисунок, это в основе его фотографии, а фотография принадлежит некому средству массовой информации. То есть им даже в голову не приходит, что средство массовой информации в качестве источника этой фотографии указывает мой телеграм-канал. Они находят там какие-то фотографии 2009 года, где я там выступаю с лекцией. Любая фотография, на которой изображен я, кто-то, получается, держал фотоаппарат, значит, вот этот человек является автором этой фотографии, а не я. И я должен был везде по всем этим фотографиям, которые к выборам никакого отношения не имеют, но которые там 10-15 лет назад на моем персональном сайте размещены, брать согласие на использование авторских прав. То есть вот такая вот логика прямолинейная. Дальше они начинают рассуждать про шрифты. Сейчас это модная тема, что сайт предвыборный Матвеева исполнен шрифтами КПРФ. Ну, то есть мы такие специальный шрифт, КПРФ обладает правом на него, да. А вот персональный сайт, там соцсети, значит, там другие шрифты, там Microsoft, еще что-то и так далее.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Дочь активистки Людмилы Михайловой, освещавшей забой скота в Новосибирской области, рассказала, что сегодня утром после обыска ее мать задержали.
3: Здравствуйте. Сегодня, 13 августа 2026 года, в городе Новосибирске вломились в квартиру к Михайловой Ларисе Анатольевне. Я являюсь ее дочерью. Вломились сотрудники ФСБ, ОМОНа, практически сразу, только постучавшись, начали вырезать дверь. Моя мама является правозащитником, она освещала события, которые происходили не так давно в Новосибирской области с забоем скота. Она также помогала вот людям, которые попали в эту ситуацию. Она ходила в инстанции всевозможные в Новосибирске со Светланой Паниной, добивались справедливости в этой ситуации. Я так понимаю, это ответка за активную гражданскую позицию моей мамы. Ее называли особо опасным преступником, что звучит абсолютно чудовищно. Моя мама является правозащитником, а не преступником. Сейчас на данный момент ее увезли в отдел номер 1 города Новосибирска по особо важным делам. Какое ей предъявляют обвинение, я пока что не знаю. Я прошу помощи у всех неравнодушных людей, которые знают мою маму, потому что она помогала очень многим людям, освещала многие ситуации. Также она ходила в инстанции города Новосибирска по различным вопросам. И я прошу у всех помощи, чтобы нанять адвоката и защищать права мамы. Спасибо большое всем за помощь.
1: На радиолента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Экономист Владислав Плющев о том, что акции «Газпрома» рухнули до рекордно низкого уровня.
5: Сейчас... Вот на днях мы увидели падение акций «Газпрома» уже ниже психологической отметки, то есть меньше 100 рублей. Это худший показатель с 2008 года, но, к сожалению, закономерный. Это итог разрушения его основного бизнеса. Потому что мы привыкли считать эту компанию главным национальным достоянием, да? Таким динозавром. Но сейчас ее ценные бумаги стоят 98 рублей 41 копейку. И это очень сильный, ударный, не только экономический, но и психологический. Это абсолютный минимум за последние 17 лет. Значит, почему так? Мы понимаем. Корпорация полностью потеряла свой самый прибыльный европейский рынок сбыта, работает с огромными убытками. Переориентация поставок газа в Китай по трубе «Сила Сибири» не спасает положение. Потому что Пекин покупает сырье с огромной скидкой. И одновременно с этим на компанию давят гигантские налоги, которые государство забирает для латания дыр в федеральном бюджете.
6: Доктор экономических наук Валентин Островский о том, что из-за отсутствия бензина состоятельные россияне начали скупать электрокары.
7: Сейчас уже интересна такая тенденция. Состоятельные россияне пересаживаются на электрокары. То есть наступает момент, когда из-за жесткого дефицита топлива на заправках любые автомобили превращаются в бесполезную груду металла. И, конечно, богатые люди просто не хотят часами стоять в очередях за бензином или искать его по закрытым чатам. Поэтому они начали массово скупать машины на батарейках. Мы видим это потому, как реагирует рынок. Потому что спрос вырос сразу в 2.5 раза. Причем состоятельные покупатели сметают абсолютно все. От премиальных моделей до мелких китайских хэтчбеков вроде Geely Panda Mini. В текущих реалиях обычное электричество из розетки выглядит для людей гораздо более надежным и предсказуемым ресурсом, чем дефицитный бензин.
6: Владелец ресторана в Крыму Всеволод Стершин о критическом состоянии бизнеса.
8: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда? Есть. Коммуналка? Есть. Зарплата? Есть. Обязанности по поставщикам? Есть.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Девушка рассказала, как пришла на осмотр к гинекологу. Но прием пошел не по протоколу, и ее начали запугивать страшными заболеваниями, от которых можно спастись, только родив 3 детей, как можно быстрее.
9: Только что пришла от гинеколога. И это пи***ть, девочки. Что мне спрашивают, естественно, сколько мне лет, были ли у меня беременности, роды и так далее. Нет, не было.
10: А почему?
9: Ну, потому что не хочу, потому что мне нужно самой встать на ноги, купить квартиру и так далее.
10: Ксения, а почему вы не пускаете Бога в свою жизнь и тело? Вы в курсе, какие заболевания у вас сейчас появятся, если вы не забеременеете в этом году? Вы знаете, что ваш осознанный отказ рожать сейчас приведет к вас к бесплодию в дальнейшем? Ксения, не страдайте и идите прямо сейчас из моего кабинета, делайте ребеночка. Я клянусь, я не преувеличиваю, я преуменьшаюсь. А кого вы больше хотите, мальчика или девочку? А как вы назовете своего будущего ребенка? Давайте прямо сейчас вместе мы подумаем, как мы назовем вашего ребенка. Чтобы минимум 3 было. И тогда только вы будете счастливы. Как мы поднимаем демографию? Угрозами, запугиванием, психологическим давлением и насилием. А что делать? Сваливать.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают. Да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травички на лужку у озерца. Ну и, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе. Какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Ради внимания, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной, временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было, боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете, буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все, ну лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, может ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России. Так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
12: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
13: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
14: Калич полки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
15: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца. Рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
14: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
15: Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории D. Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
14: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
16: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
14: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
16: Да, я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
14: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года так и не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. Не такого будущего хотел муж, идя воевать, говорит жена ветерана. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
18: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
17: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
18: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
17: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
19: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 трехсотых, а остальные 200.
17: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
20: От государства не дождешься. Военкор Живов о том, как бизнес сам строит защиту от дронов.
21: Спрос бизнеса на средства защиты от беспилотников вырос почти в 7 раз за год. По данным ведомости, объем закупок достиг 441 миллиона 300 тысяч рублей. Представитель тендерплана рассказал, что рост закупок систем защиты от дронов среди коммерческих компаний наблюдался после того, как Владимир Путин 26 мая поручил проработать предложение по защите предприятий от атак беспилотников. При этом речь не идет о предоставлении бизнесу доступа к вооружениям армейского образца, сообщил источник. По его словам, компании по-прежнему могут приобретать нелетальные средства защиты. Заграждения, оборудование связи, системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы, а также дроны-перехватчики без взрывчатых веществ. Вооружение для мобильных огневых групп должны поставлять и учитывать Минобороны и Росгвардия. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что многократный рост закупок еще не означает переход бизнеса к полноценной противодроновой обороне. На рынке сохраняется дефицит качественного оборудования и специалистов, способных грамотно спроектировать комплексную систему защиты от беспилотников. Кроме того, законодательство пока не определяет ответственность за возможный ущерб, причиненный при применении антидроновых систем.
20: Гражданские объекты снова под ударом. Военкор товарищ Артем об атаке на Новороссийск.
22: В Новороссийске вынесли зерновой терминал и гражданский трубопровод. Терминал, судя по фото с места события, получил некритичные повреждения. Водопровод тоже. Но сам факт говорит о многом. Знаете, что я вижу, товарищи? История повторяется. Взорванные дома в Москве, Волгодонске, захват больницы, захват детей в школе в Осетии, трагедия Норд-Ост и так далее. Примерно то же самое происходит сейчас. Мирные люди гибнут каждый день. У меня вопрос. Если все это уже происходило, причем при действующей власти, как можно было повторить практически один в один все эти события? Словами классика скажу, что не думаю, что все это совпадение. А еще Михаил Николаевич Задорнов точно выбрал не того адресата, когда говорил свою знаменитую фразу «Ну тупые».
20: Запад останавливаться не собирается. Военкор Живов об анкорических договоренностях.
21: Пару дней назад МИД снова выразил свою приверженность анкорическим договоренностям, даже после того, как над ними открыто поглумились даже в Штатах. Почему? Других идей и договоренностей нет. А разрастание хаоса войны в НИД и других структурах не хотят. Не готовы они к такого уровня угрозам и сражениям. Это же надо на зубах терпеть, верить, драться. А зачем драться тем, кто выиграл драку в 1991 году и получил все, о чем мечтал? Незачем. Справедливости ради, если отбросить гордыню, то анкорские договоренности – не худший вариант длительной заморозки войны. Но никто на Западе не станет останавливаться, когда уже почуял текущую ручьями русскую кровь. Вот этого в нашем МИДе понять не хотят.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Флот осиротел. В порту Новороссийска сгорели сразу три военных корабля.
3: Мне кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске, и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Люди погибли, столько зданий сгоревших, это просто ужас.
17: Это была самая масштабная атака на Новороссийск за время СВО. По словам местных жителей, всю ночь раздавались громкие взрывы один за другим с небольшими перерывами. Спустя сутки стало известно о поражении трех кораблей в порту Новороссийска, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Значит, два ракетных фрегата, адмирал Макаров и адмирал Эссен. Вот они, вот видите, вот стоят эти два корабля у пирса, и у них повреждены как раз те места, те, значит, та часть их корпуса, где находятся пусковые установки калибров. Вот похоже, что именно там туда попали.
17: Для атаки использовались ракеты «Поляница», «Нептун» и ударные морские дроны, отмечает Федоров. Кроме того, повреждены тральщик, патрульные разведывательные корабли, а также опытное судно «Виктор Чироков». Под удар попали зерновой и мазутный терминалы, причем НКХП – это один из трех основных зерновых терминалов Новороссийска, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: То есть встали два из трех зерновых терминала города. А это в сумме 24% всего российского экспорта зерна. Новороссийск в целом обеспечивает продажу около 40%, а всего через Азовское и Черное моря идет 80% российского зернового экспорта. То есть почти вся торговля зерном проходит именно тут. Зерновой кризис пока остается где-то в тени. Но на самом деле он ударит по экономике очень сильно. Дело в том, что балтийские зерновые терминалы дают минимум экспорта, и все завязано именно на Черном море. Тут же находятся и основные производители, которым теперь, во-первых, некуда разгружать зерно, во-вторых, невозможно продать его по нормальной цене, она упала ниже себестоимости. Российский зерновой союз сообщил, что за первые 10 дней августа было экспортировано менее 1 000 000 тонн зерновых, хотя год назад за это время вывезли 5,7 миллиона тонн.
17: В самом Новороссийске после атаки повреждены более 20 домов, сгорели несколько десятков автомобилей и поврежден водоканал.
24: Я говорила, что в 1941-1945 Новороссийск разбомбили полностью. Здесь не было ни одного дома. И его полностью восстанавливали. У меня вопрос. В эту войну то же самое будет повторяться? Плохая новость. Нет итальянского архитектора, который восстановит наш город. Нет архитекторов, которые восстановят наши города. Гибнут дети, гибнут люди. Какая цель?
17: Уже не первый раз ВСУ атакует нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Вместе с ним и причал номер один, который используется для закачки сырья в крупные танкеры. Все это еще больше усугубит топливный кризис в стране. На заправках в разных регионах уже наблюдаются огромные очереди. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
20: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
25: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
20: Дроны за тысячи километров. Архангел спецназа об ударе по Уралу.
22: Новый удар по Уралу. После одной суточной атаки в ближнем тылу, где основное внимание противника сосредоточено на Черноморской зоне, вооруженные силы Украины снова ударили по Уралу и по Волжью. В ночь на 13 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 362 беспилотников. Всего за сутки отмечено 509 дронов в разных регионах. Целей атаки было несколько. В Севастополе с ночи не было электричества по всему городу. Сейчас специалисты решают вопрос и пытаются стабилизировать энергосистему. Но более активно в украинских пабликах распространяют кадры из республики Башкортостан. Там в Салавате подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в Чешминском районе республики вооруженные силы Украины ударили по логистическому терминалу, где возникло возгорание. В условиях пиковых летних температур удары по энергосистеме перегружают электросети. И ситуация в Крыму из-за этого остается сложной. И противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк.
20: Интернет по паспорту. Олег Царев о новой идее Госдумы.
2: Пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе, заявил депутат Госдумы Свинцов. Он снова требует пускать в интернет по паспорту. Цитата. «Я сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира. И депутат топит за это не первый год. Еще в 2023-м говорил, что Россия в течение ближайших нескольких лет придет к деанонимизации сети». В июле 2026-го он же предложил законом запретить анонимные и фейковые аккаунты. Напомню, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии. Он заявлял, что Telegram никого не обхитрит, не будет ни черта функционировать, и VPN не спасет. Среди других идей парламентария – борьба с квадроберами и предложение продавать алкоголь только тем, кто имеет отметку на портале госуслуги о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Кстати, Свинцов снова идет на выборы в Госдуму. В «Справедливую Россию» его не взяли, и он возглавил список партии пенсионеров по Московской области. За что нам такие чиновники?
5: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За 7 месяцев в российском бюджете образовалась дыра в 6,5 триллионов рублей, хотя на весь год власти планировали дефицит только в 4 триллиона. Нефть приносит меньше денег, расходы растут, но сокращать финансирование армии государство не собирается. Поэтому недостающие триллионы будут искать в налогах, государственных займах, резервах и гражданских программах. Сегодня разберемся, почему бюджет перестал сходиться и как военные расходы превращаются в подорожание товаров, дорогие кредиты, урезанную медицину и вечный ремонт коммунальных труб.
8: По сути, это не просто какой-то там, ну, бухгалтерский разрыв. Это сигнал о том, что финансовая модель страны работает уже на пределе.
7: Давай начнем с сухой математики. Вот если посмотреть на статистику с января по июль, расходы выросли на 14,5%.
8: Да, и если перевести эти проценты в абсолютные значения, получается почти 28,5 триллионов рублей потраченных средств.
7: Но бюджет ведь должен пополняться, верно? Раз расходы так сильно выросли, логично ожидать соразмерного роста доходов. Однако доходы за тот же период увеличились всего на 8,8%.
8: Вот тут и возникают классические финансовые ножницы. Траты разгаляются, а поступления за ними банально не успевают. И образуется тот самый дефицит, который как бы уже превысил годовой план. Если провести детальный анализ структуры всех расходов федерального бюджета, открывается совершенно иная картина. Только в первом квартале 2026 года 38,2% всех федеральных расходов были просто засекречены.
1: Подожди, почти 40% всего бюджета страны – это просто черная дыра, скрытая от глаз.
8: Да, почти 40% расходов проходят по закрытым статьям. И что еще важнее, этот секретный бюджет вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
1: Секретность, разумеется, объясняют соображениями национальной безопасности. Но что реально скрывается за этими цифрами? Ведь это не просто закупка новых танков или снарядов.
8: Это то, что можно назвать инерцией войны. Огромная машина, которая требует постоянной подпитки. Это колоссальные выплаты по контрактам военнослужащим. Это многомиллионные компенсации семьям, расходы на лечение, долгую реабилитацию раненых.
1: Плюс скрытые субсидии оборонным предприятиям и затраты на восстановление приграничных территорий, которые тоже маскируют под разные статьи. Здесь возникает логичный вопрос.
8: Давай.
1: Если бюджет буквально трещит по швам от дефицита, можно ли правительству просто взять и заморозить часть этих трат? Сказать заводам: «Подождите, денег пока нет, давайте сделаем паузу».
8: В том-то и проблема, что военную машину нельзя выключить рубильником за один день. Это физически невозможно без катастрофических последствий для самой системы.
1: Почему? Разве государство не может диктовать условия?
8: Посмотри на это со стороны производства. Оборонные заводы набрали огромные кредиты под многолетние государственные заказы. Они перевели цеха на работу в 3 смены, круглосуточно.
1: Ага.
8: Они наняли десятки тысяч новых людей, переманив их с других производств, пообещав им очень высокие зарплаты.
1: То есть, если государство задержит оплату?
8: Срыв контракта или остановка финансирования означает не просто тишину в цехах. Это означает мгновенные долги перед банками, угрозу банкротств крупных предприятий и социальный взрыв в промышленных моногородах, где этот завод – единственный кормилец.
1: А если говорить о выплатах людям?
8: Там все еще жестче. Регионы сейчас буквально соревнуются друг с другом, постоянно повышая бонусы за подписание контракта.
1: Потому что людей не хватает.
8: Именно. Людей физически не хватает, ставки растут, а за каждым раненым тянется длинный шлейф финансовых обязательств государства на годы и десятилетия вперед – пенсии, лекарства, протезирование. Эту статью урезать политически немыслимо.
1: Получается, что эти 6,5 триллионов дефицита – это не просто абстрактная бухгалтерская ошибка в таблице. Давай попробуем перевести эту огромную цифру на простой человеческий язык. Если поделить 6,5 триллионов на все население России, от младенцев до глубоких пенсионеров, получается впечатляющая сумма.
8: Больше 40 тысяч рублей скрытого долга на каждого жителя страны. На каждого.
1: И это показывает реальные приоритеты государства. Если сопоставить федеральные траты, то годовые расходы бюджета на оборону почти в 4 раза превышают расходы на здравоохранение.
8: И вот тут самый болезненный момент. Эта федеральная воронка высасывает ресурсы из экономики и сильнейшим образом бьет по регионам. Федеральный центр забирает себе львиную долю доходов на глобальные задачи, а на местах зреет настоящий финансовый кризис.
1: Да, статистика говорит, что 74 региона уже находятся в дефиците. А ведь именно регионы должны финансировать школы, поликлиники, общественный транспорт, да еще и доплачивать те самые бонусы контрактникам. Денег на все банально не хватает.
8: Поэтому регионы начинают резать то, что не считается приоритетным с точки зрения выживания системы. Статистика этих сокращений выглядит просто разрушительно, особенно в социальной сфере.
1: Давай посмотрим на цифры. 19 регионов урезали расходы на медицину более чем на 10%. Это каждый пятый регион в стране.
8: И это только в среднем. В Вологодской области урезание бюджета на здравоохранение составило почти 39%.
1: Минус 40% бюджета на больницы. С ума сойти.
8: Да. В Иркутской и Кемеровских областях падение составило около 30%. Московской и Волгоградской области сократили медицинские бюджеты примерно на четверть.
1: Но как это сокращение на 30-40% выглядит на практике? Ведь в больнице не закрывают на замок в один день. Здания стоят, врачи приходят на работу, свет в окнах горит, пациенты могут даже не сразу понять, что бюджет рухнул.
8: Здесь начинает работать принцип так называемого отложенного кризиса. Уменьшение бюджета действительно не означает мгновенного коллапса в стиле фильмов катастроф. Все происходит медленно и тихо.
1: Как это работает механически?
8: Ну, смотри. Сначала главврач отменяет закупку нового аппарата МРТ. Старый пока работает, потерпим. Потом откладывается капитальный ремонт хирургического корпуса. Затем урезает фонд стимулирующих выплат врачам, перестают доплачивать за дополнительные смены.
1: И тогда врачи начинают увольняться.
8: Естественно. Молодые и перспективные специалисты уходят в частные клиники или вообще уезжают в более богатые регионы. Формально врач продолжает сидеть в кабинете, поликлиника открыта, но очередь к узкому специалисту растягивается с одной недели на 3 месяца.
1: Ужасно.
8: Политически чиновникам на местах гораздо проще перенести ремонт крыши в районной больнице, чем не выполнить план по набору контрактников.
1: Абсолютно то же самое происходит и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ – это вечная болевая точка. Трубы в городах гниют десятилетиями.
8: И логика властей здесь точно такая же. Если отложить замену теплотрассы на год, труба ведь не растворится в воздухе. Она просто станет на год старше, тоньше и ближе к прорыву.
1: А денег на системную модернизацию больше не выделяют. Коммунальная инфраструктура годами финансируется по остаточному принципу.
8: Ага.
1: И теперь этот остаток сузился до микроскопических размеров. Оставляют только крохи на экстренное латание дыр, когда кипяток уже буквально льется по улицам, и это замечают федеральные СМИ.
8: Поэтому аварии на теплотрассах и электросетях множатся. Это классическое проедание советского запаса прочности, который уже на исходе.
1: Давай вернемся на макроуровень. Расходы государства не падают, доходы от нефти просели, налоги разгоняют цены, а регионы в долгах. Как правительство планирует физически доставать недостающие деньги до конца года? Ведь эту гигантскую дыру в 6,5 триллионов рублей нужно чем-то закрывать прямо сейчас.
8: Реальных инструментов у финансового блока на самом деле критически мало. Основных всего два. Это распечатывание Фонда национального благосостояния, известного как ФНБ, и государственные займы через выпуск так называемых ОФЗ – облигаций федерального займа.
1: Подушка безопасности на черный день. Разве оттуда нельзя просто взять пару триллионов?
8: Проблема в том, что структура этой кубышки за последние годы кардинально изменилась. В фонде осталось критически мало ликвидных активов.
1: Ликвидных, то есть тех, которые можно быстро продать и получить живые деньги.
8: Да, например, юани или золото. Эти запасы стремительно тают. Огромная же часть оставшихся триллионов ФНБ вложены в совершенно неликвидные проекты.
1: То есть деньги вложили в стройки?
8: Именно. Средства пошли на инфраструктурные проекты, строительство дорог, поддержку авиакомпаний, выкуп акций госкорпораций. Вы не можете продать кусок асфальта на новой трассе или мост, чтобы выплатить пенсии в этом месяце.
1: Это логично.
8: Эти инвестиции не превратятся обратно в наличность по клику мышки.
1: Получается, кубышка во многом стала виртуальной. Значит, основным и самым быстрым инструментом остаются займы. Государство должно брать в долг.
8: И вот здесь кроется настоящая экономическая ловушка. У кого государство может занять рубли? У собственных же коммерческих банков. Но посмотри на ключевую ставку Центробанка.
1: Она бьет все рекорды. И это значит?
8: Это значит, что новые государственные облигации Министерству финансов приходится размещать под просто астрономический процент, чтобы банки вообще согласились их купить. Обслуживание этого государственного долга, то есть просто выплата процентов, уже становится одной из крупнейших статей федерального бюджета.
1: Берем деньги сегодня, чтобы закрыть дыру, а расплачиваться с банками придется годами из будущих налогов. Но ведь это бьет не только по бюджету. Если банки с радостью отдают деньги государству, что остается бизнесу?
8: Возникает классический эффект вытеснения. Банкам гораздо выгоднее, проще и безопаснее дать деньги государству под высокий и гарантированный процент. Рисков ноль. Зачем банку рисковать, выдавая кредит условному производителю мебели, фермеру или владельцу сети кофеен?
1: Для гражданского бизнеса это означает тотальный кредитный голод. Деньги для развития становятся недоступно дорогими. Если предприятие не может взять кредит на обновление старых станков, закупку сырья или просто покрытие временного кассового разрыва, оно начинает быстро сжиматься.
8: И статистика закрытий предприятий демонстрирует катастрофические последствия этого кредитного голода. Ежемесячно в стране закрывается от 12 до 15 тысяч компаний.
1: 15 тысяч компаний в месяц?
8: Да. И это примерно в 3 раза больше, чем нормальный уровень предыдущих спокойных лет. Малый и средний гражданский бизнес просто задыхается без доступных денег.
1: Но дорогие кредиты – это ведь лишь часть беды для бизнеса. Есть еще одна огромная проблема, о которой часто забывают – кадры. Гражданские предприятия физически не могут конкурировать за работников с оборонными заводами.
8: Это мощнейший перекос на рынке труда. Представь себе оборонный завод, который только что получил жирные государственные авансы. Ему срочно нужно выполнять план. Завод предлагает токарю, сварщику или инженеру зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рынка.
1: И работник логично уходит с фабрики по производству пластиковых окон на танковый завод.
8: Именно. Гражданский сектор оказывается перед выбором либо остаться вообще без рабочих рук и закрыться, либо вынужденно повышать зарплаты своим сотрудникам, чтобы их удержать.
1: Откуда гражданскому заводу взять деньги на повышение зарплат, если кредиты дорогие, только заложив эти новые издержки в конечную стоимость своих товаров?
8: Что возвращает к началу разговора? Это еще сильнее раскручивает маховик инфляции. И параллельно убивает рабочие места вне государственного и военного секторов. Экономика упрощается и становится полностью зависимой от бюджетных вливаний.
1: Если суммировать всю эту картину, растущие долги, неликвидные резервы, умирающий гражданский бизнес и инфляцию, и посмотреть в будущее, возникает резонный вопрос. К чему все это приведет? К декабрю 2026 года можно выделить 3 базовых сценария развития событий.
8: Давай разберем их по порядку. Первый сценарий условно можно назвать оптимистичным, хотя само слово «оптимизм» здесь звучит как злая ирония.
1: В этом идеальном варианте во второй половине года каким-то чудом в бюджет приходят сверхкрупные налоги, а рост расходов внезапно замедляется.
8: Но нюанс в том, что даже в этом абсолютно сказочном случае дефицит по итогам года все равно составит около 5 триллионов рублей.
1: То есть все равно дыра.
8: Огромная дыра. Просто потому, что план расходов, как мы обсуждали, уже был негласно расширен летом. Меньше 5 триллионов дыры уже не будет никак.
1: Переходим ко второму сценарию, умеренному, который кажется наиболее вероятным. Дефицит держится на текущем очень высоком уровне или продолжает понемногу расти.
8: В этом случае Минфину придется еще активнее выходить на рынок, занимать деньги у банков под все те же астрономические проценты. Придется буквально выскребать последние остатки ликвидности из Фонда национального благосостояния.
1: Что будет значить этот сценарий для граждан?
8: Давление на все гражданские программы – образование, медицину, инфраструктуру – многократно усилится. Кредитные ставки для бизнеса останутся заградительными, инфляция продолжит съедать доходы. Это путь медленного удушения.
1: И, наконец, третий – пессимистичный сценарий. Если цены на нефть на мировых рынках продолжат падать, а скидки для покупателей российской нефти придется увеличивать.
8: В этом сценарии слабый рубль уже не сможет спасти баланс бюджета. Военные и секретные траты, которые невозможно остановить, снова пробьют все мыслимые лимиты. Дефицит бюджета может легко улететь к отметке в 4% от ВВП.
1: И тогда потребуются уже экстренные пожарные меры.
8: Да, тогда правительству придется идти на крайне непопулярные шаги. Вводить новые прямые налоги, проводить резкую шоковую девальвацию рубля, чтобы обесценить внутренние обязательства, и применять жесткий секвестр, то есть прямое урезание всех оставшихся гражданских расходов без исключения.
1: какой бы из этих трех сценариев в итоге не реализовался, главный вывод остается неизменным. Не стоит ждать какого-то мгновенного краха экономики или голливудского банкротства страны в один конкретный день, когда остановятся все поезда и закроются магазины. Система обладает огромной инерцией.
8: Совершенно верно. Мгновенного дефолта не будет. Государство будет просто размазывать эти гигантские издержки тонким слоем по всему населению. Это классическая экономика истощения.
1: Как это выглядит структурно? Появляются небольшие изолированные острова благополучия. Это те самые оборонные заводы, подрядчики, люди, получающие военные выплаты. Там официальная статистика с гордостью фиксирует рекордный рост зарплат и объемов производства.
8: Но вокруг этих немногочисленных островов расстилается бескрайнее море общего инфраструктурного упадка. Стареют и не ремонтируются больницы. Из-за нехватки водителей и запчастей отменяются автобусные маршруты в регионах. Качество продуктов на полках падает, а их цена непрерывно растет.
1: Важно понимать, что отсутствие громкого официального дефолта вовсе не означает финансового здоровья страны.
8: Именно. Скрытая инфляция, съедающая сбережения. Абсолютно недоступная ипотека под 20 с лишним процентов. Закрывшийся любимый магазин у дома, потому что владелец не потянул аренду и налоги. И тот самый отложенный ремонт протекающей теплотрассы в соседнем дворе.
1: Это и есть тот самый чек за военные расходы. Тот самый гигантский счет, который ежедневно оплачивает каждый житель страны, даже если он никогда не получает на руки официальной квитанции из налоговой. В общем, вывод довольно простой. Деньги в России почти закончились. Чтобы закрыть дыру в бюджете, государство повышает налоги, занимает у банков, расходует резервы и сокращает то, что не считает первоочередным. Поэтому расплачиваться приходится россиянам через рост цен, дорогие кредиты, урезанные расходы на больницы, ЖКХ, дороги и общественный транспорт. Военные статьи защищены, а поликлинику, автобус или ремонт теплотрассы всегда можно отложить еще на год. Пока этот порядок приоритетов сохраняется, бюджетная дыра будет расти, а денег на нормальную жизнь в стране будет оставаться все меньше.

0: Рестораны начали активно нанимать индийцев и ливанцев. Как с ними находить общий язык? Такое вам и не снилось. Калининградский единорос заработал больше миллиарда рублей за год. Но от депутатской помощи миллиардер так и не отказался. Итак, топливная оттепель длилась недолго. В Калининградской области на заправках резко дорожает газ. Причем газовый монополист накрутил цены так, что водители буквально взвыли. О скачке цен на странице губернатора возмущенно рассказал один из жителей Калининграда. По его словам, еще 8 августа литр пропана на заправке «Автогаз-сервис» стоил 43,5 рубля. А сейчас рванул вверх до почти 50 рублей. То есть всего за несколько дней автомобильный газ подорожал сразу на 6 рублей. Мужчина утверждает, что раньше на Лукойле пропан можно было купить примерно по 34 рубля за литр. Однако эти заправки закрылись, после чего «Автогаз-сервис» фактически остался без серьезной конкуренции.
1: «Это наглость или вынужденная мера?» – спрашивает «Калининградец».
0: В региональном министерстве инфраструктуры попытались объяснить рост цен повышением оптовой стоимости газа. Мол, розничная цена зависит от оптовой у поставщика, а сейчас она растет. Чиновники утверждают, что уже направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно «Автогаз-сервис» поднял цены. Проверят ли этот топливный беспредел или все останется как есть, узнаем совсем скоро. А пока реальность совсем не радует. После атак на НПЗ нефтепереработка в России упала до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние 24 года.
1: На начало августа продолжали простаивать как минимум 10 заводов, разрушенных атаками беспилотников. Теперь проблемы возникли и у крупнейшего нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Беспилотники преодолели более 2000 километров и ударили по предприятию. В результате комплекс полностью остановил работу на неопределенный срок. При этом «Запсибнефтехим» обеспечивал около 40% производства сжиженного газа в России. Такая же участь постигла и нефтеперерабатывающий завод в Орске. Его 2 дня подряд атаковали БПЛА ВСУ. И в итоге серьезные повреждения не дают надежды на скорое восстановление завода, заявил губернатор Оренбургской области.
0: Импорт топлива не сможет покрыть потребности рынка, говорят эксперты. По их словам, на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающей промышленности и ежедневных потерь мощностей НПЗ, дефицит горючего будет остро ощутим еще длительное время. А там, где топливо и будет доступно, его цена многих огорчит. Между тем, жители Калининградской области высказывают недовольство не только из-за повышения стоимости горючки, но и по поводу массового завоза в регион гастарбайтеров из Индии. Их активно трудоустраивают на крупный рыбоперерабатывающий завод. Холдинг «Атлантис» намерен принять около 800 индийцев для работы на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Губернатору без прозванных люди уже 2 месяца жалуются, что на предприятиях «Атлантиса» сокращают местных работников и заменяют их гражданами Индии. Этим вопросом даже заинтересовалась российская газета. В частности, она акцентирует внимание на том, что гастарбайтеры выгодны для областного бюджета, поскольку налоги с патентов дают существенную прибавку. Так, региональный Минфин по итогам года ожидает свыше 1 миллиарда рублей. Кстати, отели и рестораны Калининградской области также не отстают и начали активнее привлекать к работе граждан Индии и выходцев из Ливана.
1: По словам исполнительного директора регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров России Веры Ермолюк, иностранцев преимущественно принимают на позиции линейного персонала. При этом находить с ними общий язык непросто. Они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, сказала Ермолюк. И отметила, что из-за языкового барьера мигрантов привлекают преимущественно к работе, не связанной с непосредственным обслуживанием посетителей отелей и ресторанов.
0: Ательеры объясняют предпочтение в пользу работников-мигрантов кадровой потребностью. Местных работодателей даже не смущает тот факт, что в Калининградской области на подготовку одного иностранного специалиста тратится около 200 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель строительной компании «СТСБ-сервис» Елена Левицкая. Кроме того, по ее словам, на фоне ужесточения миграционной политики бизнес может перейти к привлечению иностранных работников по принципу трудовой вахты. Такая модель давно применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя оценить ее экономическую

0: Эффективность для российских компаний пока сложна. Между тем, избирком оценил и опубликовал эффективность кандидатов в различные депутаты, а конкретнее – данные об их доходах и имуществе. И надо сказать, у обычного работяги отвалится челюсть от изучения данной информации.
1: Самым богатым кандидатом депутата Заксобрания Калининградской области оказался действующий депутат Горсовета от «Единой России» Павел Макаров. За 2025 год он задекларировал доход в 1 миллиард 130 миллионов рублей. Судя по опубликованным избиркомом данным, источниками дохода «Единоросса» стали сразу 10 компаний. Еще от 19 компаний он получал дивиденды, а 3 банка выплачивали ему проценты по вкладам. При миллиардном доходе Макаров не постеснялся получать и компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Их размер отдельно не раскрывается. На момент подачи документов на счетах кандидата находилось около 729 миллионов рублей. Теперь Макаров идет от «Единой России» в областное Заксобрание. Причем место там для его семьи не новое. Ранее депутатом Заксобрания был его отец Валерий Макаров, основатель строительного холдинга «Калининградстройинвест».
0: Словом, насколько единорос Павел Макаров далек от калининградцев с низкими доходами, даже представлять не надо. А вывод можно сделать следующий. Строительство – сверхвыгодный бизнес, как следует из отчетных данных. И никакие кризисы и рост цен на материалы на доходы участников строительной отрасли не повлияли. А если ты при этом одновременно и депутат, и бизнесмен, то золотая жила обеспечена. В отличие от простых граждан, которым стоит снова включать режим экономии. Калининградские производители начали массово выходить из соглашения о синих ценниках, и теперь цены на хлеб и молоко снова полезут вверх.
1: Как сообщило областное правительство, первый хлебозавод разорвал договоренности об ограничении наценки еще в мае прошлого года. Следом за ним отказалась от скромных цен АО «Молоко», а потом и «Балтийский хлеб». При этом чиновники успокаивают, мол, в соглашении все еще сидят 8 производителей, и наценка на социальные товары по-прежнему не должна превышать 10%. Правда, из хлебопеков остался один единственный русский хлеб с дарницким и нарезным, а молочку держит только Залесский фермер, и то лишь на творог и молоко.
0: В общем, программу сдерживания цен губернатора без прозванных без лишнего шума покинули пока 3 крупных компании. Гляди, и другие за ними подтянутся. Мол, всему виной убытки и падающая выручка. А бизнесу нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься. Так что готовимся к новому росту цен. А синие ценники, похоже, скоро канут в лету. А так все хорошо начиналось. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина. И тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. с момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Владельцы фермерских хозяйств в Иркутской области жалуются на отсутствие топлива, из-за чего не могут закончить уборочную, накормить скот и несут большие убытки.
6: А завтра у нас уже нет солярки, чтобы вот раздать. Мы их еще подкармливаем на ночь, вот раздаем кормораздатчикам.
7: То есть просто солярки для кормораздатчика не будет?
6: Да. И там и для подкормки. Чего? Сейчас уже время сенокосов. Сенаж надо заготавливать, а солярки нет.
7: И что делать будете?
6: Делать? Не знаю, что мы будем делать. Будем надеяться, что все-таки решится вопрос.
7: Покормить-то коров будет.
6: Живем одним днем. Ну, стоит. Андрей стоит, хозяин.
7: То есть прям хозяин?
6: Глава КФХ стоит.
7: Хозяин КФХ, глава, пошел стоять просто в очереди вот этой суточной на заправку?
6: Да.
8: Сколько еще у этих тракторов осталось топлива?
9: До вечера.
8: До сегодняшнего?
9: Угу.
8: И сколько вам надо вообще объема солярки? Солярка же нужна?
9: Ну, конечно, нам без топлива надо.
8: И сколько надо?
9: Ну, чтобы что, провести сенокос, уборочную? Ну, что, надо хоть
8: как-то. Ну, и сколько кубов было сейчас?
9: Сейчас нисколько нету.
8: То есть вообще, в смысле, вам даже никак какой-то лимит определяли, но вы приезжаете на заправки, и что говорят, вообще, что ли?
9: Ну, если нету дистоплива.
8: Какой прогноз?
9: А что, никакого прогноза? Какой прогноз?
10: Он сейчас, сегодня работает последний день, потому что завтра бензина для него не будет, на солярке он. Все, ферма будет стоять.
11: С топливом вообще очень большой напряг сейчас. Невозможно его взять. На данный момент на заправке его нету. И у нас запасы тоже вот остались на неделю, и все. Это, а дальше как будем, если так же будет?
8: У вас что с бензином, соляркой?
12: Ограничены пока вот. Поэтому мы обработку паров приостановили, вывоз навоза приостановили. Только сейчас кемпрополка и на сенокос, и на заготовку сенажали.
8: У вас 5 тысяч, да, голов?
12: Да, да.
8: 5 тысяч. И у вас, грубо говоря, часть работы остановлена из-за этого.
12: А, да.
8: Что говорят?
12: А что говорят?
8: Будет?
12: Бензина пока нету.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
14: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе, а вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да, если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются. Нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть. И чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
13: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
15: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет, снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
13: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
16: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
13: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными. И правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
17: Ну вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
13: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
18: Зет-военкор Святослав Голиков о том, что высшее военное командование Российской Федерации находится в собственных иллюзиях по поводу наступления армии по всех фронтах.
19: Когда президенту докладывают, и он потом это озвучивает вот нам, гражданам, что дословно каждый божий день, вот у него любимая фраза появилась, да, уж простите, товарищи, и товарищ майор тоже, да, но это как мантра какая-то уже стала. Вот это вот каждый божий день наши войска наступают, нет ни одного участка, где бы... Владимир Владимирович, как нет? Они наступают под Гуляйполем, они наступают на Степногорском направлении и имеют успехи. То, что они об этом не трубят, а у них есть успехи, в том числе как раз-таки благодаря вот этим самым дронно-штурмовым подразделениям. Можно было бы, ну, по-моему, мы даже это обсуждали, можно было бы предположить, что это говорится, в том числе президентом, с целью, так сказать, успокоения народа. Но я исходя боюсь, из... Вот я тоже боюсь.
20: Что они сами в это поверили.
19: Вот в том-то и дело. Потому что когда ты долго занимаешься пропагандой, и на каком-то этапе пропаганда просто...
20: Начинают на тебя действовать.
19: Да, ты сам веришь
20: в собственную пропаганду.
19: А чревато-то тем, что высшее военное руководство отрывается полностью от реалий на земле. В качестве характерного исторического примера мы имеем Николая II, который даже будучи в Ставке, то есть, казалось бы, не в Петербурге,
20: а в Ставке,
19: он не понимал, что происходит с армией, даже будучи в Ставке. В итоге наступила станция «Дно» внезапно. Терзают меня смутные очень сомнения в этой связи, что это опять к тому, что у нас высшее военное политическое руководство может пребывать в иллюзиях.
2: Криминальные новости.
21: Постоялец отеля изнасиловал спящую девушку в ее номере в Москве. Мужчина воспользовался тем, что дверь была приоткрыта. По данным ШОТ, 48-летний Дмитрий шел по коридору в Копенгаген-лаунж-отель на улице Буженинова и увидел, что дверь в один из номеров открыта, а на кровати спит девушка. Извращенец прокрался в номер, пристроился рядом и изнасиловал спящую незнакомку, которая приехала из Чебоксар, после чего пошел спать в свой номер. Пострадавшая, 21-летняя Анастасия, обратилась в полицию. Столичные следователи СК задержали отельного маньяка. Мужчина на допросе вину признал. Насильником оказался уроженец Ижевска. Он подрабатывает мужем на час, а также занимается сборкой и реставрацией мебели. Столичная СК возбудила уголовное дело. Сибиряк провел шланг в спальню жены и попытался отравить ее газом. Мужчину задержали за изощренную попытку убийства. По данным базы, 49-летний житель Бердска Новосибирской области ночью решил убить свою супругу из-за череды конфликтов. Мужчина придумал необычный способ расправы. Присоединил шланг к газовой трубе, сделал отверстие в двери и протянул его в спальню к изголовью кровати, где спала жена. После этого открыл подачу газа. Однако довести задуманное до конца не получилось. Женщина смогла самостоятельно выбраться из помещения на улицу. Ей оказали медицинскую помощь. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в покушении на убийство. Ходы расследования контролируются прокуратурой Новосибирской области. На 53,5% выросло в России число преступлений, связанных с изготовлением и оборотом порнографических материалов с изображением детей за последние 5 лет. В 2025 году более 95% таких преступлений были совершены через интернет. По данным ШОТ, с 2021 года в стране зарегистрировали более 80 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Только за последний год их количество увеличилось на 4% до почти 16 тысяч. Особенно резко ситуация изменилась в прошлом году. Число преступлений, связанных с использованием детей для изготовления порнографических материалов, увеличилось на 40%. При этом на треть выросло число преступлений, совершенных ранее судимыми за изнасилование детей. В МВД России планируют внедрить с 2027 года единую электронную базу педофилов. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
18: Водители автобусов и троллейбусов пригрозили забастовкой из-за сокращения маршрутов в городе Дзержинск Нижегородской области.
22: Администрация замечание.
23: Давайте так, договоримся. Вот это мы, как говорится, забастовку мы не умеем право использовать. Ну как это? Вот это вот сегодняшний день, это предупреждение. То, что через 2 недели, как по закону положено, мы объявляем забастовку. Давайте так вот разойдемся на это.
22: Да, мы просто не...
23: И в администрацию, чтобы нас приняло.
22: Мы на работу придем, возьмем.
23: Понимаете, даже можно по-хитрому сделать.
22: Подвижной состав старый. На каждый подвижный, на каждую машину можно заявку написать. Изначально, которую не сделают. И все, все автобусы, троллейбусы станут.
23: Возьмите каждый троллейбус. Ни один троллейбус по ПТЭ отсюда не выйдет.
22: Ни один.
23: Ни один автобус отсюда не выйдет. А ПТЭ это закон. И умом придуман. Ни нами, ни нашими, ни администрацией. А еще дальше.
24: Понятно, смотрите, значит...
23: Нам нужно попасть на прием, я говорю. Не то, что это, нам на прием надо попасть к администрации. Вот я про это говорю. Не то, что там что-то проблемы решить. А что вы говорите, если смело в администрации все дело? Пойдемте туда.
2: Главные новости дня.
0: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром нефтехим Салават».
1: Где-то летит.
3: О, мигает.
1: Ага.
3: Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они, видишь, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
0: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
4: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
0: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
5: Стреляют. Ой, еще шестой.
25: Тихо, уйди домой. Там уже дом.
5: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
25: Да.
0: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Жена ветерана спецоперации из Воронежа обратилась к президенту Путину и заявила, что народ больше его не уважает.
4: Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас называть уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. Вы воры убили. Вы нашу страну всю разрушили. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну, граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. А людям бункеров вы даже не предоставили. И где им прятаться, они тоже не знают.
3: Житель Нижнего Новгорода о проблеме оповещения людей во время обстрелов.
5: Я вот про ракетную опасность, честно, не понимаю. Вот в Нижегородской области нам МЧС присылает там «Внимание, ракетная опасность» или «Внимание, беспилотная опасность». Присылают из серии «Утром», а потом отключают вечером. Я вот понимаю, у меня там друзья в Израиле. Там, когда идет обстрел, их предупреждают там серии за 10 минут, за 15, они прячутся в бомбоубежище, и потом конец атаки. А здесь у нас, получается, утром присылают и пишут, ну, типа, не волнуйтесь. А что делать-то? Ну, в том плане, мне весь день сидеть вот в этой ванной, далеко от всех окон, и не волноваться? Или просто, типа, спокойно идти, а если в меня фиганет беспилотник, то там МЧС. А мы предупреждали, надо было не идти тут. Ну, то есть, я логику не понимаю. Ну, то есть, просто поднимают тревожность. Потому что если конкретно, вот там, через 10 минут, то конкретно, да, какие-то меры принять. Там, детей там как-то забрать, спрятаться. А если это с утра присылают, вечером отменяют. В чем смысл? Объясните, пожалуйста, я правда не понимаю.
3: Военнослужащие 22-го отдельного полка многоосных тягачей Мунир Нафиков о коррупции в войсках и беспределе командиров.
6: У нас полная засада. Я, Нафиков Мунир Мукимович, рядовой вооруженных сил России, военнослужащий войсковой части 79-187, 22-й отдельный полк многоосных тягачей, заявляю о полном беспределе со стороны майора Кахорова в Рио, начальника штаба, который с самого начала начал устроить здесь взятничество. Мы служим полтора года. За полтора года мы не видим от министерства ничего. Нам выдали машины, не все в нормальном состоянии. Мужики ремонтируют за свой счет постоянно. Мы строим блиндажи, плюс кабинеты начальником. Прошу обратить внимание, как солдаты живут, и наши военачальники великие. Взятки начались, как только мы приехали, получили подъемные. Кто-то хотел, кому-то приезжали издалека. 10 тысяч день отгул встретиться с родственниками. Даже можно было съездить в отпуск за 10 тысяч в сутки, без вопросов. Кто-то что-то против высказывается, есть сразу мясом. То есть идет геноцид полностью русского народа.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Сотни россиян в соцсетях делятся своими мыслями по поводу снятия партии «Яблоко» с выборов в Государственную Думу.
8: Нас даже забрали иллюзию выбора.
9: Ну все, «Яблоко» сняли с выборов. Я, честно, очень расстроена. Я до последнего надеялась, что этого не произойдет.
10: Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации, к депутатам Государственной Думы, задать вам вопрос. Действительно ли вы считаете правильным и честным все то, что сейчас происходит, дала надежду людям на то, что они могут не бояться. Не бояться жить, не бояться просыпаться и видеть очередную новость о том, что сгорел склад Wildberries, о том, что какой-то беспилотник прилетел в жилой дом, сколько-то людей погибло.
11: И когда я сегодня увидела столько единомышленников, которые тоже против этого всего, которые понимают важность мира, которые понимают важность человеческой жизни, я обнимаю всех и каждого, кто сегодня был.
12: Боюсь, дорогие граждане, на наше мнение и на наши интересы всем плевать.
13: Все было так очевидно. Но вы знаете, когда появляется вот такая надежда, вот такая усенькая, ничего не изменится.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
14: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
0: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
15: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
0: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
16: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4, потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
0: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
17: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
18: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
17: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
19: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
21: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
20: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
21: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
20: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
21: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
20: Ну, фактически пустота.
21: Вот, У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
20: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
21: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
20: Угу.
21: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
20: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
21: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
20: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
21: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще два «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
20: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
21: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
20: В гигантскую мишень.
21: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
20: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
21: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
20: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
21: И это уже стратегический удар.
20: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старый крейсер и потопили.
21: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
20: То есть он работал как зонтик?
21: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
20: И когда его потопили двумя ракетами?
21: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
20: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
21: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
20: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
21: Конвенция Монтрё.
20: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
21: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
20: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
21: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
20: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
21: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
20: Ну да, чужие корабли, самолеты.
21: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
20: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
21: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
20: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
21: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
1: Бьют по ватерлинии.
21: Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
1: Обалдеть.
21: Разрушения просто колоссальные.
1: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
21: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
1: Да, сотни километров от линии фронта.
21: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
1: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
21: Парадокс Севастополя.
1: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
21: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
1: Атака на Севморзавод. Угу.
21: Да, тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
1: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
21: Спецсплавы, месяцы работы.
1: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
21: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
1: А, новую не завести?
21: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
1: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
21: Причем он даже в строй не успел вступить.
4: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
21: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
4: Десантный «Цезарь Куников».
21: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
4: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
21: Перебазирование.
4: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
21: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
1: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
21: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
1: Угу.
21: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
1: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
21: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
1: Заложники сетей. Поясни.
21: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
1: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
21: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
20: Что подводит нас прямо к августу 26 года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
21: Да, 12 августа атака на порт Новороссийска, заявлена о поражении 4 кораблей.
20: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
21: Угу.
20: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
21: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
20: В чем же?
21: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
20: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
21: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
20: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
21: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
20: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
21: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками. Дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
20: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
21: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
20: Эпоха больших кораблей заканчивается.
21: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
20: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио

0: О, ну глянь. Ага. Мимо пошел. Один. Раз, вон еще один. Они вниз с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
1: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
2: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
1: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
3: Стреляют. Ой, еще шестой.
4: Тихо, уйди домой. Там уже дом.
3: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
4: Да.
1: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России.
4: Уважаемые товарищи, добрый день. Вчера в ходе учения, перед учениями с командующим флотом и его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Это территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
2: Главные новости дня.
5: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово

0: уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. «Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области», говорит фермер Дмитрий Малышев.
1: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе, а вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да, если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются, нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть, и чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
0: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
2: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет, снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
0: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
3: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
0: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными. И правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
4: Ну вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
0: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал молодых россиян, выступающих против всего, придурками, у которых проблемы с мозгами.
7: Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесла на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
5: На радио «Лента» «Шок дня».
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
5: Говорят военкоры.
10: Рано, спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
11: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
10: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
12: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
10: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
13: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
10: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
14: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
10: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
15: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
10: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
16: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, он еще не самый больной.
10: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное – списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
18: Говорят военкоры.
10: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
19: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены, чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу ни бомбоубежищ, ни денег.
10: Дроны за 1000 километров. Архангел спецназа об ударе по Уралу.
11: Новый удар по Уралу. После одной суточной атаки в ближнем тылу, где основное внимание противника сосредоточено на Черноморской зоне, вооруженные силы Украины снова ударили по Уралу и по Волжью. В ночь на 13 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 362 беспилотников. Всего за сутки отмечено 509 дронов в разных регионах. Целей атаки было несколько. В Севастополе с ночи не было электричества по всему городу. Сейчас специалисты решают вопрос и пытаются стабилизировать энергосистему. Но более активно в украинских пабликах распространяют кадры из Республики Башкортостан. Там в Салавате подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, в Чешминском районе республики вооруженные силы Украины ударили по логистическому терминалу, где возникло возгорание. В условиях пиковых летних температур удары по энергосистеме перегружают электросети. И ситуация в Крыму из-за этого остается сложной. И противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк.
10: Интернет по паспорту. Олег Царев о новой идее Госдумы.
20: Пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе, заявил депутат Госдумы Свинцов. Он снова требует пускать в интернет по паспорту. Цитата. «Я сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира. И депутат топит за это не первый год. Еще в 2023-м говорил, что Россия в течение ближайших нескольких лет придет к деанонимизации сети». В июле 2026-го он же предложил законом запретить анонимные и фейковые аккаунты. Напомню, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии. Он заявлял, что Telegram никого не обхитрит, не будет ни черта функционировать, и VPN не спасет. Среди других идей парламентария – борьба с квадроберами и предложение продавать алкоголь только тем, кто имеет отметку на портале госуслуги о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Кстати, Свинцов снова идет на выборы в Госдуму. «Справедливую Россию» его не взяли, и он возглавил список партии пенсионеров по Московской области. За что нам такие чиновники?
5: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
21: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
22: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
21: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
23: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
21: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
24: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче, Человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных, прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 трехсотых, а остальные 200.
21: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
6: Топливный кризис снова накрывает российские регионы. В Сочи, в очередях на автозаправочные станции, людям приходится буквально жить.
1: С 6 утра стоите? Это сколько часов? 15 часов. Брат, как думаешь, обстановка с бензином? Короче, люди с 6 утра, сейчас, чтобы вы понимали, 12 ночи, с 6 утра стоят за бензином. Это катастрофа. Это, чтобы вы понимали, самая маленькая очередь в Сочи на хосте. Люди вообще в шоке. Брат, как ты вообще относишься к этим очередям? Лишнее не говори, и на агентов встанешь.
2: Честно сказать, ситуация...
1: Критическая, да?
2: Патовая, просто так скажем.
1: Цицфанг. Любой дальше, ход, да. Короче, встаешь в очередь, не встаешь в очередь, и то
2: встал прогресс. В очередь, и вот так стоишь, что-то 16 часов, что ли? Засасывай, понимаете?
1: Короче, так, такая обстановка в Сочи.
3: В Сочи 12 часов ночи, очередь 3 километра на заправку. Еще и колонки все сломались. А утром стоял 2 часа, оставалось 200 метров, и заправку закрыли ДПСники, чтобы пробку не создавать. А бензин на заправке был. Так и живем.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
0: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
25: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе выжженную солнцем пустыню в Северной Мексике, где обычные компасы начинают бешено вращаться вокруг своей оси, а радиоприемники внезапно умолкают, погружаясь в абсолютную акустическую тишину. Именно здесь, в загадочной зоне Симахове, природа будто подчиняется совершенно другим, неведомых современной науке законам физики, превращая этот участок Земли в точку притяжения космических аномалий. Давайте детально разгадаем тайну этого таинственного пятачка, который притягивает метеориты с пугающей регулярностью и порождает десятки конспирологических теорий. В июле 1970 года американская военная база на полигоне White Sands запустила экспериментальную высотную ракету «Атена», которая по непонятным телеметрическим причинам неожиданно отклонилась от заданного курса и рухнула прямо в сердце мексиканской пустыни. Когда поисковые группы ВВС США прибыли на место крушения для эвакуации обломков, они столкнулись с необъяснимым феноменом. Радиоволны здесь полностью экранировались, а любые попытки связаться с базой по рации заканчивались полной неудачей. Местные жители и инженеры быстро окрестили это место зоной молчания, заметив, что вдобавок к проблемам со связью сюда с пугающей частотой падают космические тела. Исследователь и местный энтузиаст Сантьяго Редреха первыми забили тревогу, когда собрали в округе десятки редких хондритов, включая знаменитый метеорит Альенде, чей грандиозный космический фейерверк осветил небо над Мексикой в 1969 году. Физики долго ломали голову над причинами происходящего, выдвигая самые смелые гипотезы. От мощных залежей магнетита и урановых руд глубоко под землей до скрытых геомагнитных разломов, которые искажают распространение любых электромагнитных волн. Ученые из Национального автономного университета Мексики провели масштабные полевые замеры и выяснили, что причиной радиомолчания является уникальное тектоническое переплетение древних пластов и высокое содержание железосодержащих минералов в почве, создающее естественный защитный экран. А повышенная концентрация упавших метеоритов оказалась красивым статистическим совпадением для открытой равнинной местности с идеальным обзором небесной сферы. Тем не менее, тысячи туристов до сих пор едут сюда по пыльным грунтовым дорогам, надеясь услышать ту самую зловещую тишину, в которой растворяется привычный нам цифровой мир. Нас с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
8: Руна дня на 14 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Какой прогноз они нам дадут? Итак, выпала руна Лагус. Это руна воды, интуиции и такой некой гибкости. Символ женского начала и внутреннего потока. Она указывает на необходимость слушать свой внутренний голос, а не только опираться на сухую логику. И этот день благоприятен для каких-то мягких, но эффективных шагов, для умения идти в ногу с событиями, не сопротивляться течению жизни. То есть, да, это умение адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. Вода не ломает, она обтекает преграды и все же достигает цели. И это день, когда интуиция точно подскажет вам наилучший путь. В работе Лагус помогает действовать не напрямую, а в обход, с мудростью, с гибкостью, может быть, с некой нужной, важной хитростью. Это день тонких переговоров, это дипломатия, поиск скрытой информации, хорошо заниматься какими-то творческими проектами, да, женская энергия, интуиция – это всегда еще и творчество. Это исследование, психология, может быть, искусство. И если перед вами какая-то сложная задача, то лучше отойти в сторону и прислушаться к своим ощущениям. То есть, да, опять же, включаем интуицию, шестое чувство, чуйку, да, и решение обязательно придет. Также, возможно, какие-то неожиданные озарения, идеи как бы из ниоткуда. И для финансов вообще Лагус советует быть очень внимательным в общении и в договорах. То есть поток денег может быть нестабилен. В отношениях эта руна всегда символизирует какую-то эмоциональную глубину, романтику. Это некое интуитивное понимание партнера. И в такой день очень легко чувствовать, что на сердце, например, у близкого человека. И даже без слов, понимаете, это день для каких-то доверительных душевных разговоров. Может быть, совместных прогулок у воды. Это очень полезно, уравновешивает, дарит ощущение покоя и безопасности. Это мягкая забота друг о друге. А вот одиноким, кстати, Лагус сулит возможную судьбоносную встречу, особенно если вы открыты к новым ощущениям. То есть не пытайтесь ускорить события, пусть все развивается естественным путем, доверьтесь обстоятельствам. По здоровью Лагус отвечает за водный баланс, это мочевыделительная система, это лимфа и, конечно же, эмоциональное состояние. Здесь важно пить достаточно воды, впрочем, как и каждый день, но в этот день сделайте на это упор. Избегайте каких-то перегрузок, ни в коем случае не злоупотребляем соленым и алкоголем. Полезно плавание, баня, легкая йога или дыхательные практики. И если накопились какие-то эмоции, дайте им выход. Вот не держите в себе. День еще подходит для очищающих процедур, как физических, так и эмоциональных. Так что важно вам в этот день довериться течению обстоятельств жизни, не пытаться насильно менять ход событий. Поток сам выведет вас туда, куда нужно. Просто доверьтесь всему, что с вами происходит. Это вам точно на благо. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
9: На радио Лента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: Фермер из Ростова-на-Дону рассказал, что после того, как был поврежден новороссийский зерновой терминал, в пунктах приема зерно перестали принимать.
14: Все, конец. Выгрузку везде остановили, абсолютно. Все элеваторы, Пролетарск, Зимовник и Ростов. Ростов поработал буквально 2 дня с понедельника, вторник. И сегодня он с утра остановил выгрузку. Ну, скорее всего, это связано с тем, что произошло в Новороссийске. Я думаю, все вы знаете, что там произошло. Новороссийск тоже стал буквально, я думаю, что на 2-3 месяца, скорее всего, он остановился. Из экспортеров сейчас никто не принимает зерно, абсолютно. Никто и нигде. Хороших нет новостей. Турция закрывала пролив Дарданеллы кораблям, которые шли в Новороссийск. Ну, вроде бы это было всего лишь там на пару дней, на выходные. Ну, все открыло, но с проходом тяжело туда. В общем, сейчас я не знаю, что будет и куда мы это все повезем. Огромное количество производителей сейчас все готовы продать по любой цене относительно. Ну, пока его везти некуда, к сожалению.
9: На радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
15: Вторая волна топливного кризиса. В Калининграде резко подорожал автомобильный газ. Что на жалобы водителей ответили в Мининфраструктуры. Засилье мигрантов. В Калининградской области отели и рестораны начали активно нанимать индийцев и ливанцев. Как с ними находить общий язык? Такое вам и не снилось. Калининградский единорос заработал больше 1 000 000 000 рублей за год. Но от депутатской помощи миллиардер так и не отказался. Итак, топливная оттепель длилась недолго. В Калининградской области на заправках резко дорожает газ. Причем газовый монополист накрутил цены так, что водители буквально взвыли. О скачке цен на странице губернатора возмущенно рассказал один из жителей Калининграда. По его словам, еще 8 августа литр пропана на заправке «Автогаз-сервис» стоил 43,5 рубля. А сейчас рванул вверх до почти 50 рублей. То есть всего за несколько дней автомобильный газ подорожал сразу на 6 рублей. Мужчина утверждает, что раньше на Лукойле пропан можно было купить примерно по 34 рубля за литр. Однако эти заправки закрылись, после чего «Автогаз-сервис» фактически остался без серьезной конкуренции.
10: «Это наглость или вынужденная мера?» – спрашивает «Калининградец».
15: В региональном министерстве инфраструктуры попытались объяснить рост цен повышением оптовой стоимости газа. Мол, розничная цена зависит от оптовой у поставщика, а сейчас она растет. Чиновники утверждают, что уже направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно «Автогаз-сервис» поднял цены. Проверят ли этот топливный беспредел или все останется как есть, узнаем совсем скоро. А пока реальность совсем не радует. После атак на НПЗ нефтепереработка в России упала до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние 24 года.
10: На начало августа продолжали простаивать как минимум 10 заводов, разрушенных атаками беспилотников. Теперь проблемы возникли и у крупнейшего нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Беспилотники преодолели более 2000 километров и ударили по предприятию. В результате комплекс полностью остановил работу на неопределенный срок. При этом «Запсибнефтехим» обеспечивал около 40% производства сжиженного газа в России. Такая же участь постигла и нефтеперерабатывающий завод в Орске. Его 2 дня подряд атаковали БПЛА ВСУ. И в итоге серьезные повреждения не дают надежды на скорое восстановление завода, заявил губернатор Оренбургской области.
15: Импорт топлива не сможет покрыть потребности рынка, говорят эксперты. По их словам, на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающей промышленности и ежедневных потерь мощностей НПЗ, дефицит горючего будет остро ощутим еще длительное время. А там, где топливо и будет доступно, его цена многих огорчит. Между тем, жители Калининградской области высказывают недовольство не только из-за повышения стоимости горючки, но и по поводу массового завоза в регион гастарбайтеров из Индии. Их активно трудоустраивают на крупный рыбоперерабатывающий завод. Холдинг «Атлантис» намерен принять около 800 индийцев для работы на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Губернатору беспрозванных люди уже 2 месяца жалуются, что на предприятиях «Атлантиса» сокращают местных работников и заменяют их гражданами Индии. Этим вопросом даже заинтересовалась российская газета. В частности, она акцентирует внимание на том, что гастарбайтеры выгодны для областного бюджета, поскольку налоги с патентов дают существенную прибавку. Так, региональный Минфин по итогам года ожидает свыше 1 миллиарда рублей. Кстати, отели и рестораны Калининградской области также не отстают и начали активнее привлекать к работе граждан Индии и выходцев из Ливана.
11: По словам исполнительного директора регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров России Веры Ермолюк, иностранцев преимущественно принимают на позиции линейного персонала. При этом находить с ними общий язык непросто. Они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, сказала Ермолюк. И отметила, что из-за языкового барьера мигрантов привлекают преимущественно к работе, не связанной с непосредственным обслуживанием посетителей отелей и ресторанов.
15: Ательеры объясняют предпочтение в пользу работников-мигрантов кадровой потребностью. Местных работодателей даже не смущает тот факт, что в Калининградской области на подготовку одного иностранного специалиста тратится около 200 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель строительной компании «СТСБ-сервис» Елена Левицкая. Кроме того, по ее словам, на фоне ужесточения миграционной политики бизнес может перейти к привлечению иностранных работников по принципу трудовой вахты. Такая модель давно применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя оценить ее экономическую эффективность для российских компаний пока сложно. Между тем, избирком оценил и опубликовал эффективность кандидатов в различные депутаты, а конкретнее – данные об их доходах и имуществе. И надо сказать, у обычного работяги отвалится челюсть от изучения данной информации.
10: Самым богатым кандидатом депутата Заксобрания Калининградской области оказался действующий депутат Горсовета от «Единой России» Павел Макаров. За 2025 год он задекларировал доход в 1 миллиард 130 миллионов рублей. Судя по опубликованным избиркомом данным, источниками дохода единоросса стали сразу 10 компаний. Еще от 19 компаний он получал дивиденды, а 3 банка выплачивали ему проценты по вкладам. При миллиардном доходе Макаров не постеснялся получать и компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Их размер отдельно не раскрывается. На момент подачи документов на счетах кандидата находилось около 729 миллионов рублей. Теперь Макаров идет от «Единой России» в областное Заксобрание. Причем место там для его семьи не новое. Ранее депутатом Заксобрания был его отец Валерий Макаров, основатель строительного холдинга «Калининградстройинвест».
15: Словом, насколько единорос Павел Макаров далек от калининградцев с низкими доходами, даже представлять не надо. А вывод можно сделать следующий. Строительство – сверхвыгодный бизнес, как следует из отчетных данных. И никакие кризисы и рост цен на материалы на доходы участников строительной отрасли не повлияли. А если ты при этом одновременно и депутат, и бизнесмен, то золотая жила обеспечена. В отличие от простых граждан, которым стоит снова включать режим экономии. Калининградские производители начали массово выходить из соглашения о синих ценниках, и теперь цены на хлеб и молоко снова полезут вверх.
10: Как сообщило областное правительство, первый хлебозавод разорвал договоренности об ограничении наценки еще в мае прошлого года. Следом за ним отказалась от скромных цен АО «Молоко», а потом и «Балтийский хлеб». При этом чиновники успокаивают, мол, в соглашении все еще сидят 8 производителей, и наценка на социальные товары по-прежнему не должна превышать 10%. Правда, из хлебопеков остался один единственный русский хлеб с дарницким и нарезным, а молочку держит только залесский фермер, и то лишь на творог и молоко.
15: В общем, программу сдерживания цен губернатора без прозванных без лишнего шума покинули пока 3 крупных компании. Гляди, и другие за ними подтянутся. Мол, всему виной убытки и падающая выручка. А бизнесу нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься. Так что готовимся к новому росту цен. А синие ценники, похоже, скоро канут в лету. А так все хорошо начиналось. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина. И тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут